0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. «Человек, который смеется», Гюго. «И тебе интересно?» – спрашиваю. «Да», – с удивлением смотрит на меня. «Чем дальше, тем больше захватывает». Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю, — говорит она, — когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно. А мне нравится искать, — откликается первая, — так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. А она читает. Увлеченно, вдумчиво, а в опыте чужой жизни, как побороть свои слабости и победить себя. Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения, крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. В 1872 году умер мой отец, оставив мать без всяких средств. Тогда мой дядя, отец Иоанн Кронштадтский, видя беспомощное положение нашей семьи, сказал своей супруге: «Детей у нас нет, возьмем и воспитаем как дочь». Сказано, сделано. И вот я очутилась по воле Божией на попечении незабвенных, бесконечно дорогих для меня дяди и тети, которые неустанно пеклись обо мне, заботились обо мне, берегли меня, как только нежно любящие родители могут заботиться и лелеять свое любимое дитятко. Как отец Иоанн Кронштадтский никогда не жил личной жизнью, отдавая себя на служение человечеству, так и супруга его, моя тетя Елизавета Константиновна, никогда не жила для себя. Только круг ее деятельности складывался уже, ограничивался служением родным и близким. Их радостями она радовалась, их скорбями скорбела.
0: Голоса времени.

Часы забав или праздной скуки. Бывало ли я моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа парима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал на Синай. Здесь он поселился в монастыре Святой Екатерины, чтобы немного пожить в той особенной атмосфере у подножия Великой Горы, на которой ветхозаветный Моисей общался с самим Богом. Гора Синай чем-то напоминала отцу Паисию гору Афон. И хотя тут не было прохладных лесов и родников, а только камни да песок, стеной вздымающейся от дуновения горячего ветра, синайские скалы чем-то походили на каменистую долину Афона, где жил в своей уединенной хижине отец Паисий. Однако дожди на Афоне шли часто, а вот на Синае, к тому моменту, когда появился там отец Паисий, дождя не было уже несколько лет. Питьевая вода была на вес золота. Монахи каждый день молились о ниспослании дождя, но небо по-прежнему оставалось безоблачным. Однажды отец Паисий пошел вместе с другими монахами обрезать оливы в монастырском саду. После обрезки осталось много сухих ветвей. Самые крепкие из них монахи выбрали и взяли с собой для растопки печей, а те, что были потоньше, за ненадобностью свалили в кучу у ворот обители. К вечеру в монастырские двери постучались кочевники-бедуины. Они попросили разрешения взять тонкие ветви себе для костра. По ночам в пустыне поднимался страшный холод, а хворост в этих краях был большой редкостью. Однако монах, открывший ворота, запретил бедуинам трогать ветки. Отец Паисий был удивлен этим отказом. Он пошел к настоятелю и спросил, нужны ли монастырю те тонкие ветви олив, что остались за воротами. Настоятель ответил, что не нужны. Тогда отец Паисий собрал их, перевязал веревкой и отдал бедуинам, когда они проходили мимо монастыря на своем обратном пути. Один из кочевников внимательно посмотрел на монаха и с благодарностью проговорил: «Ты хороший человек, Бог вознаградит тебя». Отец Паисий улыбнулся. Он не ждал похвалы и просто был рад тому, что смог помочь. Но когда монах взялся за тяжелое медное кольцо монастырских ворот, с неба на него вдруг упала тяжелая капля. Потом еще одна, и еще над Синаем начался проливной дождь. С тех самых пор афонский старец Паисий Святогорец всегда говорил: «Доброта – это большая сила. Если в нас есть доброта, то куда бы мы ни пошли и где бы ни находились, вместе с собой мы несем рай. Если в нас есть искренний добрый интерес друг к другу, боль за другого, любовь к нему, то мы всегда будем поступать правильно».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Иногда бывает так, что человек, много лет пребывающий в церкви, вдруг возгордится и начинает поучать других. И учит не с кротостью и смирением, а назойливо и дерзко. Сколько новоначальных соблазнилось из-за таких горе-наставников. Вообразив себя всезнающими, такие люди впадают в прелесть и губят свою душу. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Исихаста. Насколько деликатно ты говоришь с другими, настолько деликатно будет обращаться с тобой Христос.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии «За прогресс в развитии религии». 1983 год. Лондон. Знала когда-то Россия такие века в своей истории, когда общественным идеалом была не знатность, не богатство, не материальное преуспеяние, а святость образа жизни. Россия тогда была напоена православием, сберегшим верность первоначальной церкви первых веков. То древнее православие умело сохранять свой народ под двумя-тремя веками чужеземного ига, еще одновременно отражая и неправедные удары крестоносных мечей с Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй мыслей и людских характеров, в образ поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в очередность дел, недели, года. Вера была объединяющей и крепящей силой нации.
0: Голоса.

0: имена, имена милосердия.
1: Ивана Григорьевича Каменского историки называют самым просвещенным представителем этой известной пермской династии предпринимателей и благотворителей. Действительно, в роду купцов, пароходчиков и промышленников Каменских Иван Григорьевич оказался единственным, кто получил не только прекрасное высшее образование, но и имел академическую степень. Он окончил Боннский университет в Германии с дипломом магистра химии. Профессора прочили Ивану большое научное будущее и уговаривали остаться в университете. Однако от столь заманчивого предложения Каменский, к их большому огорчению, вежливо, но категорично отказался. Химию он действительно любил, но делать академическую карьеру не планировал. Углубленные знания в этой области нужны были Ивану Григорьевичу совсем для другого. Дело в том, что Иван решил перейти от ставшего уже традиционным в семье Каменских пароходного дела к собственному бизнесу – металлургическому и химическому производству. Многих такая резкая смена курса пугала, но заводы Каменского быстро стали приносить прибыль. Успешный коммерсант был доволен. И не только тем, что богатство текло к нему рекой. Теперь у него было чем поделиться с людьми, которым в жизни повезло меньше, чем ему. Благотворительность в семье Каменских была традицией в нескольких поколениях. Продолжая дело отца и двух своих знаменитых дедов Федора и Григория Каменских, Иван стал известен в Перми и ее окрестностях как добросердечный человек и щедрый благотворитель. Первое время Иван Григорьевич жил по большей части не в Перми, а поблизости, в крупном промышленном поселке Суксун, неподалеку от своих заводов. Там он взял под свое покровительство всю нищую братью поселка. Богомольцы, странники и просто люди, не имеющие средств к существованию, были постоянными и желанными гостями в доме боннского выпускника. Каменский распорядился, чтобы на кухне для них всегда была готова пища. Нуждающимся давал ночлег в благоустроенном гостевом флигеле. Рассказывают, что как-то раз одному из гостей приглянулся парадный сюртук хозяина. Каменский это заметил и, сняв с себя дорогую вещь, без сожаления отдал. Помогал в нужде Иван Григорьевич и семьям своих рабочих, и простым суксунским крестьянам. Будучи высокообразованным человеком, Каменский активно поддерживал местную систему образования. В Перми он попечительствовал Алексеевскому реальному училищу, выделял из личного бюджета средства семьям неимущих пермяков для того, чтобы их дети могли поступить в школы и гимназии. В Пермском университете Иван Григорьевич учредил стипендии для бедных студентов. Каменский проявлял заботу и о сиротах. Являясь постоянным членом губернского попечительства о детских приютах, он тщательно вникал в нужды этих воспитательных учреждений и живо откликался на просьбы о помощи. И все же в памяти потомков Иван Григорьевич остался прежде всего как церковный благотворитель и храмоздатель. Еще его дедами Федором и Григорием в Перми был возведен Успенский монастырь. Иван Григорьевич продолжил их славное дело. В 1908 году на территории монастыря он построил храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Все, от фундамента до богатого внутреннего убранства, Каменский оплатил из личных средств. Для него это было большой радостью. Иван Григорьевич пожертвовал Казанскому храму несколько ценных древних икон. Кроме того, часть храмовых образов он заказал знаменитым художникам, в частности, Михаилу Нестерову, написавшему для Казанской церкви икону распятия. Скончался Иван Григорьевич, которого пермяки называли «последним Каменским», в 1919 году в нищете в каморке под лестницей ресторана. Это жилье взамен отнятого дома и заводов широким жестом выделила ему новая советская власть. Его смерть пришлась как раз на тот короткий период, когда Пермь у большевиков ненадолго смогли отбить белые войска, поэтому похоронили Каменского по-христиански в им же построенном Казанском храме. А в 2005 году в Перми Ивану Григорьевичу Каменскому был установлен памятник.
0: Имена милосердия.

Светлое радио. Люблю дымок с паленой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Один человек сидел и смотрел, как слабая струя воды падала на колесо водяной мельницы, и колесо оставалось неподвижным. Когда же вода наконец прибыла, колесо двинулось. И понял он, что и вера есть сила духовная. Малая вера не подвигает ум к размышлениям о Боге, а сердце к молитве. Но когда вера укрепляется, она своей силой двигает и устремляет к Богу душу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного. Еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежды их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания! Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам, обратитесь к древу жизни — и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть Его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Ледяные узоры детства. Заиндевелые узоры на окнах детства. Сквозь сахарные цветы морозной кисеи искрами бьет в глаза солнечный свет, дробясь в ледяных кристаллах многоцветием радуги. А чего теперь окна не покрывает ледяная сказка? Из валенок, оставленных у порога, торчат самодельные свертки, а в них сладости. Они кажутся настоящим объедением, хоть и сделаны мамой втайне от нас из абрикосовых косточек и жженого сахара. Других рождественских угощений нет. На дворе перестройка. 90-е. Мы громоздим с братишкой диванные подушки и поочередно скатываемся по ним, словно с горки, дружно хохоча. А еще братишка любит играть в войну. Он берет меня в плен, а мне нравится. Он старше, но я делаю вид, что не хочу с ним играть. Просто так, чтобы подразнить его. Пусть поупрашивает меня хоть чуть-чуть. Но когда, наконец, в зале поставят елку, мы будем наперебой загадывать, на какой ветке матрешка или заснеженный шарик. Новогодние вечера всегда самые загадочные. Весь дом погружается в сказку. Пусть подольше продлится она. Сказка нашего дома за ледяными оконными узорами детства.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Конец XIX века. Ни на кого тетя, супругу отца Иоанна, не сердилась, ни на кого не имела злобы. Если кто и огорчал ее, она безропотно сносила и от души прощала всем. И других учила поступать так. Бывало, скажет: «Не сердитесь, Бог сам укажет, кто прав, кто виноват, а вы простите». Никогда не позволяла себе тетя входить в дела великого пастыря и молитвенника. Никогда она не старалась выдвинуться и стать наряду с ним. Оставаясь постоянно в тени, она сияла отблеском его славы. Она светилась отражением высоких христианских его добродетелей. Как нежная сестра и любящая мать, она неустанно берегла общее сокровище. Батюшка сам знал ее душу, высоко ценил в ней чистоту, кротость и смирение. И так отзывался о ней: «Жена у меня — ангел». Все ли знали, что за спиной великого праведника, отца Иоанна, стоит охранительница его, готовая душу свою положить за него? Если не знали, тогда пусть помолится за рабу Божию Елизавету.
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

черные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

Радио «Вера». У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В трапезной монастыря Эсфигмен вкусно пахло овощной похлебкой. Монах Паисий снял с огня закоптившийся алюминиевый чан, зачерпнул суп большим половником и налил в широкую глиняную миску. Отец Паисий помогал в трапезной, и сегодня один старенький немощный монах, которому трудно было выходить, попросил принести похлебку ему в келью. Накрыв миску с супом крышкой и завернув ее в кусок плотной ткани, чтобы не остыло, отец Паисий вышел во двор. Уже на подходе к кельям ему встретился молодой монах, который жил в Эсфигмене чуть дольше отца Паисия и поэтому все время давал ему какие-нибудь советы. Вот и теперь монах остановил отца Паисия и спросил: «Это ты случайно не отцу Никанору суп несешь?» «Да, ему», — отвечал отец Паисий. Монах покачал головой. «Ты смотри, его особо не приучай, а то так и будет тебя о чем-нибудь просить. Я однажды тоже ему помог, вскипятил чай и горячий кирпич ему в постель положил. Так он от меня потом не отставал, так и заладил. Кирпич, чай, кирпич, чай. Мне и молиться-то некогда стало». В келье отца Никанора было темно. Отец Паисий зажег свечку и поставил миску с супом возле постели монаха. Он открыл глаза и тихо с улыбкой сказал: «Спаси тебя Господь, детка, что не забываешь меня». Отец Паисий вышел во двор. От жалости к несчастному старому человеку он едва не плакал. «Как же так? Старик просит о помощи, а я не пойду только потому, что мне неохота прерывать молитвы». Отец Паисий не послушался советов молодого монаха. С тех пор каждый день он носил суп в келью отца Никанора, кипятил чай, грел кирпич и даже если не успевал совершить свое молитвенное правило, чувствовал в душе такую радость, словно сам Бог благословлял его. «Христу угодно, чтобы мы помогали нашим ближним», говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. «Даже если мы прочтем все положенные молитвы, а на жертвенность и милосердие не будем способны, то и молитвы наши станут бесполезны. Это все равно, что с одной стороны говорить Господу «помилуй меня», а с другой «оставь меня в покое». Человек же милосердный, насыщающий своей любовью ближних, сам всегда бывает насыщен любовью Бога и Его щедрыми благословениями.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Иногда бывает так, что человек просит Бога о чем-то, и Бог медлит, долго не исполняет просьбу. Какова же наша реакция? Мы, маловерные, огорчаемся, думаем уже, что нет воли Божией на исполнение просьбы, бросаем молитву. Но вот что пишет о такой ситуации святитель Иоанн Златоуст. «Хочу поделиться с вами его духовным наставлением. Не огорчайся, если не получишь сразу того, о чем просишь. Бог хочет даровать тебе большее благо через твое постоянство в молитве».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Валентины Бажовой, супруги писателя Павла Бажова. Вторая половина XIX века. Пермская губерния. Павел Петрович много рассказывал мне о своем детстве. Вырос он в семье рабочего, которая знала нужду и тяжелым трудом добывала средства для существования. Но это не отражалось на крепких дружеских отношениях между членами семьи. Здоровая, трудовая атмосфера в доме Бажовых, полное взаимопонимание между отцом, матерью и сыном – все это еще в детстве наложило отпечаток на характер Павла Петровича, способствовало воспитанию душевной бодрости, трудолюбия. Отец Павла Петровича, Петр Васильевич Бажов, работал на Сысертском заводе. Он был добрым и веселым человеком, ласковым по отношению к детям. Я не знала Петра Васильевича. Он умер задолго до того, как мы поженились. Мать Павла Петровича, Августа Степановна, жила с нами. Она рассказывала мне о своей тяжелой юности. Девочкой-сиротой она попала в большую многодетную семью, где на нее взвалили всю черную работу по дому, уход за скотиной. Еще совсем маленькой ее отдали в мастерскую, где она научилась искусству плетения кружев и вязанию ажурных чулок. Это впоследствии явилось большим подспорьем для семьи, особенно в беспросветно голодные годы. Но бесчисленные житейские тяготы не ожесточили Августу Степановну. Она была неизменно добра и внимательна к окружающим. После смерти мужа сын остался ее единственной привязанностью и опорой. Благодаря природному уму и жизненному опыту она сумела стать другом для сына. Ее настойчивости, заботам и самопожертвованию Павел Петрович во многом обязан своим образованием.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Утром 15 мая 1897 года на высоком берегу реки Аби собрались почти все 7 тысяч жителей поселка Новониколаевска, современного Новосибирска. Лица присутствующих были серьезны и одухотворены. Служился торжественный молебен в честь долгожданной закладки Александра Невского храма. Место какое удачное выбрали! В самом центре, у железнодорожного моста, в начале будущей главной улицы. Церковь отовсюду будет видна. Из подплывающих пароходов, и из прибывающих поездов. Перешептывались в толпе. Со всей России деньги на наш храм собирали. Даже москвичи поучаствовали. 19 тысяч рублей внесли купцы первой гильдии «Баевы», сообщил руководитель работ по возведению собора Николай Тихомиров. В 1891 году началась прокладка Транссибирской железнодорожной магистрали от Урала до Тихого океана. Для строительства школ и храмов в новых поселках вдоль Транссиба был создан благотворительный фонд имени Александра III. С помощью собранных со всей России средств возвели 107 школ и 160 церквей по всей Сибири. Не остались в стороне от нужд сибирских переселенцев и московские купцы Баевы. В фонд имени Александра III они пожертвовали более 200 тысяч рублей. Баевы были хорошо известны москвичам как успешные предприниматели и крупнейшие меценаты. Обувной фирме «Баев Иван Денисович Старший с братьями», основанной в 1860 году, принадлежали магазин на Моросейке и обувная фабрика в Большом Златоустинском переулке. Главой семьи и самым щедрым жертвователем являлся Иван Денисович Баев Старший. У Ивана Баева не было детей. Вместе с женой Анной все душевные силы вложил он в заботу о тех, о ком больше некому было позаботиться. Иван Денисович и Анна Васильевна выделяли крупные средства на стипендии детям в московских мещанских училищах. Это позволяло многим бедным юношам и девушкам не только обучаться в мещанских училищах, но и бесплатно получать питание, одежду и обувь. Супруги Баевы заботились и о бесприданницах, которые не могли себя обеспечить. За счет благотворителей выплачивались пособия бедным невестам. В 1889 году Баевы пожертвовали 200 тысяч рублей на строительство Алексеевской психиатрической больницы. Супруга Ивана Денисовича в Москве выстроила на свои деньги дом для увечных и престарелых воинов, который назвали ее именем, и долгое время была его попечительницей. Анна Васильевна Баева также являлась членом общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета. Брат Ивана Денисовича Кузьма и его сын Иван Кузьмич, Иван Баев-младший, стремились не отставать в делах милосердия от Баева-старшего и его жены. За регулярную помощь Дому ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге Иван Баев-младший был награжден 3 орденами. Немало жертвовал Иван Кузьмич на церковь Святой Троицы, что на Капельке. В 1898 году на его средства обновили предел во имя святого мученика Иоанна Воина. Чуть позже стараниями Баева-младшего было построено двухэтажное здание церковно-приходской школы с бесплатной народной библиотекой. Когда Иван Баев-старший скончался, его брат и племянник захотели увековечить память мецената. В 1900 году они пожертвовали 100 тысяч рублей на постройку в Сокольниках Дома презрения имени Ивана Баева-старшего для неизлечимо больных. Также Баевы выделили капитал в 300 тысяч рублей, проценты с которого шли на содержание дома. Красивое двухэтажное здание, окруженное садом, было рассчитано на 150 больных. Первый этаж занимали женщины, второй – мужчины. Все пациенты проживали в доме презрения бесплатно, получая пищу, одежду, обувь и медицинский уход. Для живущих в приюте инвалидов Баевы ежегодно выписывали газеты и журналы, составили для них небольшую библиотеку. И в Москве, и в далекой Сибири с помощью меценатов Баевых возводились храмы, школы, приюты и больницы. Неравнодушные купцы считали своим долгом помогать другим. Их доброта принесла щедрые плоды. До сих пор большая часть построенных ими зданий сохранилась и продолжает служить людям.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден, и теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
1: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
3: Христос!

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ксения Иванова – воспитатель в онкологическом отделении медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Будучи ребенком, Ксения победила серьезный диагноз и хорошо понимает тревоги юных пациентов и знает, как важно иметь поддержку во время лечения. «Несмотря на болезнь, дети по-прежнему остаются детьми», – говорит Ксения. Ее подопечные, как и обычные ребята, любят общаться, играть, познавать мир. Помогает им в этом проект «Улыбанда» благотворительного фонда «Свет дети». Он оснащает игровые комнаты в онкоотделениях, покупает материалы для занятий и наполняет так называемые «сундуки храбрости» – коробки с игрушками, которые дети получают после сложных процедур. Эти важные вещи создают ощущение обычной жизни и придают ребятам силы для борьбы с болезнью. А когда недуг отступает, в памяти остается не только лечение, но и игры и общение с близкими. Поддержите работу фонда «Свет дети» на сайте организации и помогите сотням юных пациентов победить болезнь. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени, племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, не велики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал. Посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким Ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не Твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках Твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Голуби. Я стоял на вершине пологого холма. Передо мною то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегала зыби по этому морю, не струился душный воздух, назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило, горячо и тускло, но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Все притаилось, все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы, попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду, и смутно было на душе. Ну, скорей же, скорей, думалось мне. Сверкни, золотая змейка, дрогни, гром. Двинься, покатись, пролейся, злая туча. Прекрати тоскливое томление. Но туча не двигалась, она по-прежнему давила безмолвную землю и только словно пухла, дотемнела. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно, не дать не взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел, все прямо, прямо, и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений, та же стояла жестокая тишь. Но глядь, уже два платка мелькают, два комочка несутся назад. То летят домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря. И пошла потеха. Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется, как бешеный. Мчатся рыжие низкие, словно в клочья разорванные облака. Все закрутилось, смешалось, захлестал. Закачался отвислыми столбами рьяный ливень. Молнии слепят, огненной зеленью стреляет, как из пушки отрывистый гром, запахло серой. Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя. И тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас. Нахохлились оба и чувствует каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им, и мне хорошо, глядя на них. Хоть я и один, один, как всегда. –

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мечев писал мне: «Молитва требует покоя, а у вас его сейчас нет. Потом устаете физически очень, при этом молитва не пойдет. Первое для нее – покой, чтобы не теребили бы. Когда так жизнь идет, то молиться нужно умом, не обращая внимания, что душа не отвечает. Вникайте в слова молитвы. Ничего, пусть умом, пусть как-нибудь, но молитесь, молитесь. Не спрашивайте себя того, что вы сейчас не можете дать. Не приходите в отчаяние». Такое состояние, о котором говорил батюшка, теперь знакомо многим. Покоя в жизни очень мало, помех же и препятствий к молитве, к сосредоточенности очень много. И вот в таком состоянии можно и надрываться от неудовлетворенности, или откладывать на потом, авось когда-нибудь жизнь успокоится, или в бессилии терзаться отчаянием. Отец Алексей обращает внимание на внимание к словам молитвы. Пусть времени мало на молитву, но и малое пусть будет со вниманием. Пусть только умом что-то воспринимается, но все-таки воспринимается, а не пролетает мимо. Пусть душа устала, не в силах ничего уже воспринимать, но просто внимательное, вдумчивое произношение молитвенных слов сделает свое дело. Душа не останется совсем без пищи, без навыка к молитве, без потребности в молитве. Если только ждать, когда будут условия, когда будет тишина и покой, не делая возможного теперь, то в этом случае есть опасность не суметь войти в стихию молитвы. Опасность серьезная, потому отец Алексей просит: как-нибудь, но молитесь.
0: Голоса

цветочек ситцевый, и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад — награда за мои бои.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Ночь темна и тепла, благодатная мгла на долины легла, горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Ушина, тишина, люди, ночь их полна обаянием сна, но где шум их заглох, принимают мой вздох и природа, и Бог.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.
1: Теплым весенним утром братья Ваня и Петя Литовкины шагали в училище. Ваня весело рассказывал какую-то забавную историю, пытаясь рассмешить брата. Но Петя хмурился и был неразговорчив. «Ты чего как в воду опущенный?» – спросил его Ваня. Петя поморщился. «Первым уроком история, а я задания не знаю», – ответил он. «Как же так? Мы ведь с тобой по очереди книгу читали», – удивился Ваня. «Читали, да только я ничего не запомнил», – вздохнул в ответ Петя. «Теперь достанется мне от учителя». Ваня усваивал все легко, с первого раза, поэтому учителя никогда его не наказывали, а только хвалили за прилежание. Вот и теперь, когда начался урок, он без запинки ответил задание. Следом за ним учитель вызвал отвечать Петю. Но тот, как ни старался, ничего не мог припомнить из прочитанного накануне. Учитель рассердился. Он взял в руки деревянную линейку и уже хотел было наказать нерадивого ученика, но вдруг задумался, а затем обратился к Ване. «Накажите-ка вы сами своего брата», — сказал учитель и протянул Ване линейку. «Может, так хоть капля вашего ума к нему перейдет?» Ваня замотал головой. Он не хотел бить Петю линейкой. Тогда учитель подошел, силой вложил линейку в Ванину руку, поднял ее вверх и силой опустил на Петины пальцы. Весь день после этого Ване было нехорошо на душе. «Но я же не хотел. Меня силой заставили», — пытался успокаивать себя Ваня. Петя ни в чем его не упрекал, не казался обиженным. Они по-прежнему вместе играли, но Ваня все равно чувствовал, что-то не так. 3 дня он мучился, а на 4-й подошел к Пете и, опустив голову, тихо сказал: «Братец, ты прости меня за линейку». Петя улыбнулся. «Да будет тебе! Я же видел, это не ты, это учитель твоей рукой водил». «Я уж и думать забыл», — ответил брат. И Ване сразу стало легче. Пройдут годы, Ваня подрастет и отправится в монастырь Оптину-Пустынь, где примет монашеский постриг с именем Иосиф. Призывая людей к покаянию, он, прославившийся как смиренный старец Иосиф Оптинский, не раз повторял: «Совесть человека похожа на будильник. Если будильник позвонил, и человек сейчас же встал, то он и после всегда будет его слышать. А если сразу не поднялся, подумал, полежу еще немножко, то в конце концов и совсем просыпаться от звона его перестанет».
0: Мудрость Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты

0: Настоящее счастье – то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив. Преподобная мученица, великая княгиня Елисавета Федоровна.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Тобольского Гермогена Долгонева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. «Не скорбите обо мне по поводу заключения моего в темнице. Это мое училище духовное. Слава Богу, дающему столь мудрые и благотворные испытания мне, крайне нуждающемуся в строгих мерах воздействия на мой внутренний духовный мир. Прошу лишь святых молитв ваших, чтобы перенести эти испытания именно так, как от Бога посланные, с искреннейшим благочестивым терпением и чистосердечным благодарением Господу Всемилостивому. От этих потрясений не только проясняется внутреннейшее глубокое сознание, но и усиливается и утверждается в душе спасительный страх Божий, этот чудный воспитатель и хранитель нашей духовной жизни. Посему воистину слава Богу за все».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В один из майских дней 1905 года епископ Кунгурский Павел заканчивал просмотр корреспонденции, когда в дверь постучали. Заглянула вихрастая голова его секретаря. «Владыка, вас спрашивает какая-то дама». В комнату медленно вошла женщина в траурном платье и, не дожидаясь разрешения, опустилась в посетительское кресло. И только когда она заговорила, епископ Павел по голосу узнал хорошо ему знакомую меценатку, жену известного кунгурского фабриканта Григория Кузнецова, Анну Ивановну. Владыка ласково предложил ей чашку чаю, спросил, как муж, как ее дети. «Ваше Преосвященство!» – задрожал голос посетительницы. «Дочь моя младшая, Раиса, белокурый ангелочек, 2 недели назад заболела скарлатиной и скончалась». Дама зарыдала, а епископ начал ее утешать. «Анна Ивановна, ничего не поделаешь, на все воля Божья. Утешайтесь тем, что у вас появилась молитвенница на небесах». Успокоившись, Кузнецова продолжила. «Я хотела бы в память о моей девочке построить женскую церковно-приходскую школу. Пусть это будет самое лучшее здание в епархии». Церковно-приходская школа имени Раисы Кузнецовой при Успенском храме действительно удалась на славу. Этот комфортный и уютный двухэтажный дом из красного кирпича стал настоящим украшением Кунгура. В школе обучалось 90 девочек, затем их количество возросло до 250. Кроме закона Божия, чтения, арифметики и чистописания, им преподавалось рукоделие и пение. Анна Ивановна лично подбирала для девочек лучших педагогов. Хор Успенской церковно-приходской школы считался одним из лучших в Кунгуре. В начале каждого учебного года Анна Ивановна снабжала одеждой, обувью и книгами девочек из бедных семей. На Рождество и на Пасху Кузнецова приезжала к своим подопечным, привозила им подарки, сладости и игрушки. Благотворительность была в то время нормой для состоятельных людей. Однако каждый сам определял меру своего вклада – и денежного, и душевного. Семья купцов Кузнецовых жертвовала щедро. За это их и уважали земляки. Григория Кузнецова не раз выбирали почетным мировым судьей и городским головой. Когда понадобился ремонт и расширение Кунгурской больницы, Григорий Кириллович выделил на это 50 тысяч рублей. К тому же устроил при больнице барак и аптеку. Немало жертвовал Григорий Кузнецов и на образование. Помогал Губкинскому техническому училищу и Елизаветинской рукодельной школе. В 1869 году он выделил средства на строительство городского 4-классного училища. Новое здание было рассчитано на 450 учеников в 4 основных и 4 приготовительных классах. По комфортности это было одно из лучших зданий в городе. 9 просторных классных комнат, полных воздуха и света, отдельные комнаты для учительской, библиотеки, приемной врача. Имелся рисовальный класс, в котором были установлены специальные парты с подвижными частями. За крупные пожертвования на городские нужды в 1885 году государь Александр III присвоил Григорию Кузнецову звание «почетный гражданин города Кунгура». Супруги Кузнецовы, Григорий Кириллович и Анна Ивановна, всегда были отзывчивы к чужой нужде, не жалели средств на помощь родному городу. Не случайно о купцах Кузнецовых их современник, журналист Головачев, написал такие слова. «Они отдавали великий долг земле, которая их обогащала. К счастью, такие дельцы в русской жизни встречаются нередко, и влияние их на все окружающее самое благотворное».
0: Имена, имена милосердия. Радио вера.

Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши. Потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявляла себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы, силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагий души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
1: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Один губернский чиновник как-то пришел к преподобному Серафиму Саровскому просить совета. Но когда он постучал в дверь кельи старца, тот ответил ему: «Меня нет дома». Удивленный чиновник не решился стучать снова и смущенно стоял у дверей. Наконец старец открыл дверь и остановился на пороге. Чиновник гневно сказал: «Отче, я был у вас уже 5 раз, и вы ни разу не удостоили меня приема». Прозорливый старец ответил: «Я просто поступил так, как поступаете с посетителями вы. Когда кто-то просит вас о встрече, ваши слуги отвечают: „Господина нет дома“». Преподобный хотел этим уроком поучить чиновника. Ведь если человек покается в своем грехе, он освобождается от него.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает. Когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
8: Иоанн же, услышав
9: в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
10: «Хотяй прийти, имея уши слышать и да слышит».
7: Перед нами встреча двух миров, двух эпох, Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». Когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают, как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которую только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее карты заслуга. –

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Наталья Соловьева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. «Ласточка». Я остановилась, чтобы достать из сумочки телефон. Вдруг мимо меня что-то пронеслось. Быстрое, стремительное. Скидываю голову и вижу ласточку. Она режет воздух острыми крыльями прямо надо мной. Я стою и, затаив дыхание, наблюдаю за грациозным ласточкиным танцем. До птицы можно дотянуться рукой, но вот она маленькой черной ракетой стала взмывать все выше. Я не хотела терять ее из виду и долго еще провожала взглядом, пока она не растворилась в летней синеве. Ласточка улетела, но осталось небо. Бездонное, спокойное и близкое, как никогда.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. О важности исторической памяти клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Этот день, безусловно, связан с воспоминанием о всех тех воинах, героях, которые погибли в Великой Отечественной войне. И уже давно Священный Синод Русской Православной Церкви благословил в эти дни совершать особые заупокойные поминовения, где перечисляются имена известных воинов и вообще поминаются все вожди и воины на поле брани за веру и Отечество, жизнь свою отдавших. Это действительно воспоминание той заповеди, которая очень часто приводит, что нет больше той любви, когда кто положит душу свою за друзей своих. Это мы видим и знаем из воспоминаний, из огромного количества фильмов военных лет, из воспоминаний людей, которые общались с ветеранами, из писем самих фронтовиков, среди которых были и писатели, и поэты, которые нам все это наследие оставили. И для нас этот день является по-своему священным именно как сохранение памяти. Есть даже много красивых акций в этот день, когда там свеча памяти выставляют люди, свечку на подоконнике. Для того, чтобы хранить, знаете, у нас у христиан вообще это принято. Мы в конце каждого заупокойного богослужения обязательно поем «Вечная память», потому что сохранение памяти о таких трагических событиях, о трагических страницах отечественной истории помогают нам не совершать каких-то похожих ошибок, помогают нам не обесценивать подвиг тех потрясающих людей, которые ценой собственной крови отстояли самобытность и устойчивость нашей страны, и с одной стороны, а с другой стороны проявили такой настоящий подвиг мужества.
0: Актуальная тема.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Историю, которую я услышала от бывшей однокурсницы, началась с невероятного выигрыша в интернете. И ее продолжение оказалось не менее удивительным. В 2020 году 42-летний екатеринбуржец Андрей Богданов выиграл автомобиль. Ничего, говорит, для этого не делал. Я люблю читать новости, поэтому подписан на множество пабликов или общественных страниц в соцсетях. В одном из них и состоялся розыгрыш. Получив сообщение о призе, Андрей сначала не поверил. Такого просто не может быть. А когда ему объяснили, что победителя выбрал генератор случайных чисел, Богданов сказал: «Если это правда, давайте отдадим автомобиль детскому дому на улице Ляпустина». Этот специализированный интернат, где наш герой оказался в 2,5 года, заменил ему родной дом. Супруга Андрея, выпускница того же детдома, поддержала идею передачи машины сиротам. «Водительских прав у меня нет. Всю жизнь хожу пешком. Для здоровья полезно», — объясняет свое решение Андрей. «Машина для меня — это скорее обуза, ведь ее надо обслуживать. Если продать, куплю на эти деньги что-нибудь себе и жене. В итоге разлетится выигрыш по мелочам. А если сделаю доброе дело, оно останется со мной на всю жизнь». Организаторы розыгрыша пригласили победителя в салон, чтобы продемонстрировать новый автомобиль марки «Лада Гранта». Андрей подтвердил свое бескорыстное намерение. И через несколько дней после оформления документов все вместе приехали с ценным подарком по адресу улица Ляпустина, дом 4. Наталья Геннадьевна Печеник, директор реабилитационного центра для детей-инвалидов, как теперь называется Екатеринбургский дом-интернат, обрадовалась и сказала, что новая машина сейчас очень нужна, потому что старая подлежит списанию. В благодарность она провела для гостей экскурсию по детскому дому. Когда Богданов вошел в комнату, которую много лет назад называл своей, он не мог сдержать слез от нахлынувших переживаний. «Помещение теперь не узнать. Но я помню, где стояла моя койка. Сначала у входа, однако там было холодно, и меня переселили к окну, ближе к батарее», — поделился воспоминаниями наш герой. Он рассказал и о любимой нянечке Лидии Поликарповне, его крестной, заменившей в детдоме родную мать. «А я с удовольствием поделилась этой историей с вами, чтобы вместе порадоваться, как хорошо, что в Екатеринбурге живет Андрей Богданов. Скромный человек с добрым сердцем». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоязерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого.
4: Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, жил на рубеже IV и V веков. Он происходил из знатной христианской семьи и получил блестящее образование. В юности Кирилл поступил в скит святого Макария, где пробыл 6 лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил его в священники и поручил произносить проповеди. По смерти Феофила Кирилл единодушно был избран на кафедру и возглавил борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана. Тот учил, что христиане, отрекшиеся от веры во время гонений на церковь, не могут быть вновь приняты ею. Еще более трудной стала борьба с несторианской ересью. Несторий возглавлял Константинопольскую церковь и распространял свое учение, отрицающее божественную природу Христа. Архиепископ Кирилл неоднократно писал Несторию, направил послание всему священству Константинопольской церкви и императору Феодосию-младшему. Предупреждал он об опасности такого толкования и других патриархов. В Эфесе был созван очередной Вселенский собор, на котором учение Нестория было осуждено. Архиепископ Александрийский Кирилл оставил нам немало догматических сочинений. К его заслугам можно также отнести прославление святителя Иоанна Златоуста.
5: В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинным пасторским попечением о верующих и правдолюбием. Сегодня церковь чествует святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и обращается к нему со словами: «Святитель Кирилл, моли Бога о нас».

0: Летом 1969 года Владимир Высоцкий принимал участие в создании художественного фильма «Сыновья уходят в бой» по роману Олеся Адамовича «Партизаны». Песню «Он вчера не вернулся из боя» поэт написал по просьбе режиссера Виктора Турова буквально за одну ночь. Участники Великой Отечественной войны удивлялись, что человек, не бывавший на фронте, так достоверно рассказал о переживаниях бойца. В простых, даже будничных словах, без лишнего пафоса, автор смог передать боль солдата, потерявшего однополчанина. Во время Второй мировой Высоцкий был ребенком, но в боях участвовали многие его родственники и старшие друзья. Поэт бережно сохранил и сюжеты, и разговорную, доверительную, исповедальную интонацию рассказов о войне. Живые воспоминания фронтовиков легли в основу песни «Он не вернулся из боя». Она правдива, а потому ценна и для будущих поколений.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для бой. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся.

0: «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может

0: споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
1: Всяк веру его не постыдится.
2: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали, связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать? Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать Творца о том, как и почему он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге. Или, может быть, в других текстах Священного Писания он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда он позволяет нам ожесточиться –

0: ради ожесточения самого по себе, а ради глубины покаяния или чего бы то ни было еще, ему одному в итоге известного. Бог всегда стремится к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять Ему, чтобы увидеть те пути, которые Он перед нами открывает.
1: Апостольские чтения.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: О христианской любви настоятель храма мученицы Татьяны при Севастопольском государственном университете священник Константин Белый.
2: Давайте зададимся вопросом, а зачем вообще жить в любви? Ответ христианину искать недолго. В первом же послании апостола Иоанна об этом говорится так. «Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем». То есть искренняя, неподдельная и смиренная любовь привлекает благодать Божию. А отсутствие любви лишает человека благодати, ну и, соответственно, духовной радости, живой связи с Богом. Вот тогда и возникает второй вопрос. Как любовь стяжать и как ее сохранить, не растратив на ссоры, на огорчения и неприязнь к окружающим? Подсказок у нас множество. Прежде всего, пример Господа нашего Иисуса Христа. Весь Его земной путь, то, как Спаситель проявлял истинную, нелицемерную любовь, несмотря ни на что, лучший урок для всех нас. Потому так важно каждый день хоть понемногу читать Слово Божие. Любовь — это не только плод человеческих усилий, а дар Божий, который еще надо стяжать и возгревать. Стяжать ее лишь человеческими силами невозможно. Здесь необходима борьба с грехами и усердная молитва. Наконец, важно понимать, что все мы братья и сестры, и это не просто слова. Так что, как призывает священник на каждой литургии, возлюбим друг друга и единомыслием исповемы. И последует вневременному призыву Божию устами апостола Павла: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов».
0: Актуальная тема. Светлые истории на радио «Вера».
3: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко делимся историями о чудесных или необъяснимых случаях. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.
4: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
5: А как по-украински «колобок»?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
6: для детей и взрослых.

Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Кирилл игумен Белоезерский, в миру Косма, родился в Москве в 1337 году. Известно, что в юности он служил казначеем у родственника, боярина Тимофея Вильяминова. Но Косма мечтал о монашеской стезе. Он принял постриг в знаменитом Симоновом монастыре, не раз встречался и беседовал с преподобным Сергием Радонежским. Наставник молодого монаха, старец Михаил, не раз ругал Кирилла за то, что тот пытается взять на себя слишком тяжелые подвиги. Со временем, когда все убедились в духовных дарах Кирилла, монахи обители избрали его настоятелем. 53-летний Кирилл смущался своей славы. Он молил Матерь Божию указать ему место, в котором бы мог найти уединение. Однажды ночью он услышал голос: «Иди на Белое озеро, там тебе место». Вместе со своим спутником Ферапонтом Кирилл отправился на север. В Вологодском крае, на берегу Сиверского озера, они поставили крест и выкопали землянку. Постепенно Кириллу стал притекать народ, ищущий молитвенного подвига в суровом северном краю. В 1397 году был построен первый храм нового монастыря – церковь Успения Пресвятой Богородицы. По молитвам игумена Кирилла в обители не раз происходили чудеса. Через 100 лет после кончины преподобного Кирилла в 1528 году в Кирилло-Белоезерский монастырь прибыла царская чета. Василий III и его супруга Елена Глинская молились о даровании наследника. Родившийся сын, будущий царь Иоанн Грозный, всю жизнь считал преподобного Кирилла своим небесным заступником. В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского, Церковь чтит как одного из столпов и светочей русского монашества. Мы просим святого: преподобный Кирилл Белоезерский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Знаменитый московский проповедник Валентин Амфитеатров и матушка Елизавета прожили вместе недолгую, но счастливую жизнь. Однажды батюшка признался: «Скажу искренне, что семейная моя жизнь дает мне столько наслаждений, что в них исчезает вся горечь жизни». Валентин Амфитеатров родился в семье священника. В 1858 году он окончил Московскую духовную академию и был назначен преподавателем в Калужское духовное училище. Там Валентин подружился с одним из своих учеников, Александром Чупровым. Саша и познакомил Валентина со своей сестрой Лизой. Вскоре молодые люди полюбили друг друга. Когда Валентин пришел просить у отца Елизаветы, священника Иоанна Чупрова, благословения на брак, батюшка ответил так: «Отдам тебе в жены дочь, если примешь священный сан». Валентин без колебаний согласился. Он и сам давно хотел служить Богу. И в июле 1860 года в городе Калуга состоялась свадьба. А уже в сентябре Валентина рукоположили в сан иерея. Служение отца Валентина началось в Калужском храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Молодожены жили скромно. Главным своим богатством супруги считали детей, которые стали появляться на свет один за другим. В 1862 году родился сын Александр, через пару лет – дочь Александра, а затем – Любовь и Вера. В 1866 году отец Валентин был возведен в сан протоиерея, и уже в начале 70-х годов супруги вместе с двумя детьми и новорожденной дочерью Любовью переехали в Москву. Батюшка был назначен настоятелем храма святых равноапостольных Константина и Елены. Церковь стояла в неудачном месте. Жилые дома располагались слишком далеко, поэтому и прихожан практически не было. Но отец Валентин со смирением принял это испытание. Матушка подбадривала супруга, призывала не унывать и довериться Господу. Много лет батюшка буквально вымаливал свой приход. И со временем церковь наполнилась людьми, которые спешили на службу к доброму и благочестивому отцу Валентину. В 1880 году горе пришло в семью Амфитеатровых. От чахотки скончалась матушка Елизавета. Отец Валентин остался один с четырьмя детьми. Он долгое время горевал по жене. Лишь молитва и забота о ребятишках помогли батюшке прийти в себя. Вскоре после кончины матушки Елизаветы свою помощь предложила ее сестра Мария Ивановна. Отец Валентин с радостью согласился. Мария Ивановна заведовала хозяйством, но в воспитание ребят не вмешивалась. Все свободное от службы время батюшка проводил рядом с сыном и дочерьми. Подолгу беседовал с ними на разные темы, читал им книги и, конечно, Библию. Когда дети подросли, они стали помогать отцу, принимали посетителей, отвечали на многочисленные письма духовных детей батюшки. В начале 1900 года здоровье отца Валентина стало стремительно ухудшаться. Дочери ухаживали за ним, стараясь предупреждать любое желание родного человека. После кончины отца Вера, Александра и Любовь продолжили его дело. Благодаря детям в свет вышло несколько книг протоиерея Валентина Амфитеатрова, которые и сегодня духовно поддерживают многих людей.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает. Когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
2: Иоанн же, услышав
3: в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: «Хочай прийти, имея уши слышать и да слышит».
1: Перед нами встреча двух миров, двух эпох – Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». Когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают, как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которой только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее карты заслуга.

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кому из людей, начитанных в русской поэзии, не мил лермонтовский «Белый парус в тумане море голубом»? Кто не следил за ним с щемящим от печали сердцем, прилагая к собственной судьбе, открывшуюся взору, величественную романтическую картину? Действительно, парус, белеющий вдали, это моя собственная душа, странница в подлунном мире, путешественница, ищущая родную духовную гавань и церковный причал, в отличие от лермонтовского кораблика, уплывающего на страну далече.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Хочу поделиться историей, которая произошла с моей знакомой Катей Буровой почти год назад. Она каждый раз напоминает мне, чудеса случаются там, где есть человеческое сердце. В тот день Катя пришла в МФЦ и заметила пожилого человека, высокого, с палочкой, слепого. Он сидел один. Катя подошла к нему, поинтересовалась, нужна ли помощь, но тот вежливо отказался и сказал, что справится. Катя уже собиралась уйти, но сердце подсказывало, помощь все-таки нужна была. И она не отступила, осталась рядом, помогла ему добраться домой. В дороге выяснилось, что мужчину зовут отец Леонид. Он монах, который примерно полгода назад приехал в Донецк служить, попал под обстрел и почти полностью потерял зрение. Но несмотря на это, в нем жила мечта написать книгу. Катя пообещала ему помочь, если это понадобится. И она сдержала слово. Несколько раз они ездили в глазные клиники в Москве. А самое удивительное случилось в одной из таких поездок. В клинике «Сфера», куда они попали по совету самого батюшки, все сложилось так, что они нашли благотворительный фонд, который помог отцу Леониду оплатить операцию и восстановить зрение. После операции его периферийное зрение вернулось. Сейчас они продолжают общаться и дружить, и отец Леонид уже написал свою книгу. Его мечта, которая в нем все эти месяцы жила, сбылась. Эта история для меня – напоминание о том, что часто доброе дело начинается с одного простого вопроса – «Чем я могу помочь?»
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоязерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого.
4: Святой праведный Алексей Мечев родился в 1859 году. Отец его возглавлял известный церковный хор. Алексей мечтал закончить университет и стать врачом. Но мать настояла на том, чтобы он стал священником. Впоследствии Мечев не раз с благодарностью вспоминал об этом решении матери. Алексей женился, принял сан и стал служить в небольшом храме Николая Чудотворца в Клённиках. В 1902 году от болезни скончалась супруга отца Алексея. В это время в городе был праведный Иоанн Кронштадтский. Он навестил Мечева и ободрил его. «Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Ты будь с народом. Войди в чужое горе. Возьми его на себя, и тогда легче тебе станет». С тех пор храм в Клённиках стал источником притяжения для верующих. Отец Алексей встречал всех с сердечной приветливостью, любовью и состраданием. О нем говорили, что Мечев обладает даром прозорливости. Все подчеркивали необыкновенную скромность священника. Старцы из Оптиной пустыни частенько направляли москвичей обратно, говоря им: «У вас есть отец Алексей». Алексей Мечев скончался в 1923 году. В похоронах принял участие недавно освобожденный патриарх Тихон. По молитвам к отцу Алексею не раз приходила благодатная помощь. В 2000 году он был причислен к лику святых. Тогда же был канонизирован его сын, протоиерей Сергий Мечев.
3: Прославляя праведного Алексея Мечева, мы вспоминаем его слова. «Случай сделать кому-нибудь добро – это есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому».
5: Мы просим святого Алексея Московского. «Святой праведный Алексей, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: Немецко-австрийский композитор Людвиг ван Бетховен крайне редко давал своим симфониям или сонатам названия. Исключением является лишь фортепианная соната номер 8, которая носит заглавие «Патетическое», и симфония номер 6, она же «Пасторальная», то есть изображающая картины сельской жизни. Однако образы и настроения бетховенских сочинений были столь яркими, что за многими из них закрепились заглавия, данные не автором, а другими людьми. Так было с фортепианной сонатой номер 14, известной в наши дни как «Лунная». Произошло нечто подобное и с сонатой для скрипки и фортепиано номер 5. Она стала «Весенней». И действительно, такое заглавие как нельзя лучше подходит этому произведению, светлые краски которого напоминают о весеннем пробуждении природы. Соната номер 5 написана Бетховеном в 1801 году и посвящена графу Морицу фон Фрису, коллекционеру произведений искусства и меценату, который поддерживал музыкантов. Первая часть этого произведения лирическая и безмятежная. В ней отсутствуют яркие контрасты, драматизм. Музыка будто соткана из солнечного тепла и тихой радости. Первая часть сонаты номер 5 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Иегуди и Джереми Минухиных.

0: все. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может быть разным. Например, в чем разница между чтением новостной ленты и чтением

0: сделал. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
1: Всяк веру его не постыдится.
2: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали, связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать? Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать с Творца о том, как и почему он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге. Или, может быть, в других текстах Священного Писания он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда он позволяет нам ожесточиться, но не ради ожесточения самого по себе, а ради глубины покаяния, или чего бы

0: не было еще ему одному в итоге известного. Бог всегда стремится к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять Ему, чтобы увидеть те пути, которые Он перед нами открывает.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Людям, пережившим автомобильную аварию, рекомендуют как можно быстрее сесть за руль. Это необходимо, чтобы у человека не закрепился страх перед вождением, чтобы не образовалась установка: вождение ведет к аварии, следовательно, я больше не должен садиться за руль. Также нужно как можно скорее сесть в седло, если случилось упасть с лошади. Нечто подобное можно наблюдать в духовной жизни христианина. Грех – это авария. Мы неслись вперед, рассекая ветер, но не справились с управлением помыслами, словами, наконец, поступками. Нас занесло, улетели в кювет и лежим помятые, болят синяки и ссадины. Необходима врачебная помощь. Поэтому идем в больницу. В духовной жизни это храм. Исповедь – то самое лечение, когда раны затягиваются, врачуются. А причина этих травм – грех – исчезает, когда Господь нам его отпускает. Грех перестает быть. И что дальше? Дальше важно обязательно вернуться на дорогу. На дорогу жизни. Как можно быстрее начать жить дальше. Снова взяться за руль. Страшно? Да. Почему? Не хватает доверия Богу. Маловерие наше. Но идти обязательно надо. И быстро, не теряя времени. Знаете почему? Нельзя мысленно возвращаться к своим падениям, уже бывшим, прощенным Богом грехам. Если мы о них думаем, мы их питаем своим вниманием, своими силами. Старые прегрешения растут в нашем сознании, обретают новую силу и власть над нами. А дальше мы погружаемся в печаль, затем в уныние и начинаем тонуть. Оборачиваться назад – значит не идти вперед, застрять в том, чего уже не существует. Это ловушка, которую человеку готовят демоны. Я прочитала у преподобного Варсонофия Оптинского историю одного монаха. Он согрешил, и бес стал уговаривать его покинуть монастырь, потому что куда с таким грехом? Только уйти и унывать. Монах не поддался. «Ну и что, что я грешник?» – сказал он искусителю. «Я Божий, а тебя знать не хочу». Он исповедал грех и продолжил жить в радости, как и повелел нам Бог. После, как рассказывает преподобный Варсонофий, игумену монастыря, где жил монах, явился Христос и сказал: «Знай же, что этот монах, не поддавшись наветам бесовским, в самом падении своем посрамил беса, и я оправдал его». Господь дает нам все необходимые ресурсы, чтобы восстать после падения и начать путь заново. Он рядом. Он – та самая цель, к которой мы идем, едем, мчимся. И Он помогает, ограждает. Главное – не промахиваться мимо цели. А если и слетел с дороги снова, снова надо встать, каяться, исцеляться Божьим милосердием и снова идти. Да, падать и вставать. Каждый раз.
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоязерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Александр, игумен Кушцкий, в миру Алексей, родился в 1371 году в Вологде. Он принял монашеский постриг и вскоре был удостоен сана иеромонаха. Александр постоянно пребывал в труде и молитве. Братья смотрели на него, как на ангела Божия, и это тяготило Александра. Тайной ночью он оставил монастырь. Он поселился на реке Сянджами. Но уединенная жизнь продлилась недолго. Вскоре к Александру потянулись люди за советом и наставлением. Александр ушел на берег Кубинского озера. Там в своей келье жил преподобный Ефимий Сянджемский. Отшельники договорились поменяться кельями. Ефимий ушел на Сянджему, где впоследствии прославился своими подвигами, а Александр остался на Кубинке, близ устья реки Кушта. Вскоре он основал там монастырь. Игумен Александр прославился своей прозорливостью. После смерти преподобного по молитвам к нему не раз происходили чудесные исцеления. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая преподобного Александра, игумена Кушцкого, мы просим: «Святой преподобный Александр, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Уже к осени немецкие захватчики подошли к Ленинграду, и 8 сентября город оказался окружен. Немцы надеялись взять его к зиме и бомбили, уничтожая склады с продовольствием и боеприпасами. Но войска продолжали защищать осажденный Ленинград. Уже к зиме запасы продовольствия подошли к концу, и в городе начался голод. Однако жители не собирались сдаваться. Они воевали в рядах Красной Армии, работали в школах и на заводах. Вопреки обстрелам, голоду и холодной зиме, город продолжал жить. Театры давали спектакли, композиторы писали музыку, а поэты – стихи. «Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. Если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад». Эти стихи поэтессы Ольги Бергольц звучали из репродукторов в осажденном городе. Всю блокаду она читала свои произведения на ленинградском радио. Лишь стоило объявить в динамик: «Внимание, говорит Ленинград, у микрофона поэтесса Ольга Бергольц», как люди стекались к репродукторам, чтобы услышать ее голос и строки, которые давали силы жить дальше. Искусство стало для горожан отдушиной в тяжелые военные дни. Настоящим событием для жителей города стало исполнение 7-й симфонии композитора Дмитрия Шостаковича. В самом начале блокады он жил в Ленинграде, служил в пожарной бригаде и работал над созданием новой симфонии. В октябре 1941 года композитор был эвакуирован, поэтому закончил свое музыкальное произведение в Куйбышеве. Спустя 10 месяцев его доставили в Ленинград специальным рейсом для исполнения нового произведения и укрепления духа жителей города. 9 августа 1942 года в филармонии состоялось исполнение симфонии. Зал был переполнен, и музыку транслировали по радио для всех жителей. Пригласительные билеты на концерт были оформлены ленинградской художницей Анной Остроумовой-Лебедевой. Всю блокаду она создавала пейзажи и гравюры родного города. Позднее она вспоминала: «Писала часто в ванной комнате. Положу на умывальник чертежную доску, на нее поставлю чернильницу. Здесь глуше звучат удары, не так слышен свист летящих снарядов». С репродукциями работ художницы в городе печатались открытки, которые отправлялись из Ленинграда на фронт и в другие города. Так вся страна знала, что город жив. Драматический театр имени Максима Горького ставил спектакли и устраивал новогоднюю елку для детей. Школьница Тоня Жукова вспоминала: «1 января 1942 года нам, учащимся, дали пригласительные билеты на елку в драматический театр. Во время спектакля несколько раз объявляли тревогу. Спектакль прерывался, мы все спускались в бомбоубежище. Потом были накрыты столы. Спектакли продолжали показывать и в кукольном театре. Одним из любимых представлений жителей Ленинграда была постановка «Кукольный город», созданная писателем Евгением Шварцем. В ней жители сказочного городка боролись с крысами. Блокада окончательно завершилась лишь 27 января 1944 года. 872 дня горожане сопротивлялись врагу, сохраняя стойкость и силу духа. А стихи Ольги Бергольц и музыка Дмитрия Шостаковича стали настоящими символами мужество жителей блокадного Ленинграда.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает, когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
2: Иоанн же, услышав
3: в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: «Хочай прийти, имея уши слышать и да слышит».
1: Перед нами встреча двух миров, двух эпох, Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». Когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают – как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которой только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее карты заслуга.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Недавно услышала такую фразу: «Раньше дети были начитанными, а теперь они насмотренные». То есть современная молодежь больше воспитывается на видеопродукции, чем на печатной. Однако позвольте возвысить голос в пользу активного чтения. Почему же книги так важны? Ведь, казалось бы, любую историю можно преобразовать в видеоряд. Дело тут не только в сюжете произведения, но и в том, какими средствами он нам преподносится. Через видео трудно передать авторский стиль писателя, игру слов, скрытые смыслы, заложенные в тексте. Чтение развивает нашу умственную и эмоциональную сферу по-особенному. В одном исследовательском институте провели эксперимент с использованием аппарата МРТ – магнитно-резонансной томографии, которая сканировала мозг и показывала активность разных его участков. Одна половина испытуемых читала художественный текст, а другая смотрела видео на смартфонах. Так вот, исследование выявило, что при чтении работало множество зон мозга, которые при просмотре смартфонов бездействовали. В результате этого и других экспериментов ученые пришли к следующим выводам. Во-первых, читая, мы расширяем кругозор понятий и чувств, тренируем рациональный и эмоциональный интеллект. Во-вторых, художественный текст, в частности поэзия, содержит необычную, по сравнению с обыденной речью, лексику, ритмику, рифмы, строение фраз. И поэтому чтение вызывает повышенную активность нейронов, мозговых клеток. В-третьих, регулярное свидание с книгой стимулирует такие процессы, как запоминание, образное мышление, моделирование, планирование. К тому же чтение развивает речь. Итак, читать полезно и интересно. Научившись получать радость от чтения, мы всегда сможем занять свой досуг и будем готовы поддержать любой разговор. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
6: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
5: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
6: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
5: Да, она угадывается.
6: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет, да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, поземь. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
5: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
6: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
5: Рядом с ними кто?
6: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
5: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
6: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
5: Территория, да? Принадлежность какие-то территории.
6: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
6: До свидания.
4: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знакомый журналист из Тюмени рассказал мне о своей землячке Елизавете Клочко. Жизнь этой удивительной девушки – череда испытаний и побед над собой. Елизавета родилась с редким нарушением зрения. Она видит всего лишь 2%. Но на этом жизненные трудности для Лизы не закончились. В 9 лет она получила тяжелую травму, выполняя гимнастическое упражнение, и оказалась прикованной к постели. Девочка не сдалась. В ее распорядок дня вошли многочисленные упорные тренировки. Сначала это были попытки переворачиваться с боку на бок, потом Лиза заново научилась садиться и, наконец, встала на ноги. Девочка вновь стала учиться в школе, причем не в специализированной, а в общеобразовательной. Она могла бы заниматься дома, но предпочла каждый день ходить на занятия наравне с другими ребятами. Елизавета Клочко не только успешно усваивала школьную программу, но и всерьез увлеклась шахматами. Упорство и настойчивость и здесь помогли ей добиться успеха. Тренер Всеволод Бессараб признался в интервью газете «Тюменский курьер», что такой дисциплинированной ученицы, как Лиза, у него не было. За несколько лет она не пропустила ни одного занятия. Она стала победительницей Всероссийской шахматной спартакиады среди инвалидов по зрению. Чемпион мира Анатолий Карпов собственноручно вручил Елизавете медаль за личный вклад в развитие шахмат. Окончив школу, Лиза Клочко поступила в Тюменский колледж производственных и социальных технологий на специальность «Адаптивная физическая культура». Ее мечта и главная цель в жизни – помогать людям восстанавливаться после травм, мотивировать их своим личным примером. Преодолев серьезные трудности, самоотверженная девушка спешит протянуть руку помощи тем, кто, как и она, вынужден бороться с болезнью, и у нее поистине горячее сердце. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 22 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого.
3: Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, жил на рубеже 4 и 5 веков. Он происходил из знатной христианской семьи и получил блестящее образование. В юности Кирилл поступил в скит святого Макария, где пробыл 6 лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил его в священники и поручил произносить проповеди. По смерти Феофила Кирилл единодушно был избран на кафедру и возглавил борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана. Тот учил, что христиане, отрекшиеся от веры во время гонений на церковь, не могут быть вновь приняты ею. Еще более трудной стала борьба с несторианской ересью. Несторий возглавлял Константинопольскую церковь и распространял свое учение, отрицающее божественную природу Христа. Архиепископ Кирилл неоднократно писал Несторию, направил послание всему священству Константинопольской церкви и императору Феодосию-младшему. Предупреждал он об опасности такого толкования и других патриархов. В Эфесе был созван очередной Вселенский собор, на котором учение Нестория было осуждено. Архиепископ Александрийский Кирилл оставил нам немало догматических сочинений. К его заслугам можно также отнести прославление святителя Иоанна Златоуста.
4: В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинным пастырским попечением о верующих и правдолюбием. Сегодня церковь чествует святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и обращается к нему со словами: «Святитель Кирилл, моли Бога о нас».

На Ленинградском шоссе у въезда в Зеленоград возвышается холм славы. В этом месте осенью 1941 года группа немецких захватчиков прорвала оборону Москвы. Воины 8-й гвардейской дивизии, получившие имя своего погибшего командира, генерала Панфилова, приняли бой у деревни Крюково. Противостояние было жестоким. Селение переходило из рук в руки 8 раз. Наши солдаты сражались за каждую улицу, каждый дом. 7 декабря натиск фашистов был остановлен. В противостоянии произошел перелом. Оборона обернулась наступлением. Бои на Зеленоградской земле маршал Рокоссовский впоследствии назвал «вторым Бородино». В 1971 году о подвиге солдат, защищавших Крюково, Сергей Островой написал стихотворение «Баллада о верности». Для поэта рассказ о героях панфиловцев не был теорией. В июле 1941 года он вступил добровольцем в народное ополчение и прошел всю войну. На произведение, созданное в стиле баллады, откликнулся композитор Марк Фраткин. Имея немалый опыт написания военных песен, он увидел музыкальный потенциал в строках своего давнего соавтора. Позднее музыковед Лиана Генина отмечала, что с помощью использования мажорного лада в рассказе о трагических событиях Марк Григорьевич добился особой сдержанности, выражения печали без мелодраматизма. А повторение рефренов придало песне черты эпического воспоминания. По настоянию Фраткина песню принял в свой репертуар вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». В 1975 году военная баллада «У деревни Крюково» прозвучала в финальном концерте престижного конкурса «Песня года». Без произведения Фраткина и Острового и сегодня не обходится ни один концерт, посвященный героям Великой Отечественной войны.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может быть разным. Например, в чем разница между чтением новостной ленты и чтением Священного Писания? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы послания апостола.

0: сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
1: Всяк веру его не постыдится.
2: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали, связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать? Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать с Творца о том, как и почему он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге. Или, может быть, в других текстах Священного Писания он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда он позволяет нам ожесточиться, но не ради ожесточения самого по себе, а ради глубины покаяния или чего бы то ни было еще, ему одному в итоге известного. Бог –

0: всегда стремиться к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять Ему, чтобы увидеть те пути, которые Он перед нами открывает.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О христианской любви настоятель храма мученицы Татьяны при Севастопольском государственном университете священник Константин Белый.
2: Давайте зададимся вопросом, а зачем вообще жить в любви? Ответ христианину искать недолго. В первом же послании апостола Иоанна об этом говорится так. «Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем». То есть искренняя, неподдельная и смиренная любовь привлекает благодать Божию. А отсутствие любви лишает человека благодати, ну и, соответственно, духовной радости, живой связи с Богом. Вот тогда и возникает второй вопрос. Как любовь стяжать и как ее сохранить, не растратив на ссоры, на огорчения и неприязнь к окружающим? Подсказок у нас множество. Прежде всего, пример Господа нашего Иисуса Христа. Весь Его земной путь, то, как Спаситель проявлял истинную, нелицемерную любовь, несмотря ни на что, лучший урок для всех нас. Потому так важно каждый день хоть понемногу читать Слово Божие. Любовь — это не только плод человеческих усилий, а дар Божий, который еще надо стяжать и возгревать. Стяжать ее лишь человеческими силами невозможно. Здесь необходима борьба с грехами и усердная молитва. Наконец, важно понимать, что все мы братья и сестры, и это не просто слова. Так что, как призывает священник на каждой литургии, возлюбим друг друга и единомыслием исповемы. И последует вневременному призыву Божию устами апостола Павла: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов».
0: Актуальная тема.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и произведения Всеволода Михайловича Гаршина «Сказание о гордом Агее». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Кирилл игумен Белоезерский, в миру Косма, родился в Москве в 1337 году. Известно, что в юности он служил казначеем у родственника, боярина Тимофея Вильяминова. Но Косма мечтал о монашеской стезе. Он принял постриг в знаменитом Симоновом монастыре, не раз встречался и беседовал с преподобным Сергием Радонежским. Наставник молодого монаха, старец Михаил, не раз ругал Кирилла за то, что тот пытается взять на себя слишком тяжелые подвиги. Со временем, когда все убедились в духовных дарах Кирилла, монахи обители избрали его настоятелем. 53-летний Кирилл смущался своей славы. Он молил Матерь Божию указать ему место, в котором бы мог найти уединение. Однажды ночью он услышал голос: «Иди на Белое озеро, там тебе место». Вместе со своим спутником Ферапонтом Кирилл отправился на север. В Вологодском крае, на берегу Сиверского озера, они поставили крест и выкопали землянку. Постепенно Кириллу стал притекать народ, ищущий молитвенного подвига в суровом северном краю. В 1397 году был построен первый храм нового монастыря – церковь Успения Пресвятой Богородицы. По молитвам игумена Кирилла в обители не раз происходили чудеса. Через 100 лет после кончины преподобного Кирилла в 1528 году в Кирилло-Белоезерский монастырь прибыла царская чета. Василий III и его супруга Елена Глинская молились о даровании наследника. Родившийся сын, будущий царь Иоанн Грозный, всю жизнь считал преподобного Кирилла своим небесным заступником. В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского, Церковь чтит как одного из столпов и светочей русского монашества. Мы просим святого: «Преподобный Кирилл Белоезерский, моли Бога о нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Шла Великая Отечественная война. Ленинград, замкнутый в кольцо блокады, голодал и замерзал. В многоэтажном доме на набережной реки Карповки, рядом с Иоанновским монастырем, седоволосая женщина зажгла свечу. Опустила на окна маскировочное затемнение, села за стол, положила перед собой толстую книгу на латыни, тетрадь, начала писать. «Всегда верил я и в то, что ты есть, и в то, что ты заботишься о нас». Благодарю тебя, Боже мой, опора моя. Она переводила исповедь блаженного Августина, труд великого богослова первых веков христианства. Женщину звали Мария Ефимовна Сергиенко. Мария родилась далеко от города на Неве, в Черниговской губернии, в 1891 году. В Северную Пальмиру приехала в 1910-м, учиться на высших женских бестужевских курсах. Изучала историю и классическую филологию. В 1915-м блестяще сдала выпускные экзамены. Когда спустя два года Петербург стал эпицентром государственного переворота, знакомые Марии пригласили ее к себе, в относительно спокойный Саратов. Она устроилась преподавателем истории и латыни в Саратовский государственный университет. Частные уроки у нее брал сам Николай Вавилов, знаменитый ученый-селекционер. Латынь была ему необходима для научной работы. Мария, в свою очередь, под влиянием Вавилова заинтересовалась ботаникой и неожиданным образом совместила этот интерес со своей профессиональной деятельностью, стала специалистом по истории античного сельского хозяйства. В город на Неве, теперь же Ленинград, Мария вернулась в 1929-м. Стала преподавать в Ленинградском университете. Одна из студенток Марии Ефимовны, Лариса Лукьянова, вспоминала. Небольшого роста, худенькая, с совершенно седыми волосами. Она часто приглашала нас к себе домой. Когда мы в первый раз пришли к Марии Ефимовне, то сразу же увидели икону. Мы, студенты, и подумать не могли, что преподаватель может быть религиозным человеком, рассказывала бывшая студентка. Эта вера помогла Марии Ефимовне выжить в блокадном Ленинграде. Когда в 1941 году немцы подступили к городу, Ленинградский университет отправили в эвакуацию. Но Мария Сергиенко эвакуироваться отказалась. Под гул немецких самолетов и канонаду она села за перевод исповеди блаженного Августина. Почему именно тогда, в нечеловеческих условиях блокады? На этот вопрос Мария Сергиенко ответила в одном из комментариев к тексту Августина. «Как малые дети в момент опасности бросаются к матери, так и взрослые в опасности бросаются к Богу, потому что нет больше у них никакого утешения». Мария Ефимовна понимала, что издать труд христианского богослова в Советском Союзе она не сможет, но верила, что наступят другие времена, и, испытывая голод и холод, по ночам при свете свечи переводила. До последнего дня Мария Сергиенко продолжала работать над переводами. Она перевела на русский язык жемчужины древней христианской литературы, упомянутую уже исповедь блаженного Августина, письма святого мученика Киприана Карфагенского, церковную историю Евсевия Кесарийского, трактат Тертуллиана о покаянии. Большинство узнало о существовании этих переводов, ставших делом жизни Марии Ефимовны, только после ее кончины в 1987-м. Тогда же для всех открылось, что доктор исторических наук была тайной монахиней. Мария Ефимовна в 1960-х годах приняла постриг в Пюхтицком монастыре в Эстонии, откуда за ее телом приехали сестры. Там ее и отпевали, и погребли на монастырском кладбище под крестом со скромной надписью «Инокиня Мария».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. сюжеты.
0: Протоиерей Андрей Галухин.
3: В 90-е годы мне посчастливилось побывать в Серафимо-Дивеевском монастыре. Это только-только начало возрождения было. И, ну, все было по-другому, не так, как сейчас. В монастыре один храмик был открыт, молились там. И когда шли по канавке, канавка собой представляла такую протоптанную тропинку среди больших-больших деревьев. Это был ориентир, где канавка проходит. Вокруг нее были посажены большие деревья. Не помню, как они называются, липы, наверное. И если шел дождь, то это всегда было скользко. Можно было упасть, можно было извозиться в грязи. Но я уже с семьей своей, мы все проходили по этой канавке и испытывали такую огромную духовную радость, что мы себя пересилили, несмотря на дождь, несмотря на слякоть, прошли по канавке, помолились Богородице. Прям чувствовали благодать, снизошедшую на тебя в этот момент. А потом стало все вот возрождаться, все благоукрашаться. Сейчас в Дивеево благолепие, красота. Ну вот уже нет вот этой вот изюминки.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает. Когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
2: Иоанн же, услышав
3: в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Сей я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: «Хочай прийти, имея уши слышать и да слышит».
1: Перед нами встреча двух миров, двух эпох – Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». Когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают – как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которой только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее карты заслуга.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Мария Юшина.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Поливалка. У нас по двору на поливалке ездит лихой водитель, создавая ливни и стены воды. А потом на кустах, на серебряных ниточках паутины, переливаются сверкающие капельки жемчужин, самых натуральных. И кто-то, когда видит их, мысленно падает на колени и рыдает, закрыв лицо руками. Люди гонятся за жемчугом и алмазами, но разве они не видят это сокровище вокруг себя? –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер.
6: В 21.05.

0: рассказывает директор благотворительного фонда «Дети плюс» Ольга Кирьянова.
1: Это история женщины, которая более 15 лет назад стала первой из нашего родительского сообщества, кто решил подарить семью малышу-сироте с заболеванием ВИЧ-инфекции. Она увидела фотографию 3-летнего мальчика на сайте «Дом ребенка», и он показался ей очень похожим на нее саму в детстве. И она уже была готова бежать в опеку за направлением на ребенка, когда увидела подпись под его фотографией «Заболевание ВИЧ-инфекция». Она мало что знала об этом. Как и большинство из нас, она слышала, что ВИЧ – это что-то связанное со СПИДом, а СПИД – это чума 20 века. Ей стало страшно. Но глаза ребенка не отпускали. Она стала читать все больше и больше информации на эту тему. И оказалось, что ВИЧ – это хроническое заболевание, которое контролируется лекарствами. Что у детей, рожденных с этим заболеванием, очень хороший прогноз на жизнь. Долгую жизнь, если они вовремя принимают специальную терапию. Собственно, этим и отличается жизнь ребенка с ВИЧ, тем, что он пьет специальные таблетки и находится на диспансерном учете. Но это все в теории, а как будет в жизни, первая приемная мама не знала. Постепенно в голове сформировалась мысль. Я заберу мальчика домой и постараюсь сделать его детство счастливым. И сколько бы он ни прожил, вокруг него будут любящие люди. Забегая вперед, скажу, что сейчас этот мальчик вырос. Это 20-летний парень, выше мамы на полметра. Широкоплечий, активный, который любит свою маму, любит девушку. Ради них он регулярно пьет специальные лекарства. У него есть огромное желание жить, и его дети будут здоровы. Удивительно, как меняется мир вокруг нас, когда нами движет любовь к другим людям.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого.
4: Святой праведный Алексей Мечев родился в 1859 году. Отец его возглавлял известный церковный хор. Алексей мечтал закончить университет и стать врачом, но мать настояла на том, чтобы он стал священником. Впоследствии Мечев не раз с благодарностью вспоминал об этом решении матери. Алексей женился, принял сан и стал служить в небольшом храме Николая Чудотворца в Клённиках. В 1902 году от болезни скончалась супруга отца Алексея. В это время в городе был праведный Иоанн Кронштадтский. Он навестил Мечева и ободрил его. «Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Ты будь с народом. Войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда легче тебе станет». С тех пор храм в Клённиках стал источником притяжения для верующих. Отец Алексей встречал всех с сердечной приветливостью, любовью и состраданием. О нем говорили, что Мечев обладает даром прозорливости. Все подчеркивали необыкновенную скромность священника. Старцы из Оптиной пустыни частенько направляли москвичей обратно, говоря им: «У вас есть отец Алексей». Алексей Мечев скончался в 1923 году. В похоронах принял участие недавно освобожденный патриарх Тихон. По молитвам к отцу Алексею не раз приходила благодатная помощь. В 2000 году он был причислен к лику святых. Тогда же был канонизирован его сын, протоиерей Сергий Мечев.
3: Прославляя праведного Алексея Мечева, мы вспоминаем его слова. «Случай сделать кому-нибудь добро – это есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому».
5: Мы просим святого Алексея Московского. «Святой праведный Алексей, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Творчество норвежского композитора Эдварда Грига неразрывно связано с образами природы. Музыкант очень любил свою родину и передал в звуках ее прекрасные пейзажи – лазурные фьорды, покрытые лесом горные теснины, заливные луга. Даже в произведениях без названия будто чувствуется дыхание прохладного ветра и напев старинной норвежской песни. Таким безымянным, но яркообразным произведением является концерт для фортепиано с оркестром «Ля минор». Концертом называется масштабное, как правило, трехчастное произведение для солирующего инструмента с оркестром. Грик написал его в 1868 году в возрасте 25 лет во время поездки в Данию. Интересно, что премьера, прошедшая в Копенгагене, состоялась благодаря помощи русских музыкантов. Композитор и основатель Санкт-Петербургской консерватории Антон Рубинштейн находился в то время в Скандинавии и предоставил для концерта свой собственный рояль. К партитуре концерта Грик возвращался на протяжении всей жизни, то и дело внося коррективы. Это произведение было дорого его сердцу, так как в нем воплотились те самые норвежские интонации и краски. Например, в третьей части концерта используется подлинная тема национального танца «Халлинга», одного из символов норвежской народной культуры. Первая же часть, после краткого вступления, открывается строгой и величественной мелодией, напоминающей о суровой красоте северной природы. Фрагмент первой части фортепианного концерта Эдварда Грига прозвучит в исполнении симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижер Кирилл Кондрашин, солист Ван Клиберн.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может быть разным. Например, в чем разница между чтением новостной ленты и чтением Священного Писания? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же убо, Его же хочет, милует, а Его же хочет, ожидает».

0: готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
1: Всяк веру его не постыдится.
2: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали, связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать? Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать с Творца о том, как и почему он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге. Или, может быть, в других текстах Священного Писания он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда он позволяет нам ожесточиться, но не ради ожесточения самого по себе, а ради глубины покаяния или чего бы то ни было еще, ему одному в итоге известного. Бог всегда стремится к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять ему, чтобы увидеть те пути, который Он перед нами открывает.

0: Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Я всегда считала себя человеком пунктуальным. Везде старалась быть вовремя. Да и как можно опаздывать, когда тебя кто-то ждет? Ведь нехорошо заставлять волноваться других или подвести кого-то своим опозданием. И только в одно место я опаздывала почти всегда, можно сказать, хронически. Опаздывала на службу в храм. Нельзя сказать, что специально, нет. Но и усилий никаких не прилагала, чтобы прийти вовремя. Конечно, я сожалела об этом, и мой духовник всегда сокрушался, слушая на исповеди о том, что я опять опоздала в церковь. Однако, придя в очередной раз не к началу службы, мысленно успокаивала себя, ведь не подвела же никого, и никто из-за меня не волновался. И так происходило из раза в раз, пока однажды была суббота. Я приехала в храм, привычно опоздав. Служба уже шла. Мой духовник исповедовал. Народу было немного, почти сразу и я подошла. Батюшка выслушал мою исповедь и вдруг с сожалением спросил: «Что же ты, Наташа, домой не спешишь?» «Да я на службе хотела остаться». А батюшка опять сокрушается: «Не торопишься ты, Наташа, домой». «Батюшка, так я в храм пришла», — снова отвечаю. «А разве храм? Это не наш родной дом?» — пояснил мой духовник. И тогда я все поняла. Дом – это то место, куда мне всегда хочется вернуться. И я прилагаю все усилия, чтобы прийти пораньше. Ведь там меня ждут самые близкие. И я спешу навстречу с ними. А храм? Храм – это дом Божий. Дом, где меня ждет встреча с Богом. Здесь Господь, как нигде, становится ближе, подавая мне свою помощь через святые таинства покаяния и причащения. Храм – это дом, где меня ждет встреча со святыми, к которым обращаюсь я как к самым близким, ведь они молятся вместе со мной и обо мне Богу. Так разве можно опаздывать на такую встречу? Я всегда боялась огорчить дорогих моему сердцу людей опозданием. Когда тебя ждут другие, опаздывать нельзя. А опаздывать к Богу можно? Ведь кто может быть роднее и ближе Отца Небесного? Я постараюсь больше не опаздывать, пообещала я. И теперь очень стараюсь держать свое слово.
0: Частное мнение. Радио Вера.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоязерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Александр, игумен Кушцкий, в миру Алексей, родился в 1371 году в Вологде. Он принял монашеский постриг и вскоре был удостоен сана иеромонаха. Александр постоянно пребывал в труде и молитве. Братья смотрели на него, как на ангела Божия, и это тяготило Александра. Тайной ночью он оставил монастырь. Он поселился на реке Сянджами. Но уединенная жизнь продлилась недолго. Вскоре к Александру потянулись люди за советом и наставлением. Александр ушел на берег Кубинского озера. Там в своей келье жил преподобный Ефимий Сянджимский. Отшельники договорились поменяться кельями. Ефимий ушел на Сянджиму, где впоследствии прославился своими подвигами, а Александр остался на Кубинке, близ устья реки Кушта. Вскоре он основал там монастырь. Игумен Александр прославился своей прозорливостью. После смерти преподобного по молитвам к нему не раз происходили чудесные исцеления. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая преподобного Александра, игумена Кушцкого, мы просим: «Святой преподобный Александр, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио Вера.
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Советский космонавт Юрий Петрович Артюхин и его жена Нина Ивановна прожили в счастливом браке 44 года. Одно из самых запоминающихся признаний в любви Нина получила от мужа сразу после его возвращения из космоса. Юрий подарил любимой супруге фотографию, на которой написал: «Иметь такую жену – счастье». А ниже была печать – космическая почта, орбитальная станция «Салют-3». Юрий и Нина познакомились в начале 50-х годов прошлого столетия в Москве. Судьбоносная встреча произошла на танцевальном вечере в Военно-воздушной академии имени Жуковского, где в то время учился Юрий. Нина, работавшая тогда секретарем в Министерстве обороны, случайно получила приглашение на это мероприятие. Молодые люди подружились, часто вместе гуляли, ходили в театры и кино. Со временем они полюбили друг друга. И Юрий предложил Нине выйти за него замуж. Позже она с улыбкой вспоминала о свадьбе и призналась: «Из-за моей работы мы дважды опаздывали в ЗАГС. Расписались мы только на третий раз. Сейчас мне порой кажется, что я могла бы по молодости и легкомыслию просто упустить свое счастье, и мне становится страшно. Ведь я такую хорошую жизнь прожила со своим мужем». Когда Юрий узнал, что любимая жена ожидает ребенка, он стал относиться к ней с еще большей нежностью и заботой. В 1957 году у супругов родился первенец Сергей, а позже – Владимир. В 1963 году Юрия Петровича приняли в отряд космонавтов. Новость Нина восприняла с особым трепетом. Она знала, что супруг мечтал об этом много лет. Семья переехала в звездный городок. Нина Ивановна занималась воспитанием детей, а Юрий Петрович готовился к своему первому полету в космос. В связи с этим Юрию приходилось часто уезжать в командировки. Сергей и Владимир очень скучали по отцу, но самостоятельность и чувство ответственности, которое воспитал в них Юрий Петрович, помогали мальчишкам мужественно выносить разлуку и подбадривать мать. Позже Нина Ивановна вспоминала: «Дети во многом брали пример с Юры, который был для них большим авторитетом. Когда мужа не было дома, старались вместо него помочь мне. С ними у меня не было никаких проблем. Не знаю, что такое трудные дети». Больше 10 лет дружная семья Артюхиных жила общим ожиданием. И вот оно сбылось. 3 июля 1974 года Юрий Петрович совершил полет в качестве бортинженера космического корабля «Союз-14». На протяжении 15 дней Нина, Сергей и Владимир с замиранием сердца ожидали возвращения на Землю дорогого мужа и отца. Встречали его также всей семьей. После выхода на пенсию Юрий Петрович и Нина Ивановна посвятили себя воспитанию внуков и были счастливы, что наконец-то могут проводить так много времени вместе. После кончины Юрия Петровича связь между супругами как будто и не прерывалась. А сама Нина Ивановна в одном из интервью призналась: «Такое чувство, что Юра всегда со мной. Мне кажется, что он всегда рядом и всегда мне помогает».
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает. Когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
2: Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: «Хочай прийти, имея уши слышать и да слышит».
1: Перед нами встреча двух миров, двух эпох – Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». Когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают – как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которой только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее карты заслуга.

0: даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кому из людей, начитанных в русской поэзии, не мил лермонтовский «Белый парус в тумане море голубом»? Кто не следил за ним с щемящим от печали сердцем, прилагая к собственной судьбе открывшуюся взору величественную романтическую картину? Действительно, парус, белеющий вдали, это моя собственная душа, странница в подлунном мире, путешественница, ищущая родную духовную гавань и церковный причал, в отличие от лермонтовского кораблика, уплывающего на страну далече.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины. Иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», многодетный отец Виталий Якунин. Поговорим о важности сохранения чистоты русского языка и о том, чем опасно распространение ненормативной лексики. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии директор мемориального центра Бутово Игорь Горьковый. И разговор пойдет о забытых усадьбах в московском районе Бутово, а также о возникновении Бутовского полигона.
2: «Светлый вечер» на Светлом радио.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, что заботу о родителях взрослым детям следует воспринимать с радостью, как привилегию. И хотя пожилые люди требуют особого внимания и терпения, любовь и понимание по отношению к ним всегда вознаграждаются сторицей. Не так давно у своих друзей в соцсетях я прочитала историю таксиста из Нью-Йорка. Именно любовь к собственной матери помогла однажды молодому человеку совершить поступок, который он считает самым значительным в его жизни. Как-то раз шоферу пришлось очень долго ждать 90-летнюю пассажирку. Это был последний на тот день рейс. Мужчина очень устал, и ему хотелось побыстрее попасть домой. Водитель несколько раз сигналил у дома, но старушка все не выходила. Тогда он решил, что ей требуется помощь, и зашел в дом. Сначала мужчина взял чемодан с вещами, вынес его из помещения и положил в багажник. Затем он вернулся за старушкой, помог ей дойти до машины и усадил поудобнее. Когда бабушка принялась его благодарить, таксист сказал, что старается относиться к ней так, как к своей матери. Старушка продиктовала адрес, а когда машина тронулась в путь, то попросила водителя проехать через центр. По пути женщина рассказывала, что вся семья давно уехала, а сама она направляется в хоспис. По словам врача, ей осталось недолго. Шофер внимательно выслушал бабушку, а после выключил счетчик и повез свою пассажирку по всем памятным местам. Они побывали там, где она когда-то работала, жила с мужем, занималась в танцевальной студии еще девочкой. Потом шофер доставил женщину в хоспис. Денег за поездку не взял. На прощание мужчина обнял свою пассажирку, а бабушка сказала, что он подарил ей немного счастья. На обратном пути таксист ехал и размышлял о том, как в этой ситуации для старушки были важны внимание и забота. Хорошо, что он не поддался своей усталости и раздражению после тяжелого рабочего дня и отнесся к женщине по-человечески. Мужчина понял, сегодня он сделал что-то очень важное, чего, возможно, не делал никогда в жизни. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого.
3: Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, жил на рубеже 4 и 5 веков. Он происходил из знатной христианской семьи и получил блестящее образование. В юности Кирилл поступил в скит святого Макария, где пробыл 6 лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил его в священники и поручил произносить проповеди. По смерти Феофила Кирилл единодушно был избран на кафедру и возглавил борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана. Тот учил, что христиане, отрекшиеся от веры во время гонений на церковь, не могут быть вновь приняты ею. Еще более трудной стала борьба с несторианской ересью. Несторий возглавлял Константинопольскую церковь и распространял свое учение, отрицающее божественную природу Христа. Архиепископ Кирилл неоднократно писал Несторию, направил послание всему священству Константинопольской церкви и императору Феодосию-младшему, предупреждал он об опасности такого толкования и других патриархов. В Эфесе был созван очередной Вселенский собор, на котором учение Нестория было осуждено. Архиепископ Александрийский Кирилл оставил нам немало догматических сочинений. К его заслугам можно также отнести прославление святителя Иоанна Златоуста.
4: В чине святителей Церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинным пасторским попечением о верующих и правдолюбием. Сегодня Церковь чествует святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и обращается к нему со словами: «Святитель Кирилл, моли Бога о нас».

0: с историей.
1: Одной из самых пронзительных песен, посвященных памяти Великой Отечественной войны, музыкальные критики по сей день называют композицию Юрия Антонова «Маки». Она вышла в 1982 году. Антонов написал мелодию к стихам поэта-фронтовика Григория Поженяна. Книга с его стихами попала в руки композитору и исполнителю случайно. Юрий был в гостях у друга и наугад вытащил томик из книжного шкафа. Стихотворение о красных маках, растущих теперь на полях и холмах, где солдаты проливали кровь за Родину, потрясло Антонова. Он вспомнил отца, который тоже воевал, дошел до Берлина. За несколько дней Юрий сочинил музыку. Композицию «Маки» Юрий Антонов не раз исполнял на концертах, посвященных Дню Победы. И когда она звучала, люди вставали. И многие плакали. На Федюнинском

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может быть разным. Например, в чем разница между чтением новостной ленты

0: слушавшему его: «Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
1: Всяк веруй вонь, не постыдится.
2: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали. Связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а Он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать? Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать с Творца о том, как и почему Он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге. Или, может быть, в других текстах Священного Писания Он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда Он позволяет нам ожесточиться, но не ради ожесточения самого по себе –

0: ради глубины покаяния или чего бы то ни было еще, ему одному в итоге известного. Бог всегда стремится к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять Ему, чтобы увидеть те пути, которые Он перед нами открывает.
1: Апостольские чтения.

0: боремся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О христианской любви настоятель храма мученицы Татьяны при Севастопольском государственном университете священник Константин Белый.
2: Давайте зададимся вопросом, а зачем вообще жить в любви? Ответ христианину искать недолго. В первом же послании апостола Иоанна об этом говорится так. «Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем». То есть искренняя, неподдельная и смиренная любовь привлекает благодать Божию. А отсутствие любви лишает человека благодати, ну и, соответственно, духовной радости, живой связи с Богом. Вот тогда и возникает второй вопрос. Как любовь стяжать и как ее сохранить, не растратив на ссоры, на огорчения и неприязнь к окружающим? Подсказок у нас множество. Прежде всего, пример Господа нашего Иисуса Христа. Весь Его земной путь, то, как Спаситель проявлял истинную, нелицемерную любовь, несмотря ни на что, лучший урок для всех нас. Потому так важно каждый день хоть понемногу читать Слово Божие. Любовь — это не только плод человеческих усилий, а дар Божий, который еще надо стяжать и возгревать. Стяжать ее лишь человеческими силами невозможно. Здесь необходима борьба с грехами и усердная молитва. Наконец, важно понимать, что все мы братья и сестры, и это не просто слова. Так что, как призывает священник на каждой литургии, возлюбим друг друга и единомыслием исповем мы. И последует вневременному призыву Божию устами апостола Павла: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов».
0: Актуальная тема.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Кирилл игумен Белоезерский, в миру Косма, родился в Москве в 1337 году. Известно, что в юности он служил казначеем у родственника, боярина Тимофея Вильяминова. Но Косма мечтал о монашеской стезе. Он принял постриг в знаменитом Симоновом монастыре, не раз встречался и беседовал с преподобным Сергием Радонежским. Наставник молодого монаха, старец Михаил, не раз ругал Кирилла за то, что тот пытается взять на себя слишком тяжелые подвиги. Со временем, когда все убедились в духовных дарах Кирилла, монахи обители избрали его настоятелем. 53-летний Кирилл смущался своей славы. Он молил Матерь Божию указать ему место, в котором бы мог найти уединение. Однажды ночью он услышал голос: «Иди на Белое озеро, там тебе место». Вместе со своим спутником Ферапонтом Кирилл отправился на север. В Вологодском крае, на берегу Сиверского озера, они поставили крест и выкопали землянку. Постепенно Кириллу стал притекать народ, ищущий молитвенного подвига в суровом северном краю. В 1397 году был построен первый храм нового монастыря – церковь Успения Пресвятой Богородицы. По молитвам игумена Кирилла в обители не раз происходили чудеса. Через 100 лет после кончины преподобного Кирилла в 1528 году в Кирилло-Белоезерский монастырь прибыла царская чета. Василий III и его супруга Елена Глинская молились о даровании наследника. Родившийся сын, будущий царь Иоанн Грозный, всю жизнь считал преподобного Кирилла своим небесным заступником. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского, церковь чтит как одного из столпов и светочей русского монашества. Мы просим святого: преподобный Кирилл Белоезерский, моли Бога о нас –

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Если приехать в Санкт-Петербург и пойти гулять по Адмиралтейскому району, то на Никольской площади можно увидеть красивый собор с золотыми куполами и величественной колокольней. Этот храм – первый морской собор России, построенный задолго до Никольского морского собора в Кронштадте. Инициатива возведения церкви для военнослужащих флота принадлежала генерал-адмиралу князю Михаилу Голицыну, возглавлявшему Адмиралтейсколлегию, главный орган управления военно-морских сил Российской империи. В 1752 году князь обратился с прошением о постройке каменного храма к императрице Елизавете Петровне. До этого военные молились в небольшой деревянной церкви в Морской Слободе. Но из-за увеличения прихода она перестала вмещать всех желающих участвовать в богослужениях. По задумке князя Голицына, новый большой каменный храм должен был стать не только местом совместной молитвы, но и памятником побед русского флота. Императрица поддержала идею князя и уже в июне того же года издала указ о строительстве каменной церкви. Строительство продолжалось в течение 8 лет по проекту архитектора Саввы Черевакинского. Двухэтажный собор в стиле барокко венчали 5 золотых куполов, а напротив главного входа в храм была выстроена колокольня в той же стилистике. Нижний храм во имя святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя моряков, освятили в 1760 году, а верхний – спустя 2 года в честь Богоявления. Поэтому собор стали именовать морским Никола-Богоявленским. При торжественном освящении храма присутствовала новая императрица Екатерина II. В период ее правления военный флот достиг больших побед в 2 русско-турецких войнах, и новый морской собор был отмечен особым вниманием правительницы. За время своего царствования она пожертвовала храму 10 икон, на которых были изображены святые, в день чьей памяти произошли битвы, увенчанные победой русского флота. Например, в память о Чесменском сражении, где русская эскадра под командованием адмирала Федора Ушакова разгромила турецкий флот, была написана икона святого Иоанна Предтечи. Именно в день его памяти, 24 июня 1770 года, началось знаменитое сражение. Кроме икон, напоминавших о победах, в дни особо памятных сражений клирики храма совершали благодарственные молебны, на которых присутствовала императрица. И все же редкие войны удавалось преодолеть без потерь и поражений. Поэтому в Морском соборе непрестанно поминали погибших военнослужащих. После революции 1917 года Никола-Богоявленский собор оказался одним из немногих храмов, не закрытых новой властью. В период Великой Отечественной войны службы продолжали совершать вопреки блокаде, обстрелам и голоду. Их проводил будущий патриарх Алексей II Семанский. Тогда митрополит Ленинградский и Ладожский. Каждый день, несмотря на опасность, он обходил собор крестным ходом с иконой Пресвятой Богородицы Знаменье или образом святителя Николая Чудотворца. Одна из жительниц города вспоминала: «Чернота, светомаскировка, вой бомбежки и митрополит с иконой, за ним певчие и прихожане». Собор незначительно пострадал от обстрелов и был восстановлен сразу после войны. Молитва в стенах этого храма не прекращалась ни на один день. Так, более 250 лет Никола-Богоявленский собор хранит память о победах и стойкости русских людей. Этот храм – символ воинской славы России и память о погибших войнах за веру и Отечество.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает. Когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
2: Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: «Хотяй прийти, имея уши слышать и да слышит».
1: Перед нами встреча двух миров, двух эпох, Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». Когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают, как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которой только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее, карты, заслуга.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Как филологу мне приходилось часто встречать путаницу между словами «слог» и «стиль». Почему можно сказать «у него прекрасный слог» и «узнаваемый стиль»? А вот наоборот, «узнаваемый слог» и «прекрасный стиль» уже режет слух. Мне показалось важным разобраться, в чем разница. Если приглядимся к слову «слог», то увидим, что оно является производным от слова «слагать». То есть получается, что умение говорить без ошибок, грамотно строить фразы, соблюдать логику повествования, не перегружать текст – это и является признаками хорошего слога. Есть даже выражение «складная речь». А что же такое стиль и почему его часто описывают как авторский или узнаваемый? Думаю, потому что по стилю мы отличаем одного рассказчика от другого. Например, стиль Достоевского не спутать со стилем Чехова. Каждый из этих писателей акцентирует внимание на разных явлениях, каждый из них обладает своим ракурсом зрения и по-своему отражает это в тексте. Когда мы говорим о произведениях Фёдора Михайловича Достоевского, то сразу представляем прерывистую речь персонажей, обилие витиеватых диалогов и монологов, напряжение чувств, а за всем этим вечный духовный поиск. Это и многое другое составляет его удивительный стиль. А при упоминании Антона Павловича Чехова вспоминается афоризм «краткость – сестра таланта». Непредвзятость, лаконизм, отточенность фраз и неповторимый тонкий юмор – вот чеховский стиль. Чехов рисует намеками и полутонами. Достоевский же использует жгучие, подчас кричащие краски. Подводя итог, можно сказать, что важными для слога являются понятность, уместность и точность выражения, а для стиля – выразительность и уникальность. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 410 тысяч рублей.
2: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио «Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио «Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

0: Добрые истории
1: рассказывает писатель Вера Сытник.
2: Моя студенческая подруга Ольга, филолог по образованию, собирала книги. К 50 годам ее домашняя библиотека насчитывала около 1000 экземпляров. И самая дорогая среди них – Остромирова «Евангелие». Роскошное факсимильное издание, которое графически точно воспроизводило древнюю пергаментную рукопись. Книга была выпущена в 1988 году, в дни, когда отмечалось тысячелетие крещения Руси. Тираж составлял всего 1000 экземпляров, капля в море на книжном рынке. Дорогой книга была не в смысле денег, хоть и стоила в свое время целую зарплату мужа, а в смысле духовной ценности для Ольги. Но наступили тяжелые времена, перестройка. Ольгин муж ввязался в какую-то историю, потерял накопленные деньги, и семья оказалась на грани катастрофы. Голод подступал все ближе. Ольга часто бывала в церкви, и почему-то именно в этот момент захотела подарить Никольскому храму Остромирова Евангелие. Почему так решила, и сама не знала. Душа попросила. Они с мужем пришли в библиотеку и сказали, что хотят подарить приходу книги. Там сильно удивились, но дар приняли, с трепетным восторгом приняли. А когда супруги уходили, крикнули им вслед: «За кого нам молиться?» Ольга с мужем назвали свои имена и ушли. Потом в их жизни было много сложного, тяжелого. Но в самые тяжелые минуты своей жизни они думали о том, что Господь спасет их, что за них молятся в Никольском храме. И эта вера спасла их. Они выкарабкались из своих неудач. Так бывает в жизни, когда твердо веришь, поверить тебе и дается.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоязерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Святой праведный Алексей Мечев родился в 1859 году. Отец его возглавлял известный церковный хор. Алексей мечтал закончить университет и стать врачом, но мать настояла на том, чтобы он стал священником. Впоследствии Мечев не раз с благодарностью вспоминал об этом решении матери. Алексей женился, принял сан и стал служить в небольшом храме Николая Чудотворца в Клённиках. В 1902 году от болезни скончалась супруга отца Алексея. В это время в городе был праведный Иоанн Кронштадтский. Он навестил Мечева и ободрил его. «Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Ты будь с народом. Войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда легче тебе станет». С тех пор храм в Клённиках стал источником притяжения для верующих. Отец Алексей встречал всех с сердечной приветливостью, любовью и состраданием. О нем говорили, что Мечев обладает даром прозорливости. Все подчеркивали необыкновенную скромность священника. Старцы из Оптиной пустыни частенько направляли москвичей обратно, говоря им: «У вас есть отец Алексей». Алексей Мечев скончался в 1923 году. В похоронах принял участие недавно освобожденный патриарх Тихон. По молитвам к отцу Алексею не раз приходила благодатная помощь. В 2000 году он был причислен к лику святых. Тогда же был канонизирован его сын, протоиерей Сергий Мечев. Прославляя праведного Алексея Мечева, мы вспоминаем его слова. «Случай сделать кому-нибудь добро – это есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому».
4: Мы просим святого Алексея Московского. «Святой праведный Алексей, моли Бога о нас».

Петр Ильич Чайковский всем сердцем любил Россию, русскую природу. Композитору нравилось наблюдать, как яркие, сочные краски весны и лета сменяются золотой осенней патиной, а затем и белоснежной зимой. Но смена времен года вызывала в нем легкую печаль. Как вспоминал брат музыканта Модест, каждый день имел для Петра Ильича значительность. Ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа. Сокровенную прелесть сменяющих друг друга месяцев Чайковский решил запечатлеть в звуках фортепиано, создав цикл из 12 пьес под названием «Времена года». В 1876 году журнал «Новелист» принялся за публикацию этого сборника. В каждом номере выходило по одной пьесе, что напоминало своеобразный музыкальный сериал. Цикл предназначался для домашнего музицирования, однако некоторые пьесы довольно сложны технически и требуют профессиональной сноровки. В образах времен года представлены в основном картины природы, а также занятия, свойственные тому или иному сезону, например, охота или езда на тройке. Так в композиции «Июнь» Баркарола слышится неторопливое движение лодки по спокойной воде, ведь Баркаролой называлась «Песня лодочников». Музыка этой миниатюры звучит размеренно, задумчиво, словно напоминая о редких минутах внутренней тишины и душевного покоя. «Июнь» Баркарола из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Алексея Старикова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может быть разным. Например, в чем разница между чтением новостной ленты и чтением Священного Писания? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же убо его же хочет, милует, а его же хочет, ожесточает».
3: Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле:

0: есть о камень преткновения. Как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
1: Всяк веру его не постыдится.
2: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали. Связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать? Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать с Творца о том, как и почему он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге. Или, может быть, в других текстах Священного Писания он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда он позволяет нам ожесточиться, но не ради ожесточения самого по себе, а ради глубины покаяния или чего бы то ни было еще, ему одному в итоге известного. Бог всегда стремится к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять Ему, чтобы увидеть те пути, которые Он перед нами открывает.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Жарая, учитель музыки, экскурсовод паломнической службы Валаамского монастыря.
0: Частное мнение.
2: На протяжении большей части своей жизни я считала себя человеком самостоятельным и надеющимся только на свои собственные силы. В какой-то момент эта самостоятельность загнала меня в тупик. Работа, которую я сама выбрала, перестала радовать. Я выгорела, стала накрывать отчаяние. Может, и к лучшему так случилось, что пришлось уволиться. Предшественница вернулась на свою должность из декретного отпуска. Я совсем не знала, куда мне идти и какие действия предпринимать дальше в этой жизни. Как вдруг в голову пришла мысль: трудничество. Надо уехать потрудиться в монастыре и проблемы решать уже после, по возвращении. О том, что такое трудничество, я имела мало понятия. Слышала, что там нужно слушаться, делать то, что скажут. А это ровно противоположно тому, что я делала чаще всего. Решила, что нужно ехать в Псково-Печерский монастырь. Сутки в поезде пролетели незаметно, и, даже не успев дочитать книгу об этой обители, я уже оказалась на месте. Печоры меня встречали непрекращающимся ливнем. Все было не так, как я люблю, не так, как я предполагала. Приехала в любимой красивой юбке, с макияжем, аккуратной прической. Пока я шла от остановки до ворот обители, тушь растеклась и смылась, выпрямленные волосы завились и растрепались, пышная юбка промокла насквозь и выглядела нелепо. Таким образом, в монастыре я оказалась в своем истинном виде без прикрас. В тот же день мне дали послушание в трапезной. Необходимо было мыть посуду, но только не так, как я привыкла это делать дома, а так, как мне скомандовали работницы, трудящиеся здесь очень давно. «Господи, помоги! Боюсь, не успею и не смогу сделать то, что мне поручили», — молилась я. Изможденная от бесчисленного количества тарелок, стаканов и вилок, я предполагала, что завтра работать уже не смогу. Сил моих на это вряд ли хватит. И моя работа по профилю учителем, от которой я выгорела, уже не казалась такой сложной, если сравнивать ее с тем послушанием, на котором я оказалась. И тут же я попросила Господа о новой работе. Я поняла, что хочу быть педагогом, но в другой сфере. Молилась и продолжала мыть посуду. Каково же было мое удивление, когда по окончании работ заметила, что усталость не давала привычного раздражения и апатии. Скорее наоборот. В Печорах я протрудилась неделю и с уверенностью готова сказать, что эта неделя – одна из самых счастливых в моей жизни. Именно там я нашла то самое спокойствие и умиротворение, которое до этого искала в своей повседневной самостоятельной жизни. Рецептом этого душевного мира и радости оказалось простое чередование физического труда по послушанию и молитвы, того, чего мне раньше как раз не хватало. Я была поражена, что счастью способствуют такие, на первый взгляд, обычные вещи. Именно благодаря трудничеству в монастыре я стала учиться доверять Богу, а не надеяться только лишь на свои собственные силы. Когда я вернулась домой, все мои проблемы дивно разрешились оптимальным образом. Эмоциональное состояние улучшилось, да и физическое тоже. И я удивительным образом устроилась на работу, о которой давно мечтала. Стала обучать музыке особых детей. Но произошли все эти перемены только тогда, когда я полностью свою жизнь отдала в руки Божии и перестала надеяться на саму себя.
0: Частное мнение. Вы слушаете

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки», на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоязерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Александр, игумен Кушцкий, в миру Алексей, родился в 1371 году в Вологде. Он принял монашеский постриг и вскоре был удостоен сана иеромонаха. Александр постоянно пребывал в труде и молитве. Братья смотрели на него, как на ангела Божия, и это тяготило Александра. Тайной ночью он оставил монастырь. Он поселился на реке Сянджами. Но уединенная жизнь продлилась недолго. Вскоре к Александру потянулись люди за советом и наставлением. Александр ушел на берег Кубинского озера. Там в своей келье жил преподобный Ефимий Сянджемский. Отшельники договорились поменяться кельями. Ефимий ушел на Сянджему, где впоследствии прославился своими подвигами, а Александр остался на Кубинке, близ устья реки Кушта. Вскоре он основал там монастырь. Игумен Александр прославился своей прозорливостью. После смерти преподобного по молитвам к нему не раз происходили чудесные исцеления. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая преподобного Александра, игумена Кушцкого, мы просим: «Святой преподобный Александр, моли Бога о нас».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: На Мамаевом кургане в Волгограде, среди памятников мемориального ансамбля, посвященного героям Сталинградской битвы, есть скульптура «Девушка-санитар, несущая раненого бойца». По одной из версий, прототипом медсестры, выносящей из боя солдата, скульптору Евгению Вучетичу послужила Зинаида Ивановна Смирнова, старшина медицинской службы, герой Великой Отечественной. За годы войны эта хрупкая девушка спасла 680 человек. Толстые косы, спадающие из-под шапки-ушанки на солдатскую шинель со значком санинструктора, проницательный взгляд. Такой запечатлел фотограф вчерашнюю школьницу Зину Смирнову в 1941. Она сделала снимок перед отправкой на фронт, чтобы оставить родным фотокарточку на память. Когда началась Великая Отечественная война, Зина окончила 8 класс. Ей было тогда 17. Зинаида родилась в Москве 4 октября 1923 года. В 1937 семья переехала в Куйбышев, ныне это город Самара. Мама Зины работала медиком, и девушка, очевидно, намереваясь пойти в будущем по ее стопам, в старшей школе посещала курсы медицинских сестер. Вот, пожалуй, и все, что известно о довоенной жизни Зины Смирновой. В сентябре 1941-го Зинаида должна была пойти в 9 класс, но вместо этого в августе ушла на фронт добровольцем. Смирнову назначили санинструктором и распределили в Подмосковье. В битве за Москву девушка получила первый боевой опыт. Потом был Сталинград. В тяжелейших условиях городских боев Зинаида на улицах оказывала медицинскую помощь раненым бойцам. Летом 1943-го стрелковый батальон 15-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии, в котором служила Смирнова, отражала немецкое наступление на Курской дуге. 10 июля ее рота попала в окружение в лесу, неподалеку от белгородского села Севрюково. Связь с командованием была утрачена. Без приказа солдаты не знали, как им поступить – продолжать бой или отойти. Тогда Зинаида вызвалась помочь. В одиночку она вышла из окружения и добралась до командования батальоном. Связь восстановили. Воины получили приказ отходить. Бои под Белгородом тем временем продолжались. Последующие 3 суток санинструктор Смирнова почти не смыкала глаз. Она вытащила из-под пуль 67 бойцов. 13 июля она получила тяжелое ранение. Из госпиталя на фронт вернулась уже к осени с орденом боевого красного знамени на груди. Потом были Харьков, Мерефа, Вознесенск, несколько десятков спасенных жизней и еще 4 ранения. И после каждого Зинаида возвращалась на передовую. В апреле 1944-го ее дивизия форсировала Днестр в районе молдавского города Бендеры. Солдатам удалось закрепиться на маленьком участке земли. Вскоре немцы перешли в контратаку. Был убит пулеметчик. Зинаида быстро подползла, увидела, что помочь уже нельзя, и заняла его место. Благодаря этому поступку девушки отряд удержал плацдарм. Через несколько минут Зинаиду сменил у пулемета другой боец, и она продолжила оказывать помощь раненым. И снова, уже в 6-й раз, была ранена сама. На сей раз врачи на фронт Зину больше не отпустили. Она демобилизовалась и вернулась в Куйбышев. Снова села за парту, окончила школу и поступила на юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Служить Отечеству Зинаида Смирнова продолжила в качестве следователя прокуратуры. Позже занялась адвокатской деятельностью, юридическим консультированием. В 1971 году ее нашла еще одна награда. Зинаида Ивановна была удостоена международной медали «Флоренс Найтингейл», основательницы Международного комитета Красного Креста, за истинное милосердие и заботу о людях.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио сюжеты.
0: Протоиерей Андрей Галухин.
3: В 90-е годы мне посчастливилось побывать в Серафимо-Дивеевском монастыре. Это только-только начало возрождения было. И, ну, все было по-другому, не так, как сейчас. В монастыре один храмик был открыт, молились там. И когда шли по канавке, канавка собой представляла такую протоптанную тропинку среди больших-больших деревьев. Это был ориентир, где канавка проходит. Вокруг нее были посажены большие деревья. Не помню, как они называются, липа, наверное. И если шел дождь, то это всегда было скользко. Можно было упасть, можно было извозиться в грязи. Но я уже с семьей своей, мы все проходили по этой канавке и испытывали такую огромную духовную радость, что мы себя пересилили, несмотря на дождь, несмотря на слякоть, прошли по канавке, помолились Богородице. Прям чувствовали благодать, снизошедшую на тебя в этот момент. А потом стало все вот возрождаться, все благоукрашаться. Сейчас в Дивеево благолепие, красота. Ну вот уже нет вот этой вот изюминки.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний актера Анатолия Папанова «Холодное лето». В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка и на фронт, а возраст всего 19. Направили на 2-й Юго-Западный фронт, Харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно. Тут жарко. Окопались. Силища на нас шла. Не сосчитать. Почти вся дивизия полегла. От нашего взвода человек 6 или 8 в живых осталось. Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди сидели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием. Оказалось, нет. Это прием войны. Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету. Шел жесточайший отбор. И для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском.
0: Голоса

0: чтобы мир внутри себя стяжать.
1: В эфире радио «Вера». Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, жил на рубеже 4 и 5 веков. Он происходил из знатной христианской семьи и получил блестящее образование. В юности Кирилл поступил в скит святого Макария, где пробыл 6 лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил его в священники и поручил произносить проповеди. По смерти Феофила Кирилл единодушно был избран на кафедру и возглавил борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана. Тот учил, что христиане, отрекшиеся от веры во время гонений на церковь, не могут быть вновь приняты ею. Еще более трудной стала борьба с несторианской ересью. Несторий возглавлял Константинопольскую церковь и распространял свое учение, отрицающее божественную природу Христа. Архиепископ Кирилл неоднократно писал Несторию, направил послание всему священству Константинопольской церкви и императору Феодосию-младшему, предупреждал он об опасности такого толкования и других патриархов. В Эфесе был созван очередной Вселенский собор, на котором учение Нестория было осуждено. Архиепископ Александрийский Кирилл оставил нам немало догматических сочинений. К его заслугам можно также отнести прославление святителя Иоанна Златоуста. В чине святителей Церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинным пасторским попечением о верующих и правдолюбием. Сегодня Церковь чествует святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и обращается к нему со словами: «Святитель Кирилл, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое алтарь?
5: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через 3 двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
6: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
7: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
8: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
9: Алтарь – это главная часть храма, который находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
10: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму. А мальчиков по всему храму и в алтаре. А девочкам нельзя в алтаре.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко делимся историями о чудесных или необъяснимых случаях. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Краски России.
2: Здравствуйте. Кажется, мы с вами в этом зале единственные посетители. Интересно, в Таганрогском художественном музее всегда так малолюдно?
3: Что вы? Конечно, нет. Просто сейчас утро, к тому же будний день. Ближе к вечеру и по выходным здесь обычно много народа.
2: А вы, судя по всему, часто тут бываете?
3: Да, ни одной выставки стараюсь не пропускать. А постоянную коллекцию, кажется, уже знаю наизусть.
2: Понимаю вас. Я и сам такой же. Многие картины, кажется, видел уже 1000 раз. И при каждом новом взгляде открывается что-то особенное.
3: В этот музей меня в детстве водила бабушка. Я так любил наши походы, всегда ждал их с нетерпением. Бабушка рассказывала много интересного. Например, о том, что начало коллекции Таганрогского художественного музея положил Антон Павлович Чехов. К сожалению, бабушки уже нет в живых. Но мне на память от нее осталась любовь к живописи и завет. Не забывать музей, почаще сюда заходить.
2: И вы ее завет исполняете. И, наверное, хорошо знаете полотно художника Николая Петровича Богданова-Бельского на похожую тему. Оно хранится в Таганрогском художественном музее.
3: Полагаю, вы имеете в виду картину «Последняя воля»?
4: Она вернулась на свое законное место в музее сравнительно недавно, в 2008 году.
3: Во время Великой Отечественной войны, когда Таганрог был оккупирован фашистами, немцы вывезли из музея множество уникальных полотен.
4: Среди них и была работа Богданова-Бельского «Последняя воля».
2: Да, я говорю именно об этом полотне. Знаю, что долгое время шедевр хранился в Германии в частной коллекции. Но, в конце концов, русским меценатам удалось выкупить картину и вернуть ее в коллекцию Таганрогского художественного музея.
3: А вот и сама картина.
2: Какой потрясающий эффект. Словно открываешь дверь в бедную крестьянскую избу, где вся семья собралась у постели больного старика. Жена, сыновья, невестки, внуки окружили седобородого патриарха семейства. И он, понимая, что ему, вероятно, уже недолго осталось жить на этой земле, говорит с родными о чем-то очень важном.
3: Старик даже поднял верхний указательный палец руки. Думаю, что этой деталью художник хотел подчеркнуть, разговор идет серьезный. Об этом же свидетельствуют почтительно склоненные головы сыновей. Старший внук слушает дедушку внимательно, не сводит с него глаз. А младший пока еще не понимает всей важности момента и смотрит на все происходящее с любопытством. Женщины тихонько плачут. Столько эмоций и переживаний переплелось в одном полотне.
2: И самое интересное, несмотря на сюжет, на приглушенные темные краски, картина почему-то оставляет светлое ощущение. Чувствуется, что ее героев роднит любовь и уважение друг к другу. Это семья, где чтут традиции, уважают старших, прислушиваются к их мудрым советам.
3: Мне даже кажется, что я слышу тихий, спокойный голос старика. Он просит родных жить дружно, помогать друг другу, никого не обижать.
2: Хотя полотно и называется «Последняя воля», глядя на него, не возникает ощущения трагедии. Я бы скорее назвал обстановку на картине торжественной. Художник подчеркивает важность момента. Вот посмотрите, какие задумчивые, но вместе с тем решительные лица у сыновей старика. Они вслушиваются в каждое слово последнего отеческого завета. И, кажется, настроены следовать его наставлениям.
3: А значит, жизнь продолжается.
1: Картину Николая Богданова-Бельского «Последняя воля» можно увидеть в Таганрогском художественном музее.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Зло находи в себе, а не в других людях или в вещах, с которыми ты не сумел правильно обращаться.
1: Такое духовное правило предлагает преподобный исповедник 20 века Севастиан Карагандинский. В книге «Карагандинский старец, преподобный Севастиан» ее автор и составитель Вера Королева собрала воспоминания сослужителей и духовных чад старца. Слова архимандрита Севастиана о причинах зла, коренящихся в самом человеке, сохранила одна из его духовных дочерей. «В наших грехах и страстях не виноваты ни вино, ни женщины, ни деньги, ни богатство, как иные хотят себя оправдать, а наша неумеренность».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Обыкновенный человек, который изменил мир. Так называют Грега Мортенсона, всемирно известного филантропа, дважды номинировавшегося на Нобелевскую премию мира. Удивительная история о том, как простой бедный парень из Нью-Йорка смог построить больше 150 школ и несколько медицинских центров в самых отдаленных и труднодоступных уголках Земли, стала широко известна

0: трудится альпинист по имени Грег Мортенсен, никому пока неизвестный молодой человек, подрабатывающий медбратом в нью-йоркской клинике. Грег собирался посвятить опасное восхождение памяти своей погибшей сестры, но в какой-то момент понял, что сбился с тропы и затерялся в ледниках на огромной высоте. Через несколько дней скитаний Грег вышел к высокогорному селению. Обессиленного путника отогрели и накормили. Три чашки горячего пакистанского чая с маслом в буквальном смысле спасли Мортенсену жизнь. И молодой человек решил сделать все, чтобы отплатить добром на добро жителей этой маленькой деревни. Когда случайно выяснилось, что на много сотен километров вокруг нет ни одной школы, и дети из горных поселков три раза в неделю занимаются прямо под открытым небом, сидя на ледяной земле и чертя палочками на песке, Мортенсен твердо заявил: «Я построю для вас школу». А вернувшись в Нью-Йорк, стал думать, что же делать с опрометчиво данным словом. Ведь денег на строительство у Грега не было. С волнением и интересом читатели будут следить за тем, как же Мортенсену удалось выполнить свое обещание. Автор книги «Три чашки чая» Дэвид Оливер Рейлин не скрывает восхищения своим героем, который, чтобы сэкономить деньги для строительства, ночевал в машине. А уже в Пакистане, строя школу, пережил похищение контрабандистами и чудом не погиб в перестрелке между враждующими бандами. Но, несмотря ни на какие трудности, продолжал свое благородное дело. «Чтобы начать помогать людям, не всегда нужно иметь много денег», утверждает Грег Мортенсен, а вслед за ним и его биограф Дэвид Оливер Рейлин. Иногда бывает достаточно решительности и трех чашек чая. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин.

0: Мацан – автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение – «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «Будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География Веры.
1: Южно-Сахалинск – город на острове Сахалин. Он раскинулся в долине, защищенной горами от холодных ветров Охотского моря. Его история началась в 1882 году, через 7 лет после присоединения Сахалина к Российской империи. Тогда здесь появилась деревня Владимировка. Ее жителями стали освободившиеся каторжане, а также переселенцы из центральных регионов России. Большинство из них исповедовали православие. Верующие построили в деревне часовню в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. На ее освящение в 1890 году присутствовал писатель Антон Павлович Чехов, путешествовавший по Дальнему Востоку. Это строение было утрачено после русско-японской войны 1905 года, когда южная часть Сахалина отошла Японии. Новые хозяева дали Владимировке название Тойохара и статус города. В середине 20 века, после Второй мировой войны, он стал принадлежать СССР и получил современное имя Южно-Сахалинск. В 1995 году здесь построили небольшую церковь Воскресения Христова, а спустя 11 лет – Величественный Рождественский собор. Этот храм поныне остается архитектурной доминантой Южно-Сахалинска и духовным центром города.
2: Радио «Вера» в Южно-Сахалинске можно слушать на частоте 89,5.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может быть разным. Например, в чем разница между чтением новостной ленты и чтением Священного Писания? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Тем же убо Его же хочет, милует, а Его же хочет, ожесточает».
4: Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
3: «Всяк веру его не постыдится».
2: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали, связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать? Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать с Творца о том, как и почему он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге? Или, может быть, в других текстах Священного Писания он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда он позволяет нам ожесточиться, но не ради ожесточения самого по себе, а ради глубины покаяния или чего бы то ни было еще, ему одному в итоге известного. Бог всегда стремится к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять Ему, чтобы увидеть те пути, которые Он перед нами открывает.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Муромская икона Богородицы в судьбах России.
1: Муромская икона Божией Матери была написана в Византии не позднее XII века. Особенность иконографии этого образа – положение младенца Христа. Иисус представлен лежащим на обеих руках Богородицы. Такая поза указывает на него, как на жертвенного агнца. Мать взирает на сына с любовью и состраданием. Божественный младенец касается ее лика, словно желает утешить. На Русь этот образ доставили для благоверного князя Константина, внука киевского князя Ярослава Мудрого в XII веке. Константин Святославич получил тогда в удел город Муром, построил там храм Благовещения Пресвятой Богородицы и поместил византийскую святыню под его сводами. По месту пребывания икону Божией Матери стали называть Муромской. Перед ней любил молиться епископ Василий, управлявший христианской общиной в Муроме в XIII веке. Святитель немало потрудился для восстановления в городе храмов после нашествия войск монгольского полководца Батыя, но претерпел несправедливые гонения от своей паствы. Будучи оклеветанным, епископ Василий покинул город. Он помолился, вышел к оке, распростер по воде свой епископский плащ и стал на него. В руках архипастырь держал муромскую икону Пресвятой Богородицы. Плащ скользил по воде, словно лодка, и чудесным образом плыл против течения. За несколько часов епископ Василий достиг Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить церковь в городе. Муромская икона, сопровождавшая святителя в чудесном путешествии по воде, получила в народе название «Моление святого Василия». После смерти епископа она несколько столетий пребывала над его могилой в Рязанском кафедральном соборе Рождества Христова. И, к сожалению, была утрачена после революции 1917 года. До наших дней сохранились многочисленные списки Муромской иконы. Самые древние из них хранятся в Третьяковской галерее и Государственном историческом музее в Москве.
0: Небесная заступница. Муромская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Первое послание апостола Петра.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Апушкиной, духовной дочери святого праведного отца Алексея Мечева. 22 июня 1923 года. При общении, при беседе с батюшкой Алексеем казалось, что он любит тебя со всею исключительностью, как можно любить только самого родного человека, одного из всех. Но когда случалось собраться вместе многим духовным его детям, то с такой же полнотою жившая в нем любовь изливалась на всех, всех наполняла и объединяла, во всех рождала такое же чувство, ободряла душу, направляла ее к Богу, к добру. Может быть, потому не было около него соперничества, ревности и прочего греховного разделяющего. Зато бывало, если встретишь кого-нибудь из батюшкиных, хотя бы и мало знакомых, то, казалось, встретил самого близкого родного.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Иерусалим. Центр истории человечества. Место величайшего чуда – воскресения Иисуса Христа. В Библии изложена подробная летопись этого священного города. В X веке до рождения Спасителя царь и пророк Давид отвоевал здешнюю землю у племени Иевусеев, основал на ней столицу израильского государства и дал ей имя Иерусалим. Сюда была перенесена главная иудейская святыня – Ковчег Завета, золоченый сундук, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Сын Давида, царь Соломон, построил в Иерусалиме храм, посвященный единому Богу. Это великолепное сооружение стало драгоценной оправой ковчега. В 586 году до Рождества Христова армия вавилонского царя Навуходоносора опустошила город и стерла с лица земли его святыню. Библия долго оставалась единственным источником, рассказывающим о периоде, когда над Иерусалимом возвышался первый храм. Культурный слой того времени словно был изъят из недр израильской земли. Его поглотили опустошительные войны и вытеснили последующие застройки. Отсутствие материальных свидетельств эпохи заставило многих историков считать, что монархи Давид и Соломон – мифические персонажи, и ставить под сомнение изложенную в книгах Ветхого Завета историю священного города. Но в 2016 году сотрудники Израильского управления древностей объявили, что в руки ученых попала рукопись времен первого храма, содержащая упоминание Иерусалима.
1: Древний папирус обнаружили в одной из пещер Хевронского Нагорья черные археологи, незаконные искатели артефактов. О находке узнали сотрудники специального подразделения полиции при управлении древностей, и документ был изъят в момент продажи. Свиток оказался распиской некой женщины о том, что она отправила в Иерусалимский царский дворец несколько кувшинов с вином. Радиоуглеродный анализ показал, что папирус относится к 7 веку до новой эры, то есть к периоду первого храма. Это единственное на сегодняшний момент свидетельство того времени о Иерусалиме, к тому же написанное на иврите.
0: Следует заметить, что в начале 21 века научный мир уже пережил подобную сенсацию. В 2001 году в Тель-Авивский университет обратился частный детектив Ицхак Цу с ходатайством от анонимного коллекционера проверить подлинность некоего древнего артефакта. Это был осколок черного камня с выбитой надписью на древнееврейском языке финикийскими буквами. Текст на стеле сообщал о проведении реставрационных работ в Иерусалимском храме при царе Иоасе и практически дублировал рассказ 4-й библейской книги «Царств».
1: Согласно Библии, царь Иоас жил в 9 веке до новой эры. В распоряжении научного мира попал уникальный артефакт, подтверждающий не только существование этого правителя, потомка Давида и Соломона, но и его участие в реставрации Иерусалимского храма. После двухлетней экспертизы с проведением углеводородного анализа тель-авивские ученые заявили о том, что артефакт подлинный. Таинственный владелец камня, не называя своего имени, выставил уникальный предмет на продажу за 4 миллиона долларов. Покупкой заинтересовался Иерусалимский музей Израиля. Однако его сотрудники пожелали выяснить, где именно был обнаружен осколок древней стелы, и выразили намерение провести свою независимую экспертизу. После этого детектив Ицхак Цу исчез вместе с артефактом. Сотрудникам полиции управления древностей удалось выяснить, что продать камень царя Иоаса через посредника пытался известный израильский коллекционер Одед Галан. Галан сообщил свидетелям, что он тоже не был владельцем. Артефакт принадлежал некому палестинскому арабу, обнаружившему камень на мусульманском кладбище у восточной стены Храмовой горы. Интересно, что между стеной и кладбищем находится место сбора мусора. Именно сюда свозили строительные отходы с Храмовой горы, в том числе и древние слои почвы, которые утилизировались во время расширения подземного пространства, построенной на горе мечети. Объяснение коллекционера дало надежду, что камень Иоаса и в самом деле подлинный артефакт. Однако где находится стела, Галан ответить не смог, сообщив лишь, что ее владелец, тот самый араб, недавно умер.
0: Расписка на папирусе, изъятая в 2016 году у черных археологов, стала некоторой компенсацией разочарования, испытанного учеными в связи с утратой стелы царя Иоаса. Накладная на поставку вина пролежала 27 веков в недрах израильской земли, чтобы убедить скептиков 21-го столетия в существовании иудейского царства и его славной столицы Иерусалима в период первого храма. К тому же нечаянное обретение этого свитка дает надежду, что появление новых подтверждений библейского рассказа об истории вечного города вполне реально.

0: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Кирилл игумен Белоезерский в миру Косма родился в Москве в 1337 году. Известно, что в юности он служил казначеем у родственника, боярина Тимофея Вильяминова. Но Косма мечтал о монашеской стезе. Он принял постриг в знаменитом Симоновом монастыре, не раз встречался и беседовал с преподобным Сергием Радонежским. Наставник молодого монаха, старец Михаил, не раз ругал Кирилла за то, что тот пытается взять на себя слишком тяжелые подвиги. Со временем, когда все убедились в духовных дарах Кирилла, монахи обители избрали его настоятелем. 53-летний Кирилл смущался своей славы. Он молил Матерь Божию указать ему место, в котором бы мог найти уединение. Однажды ночью он услышал голос: «Иди на Белое озеро, там тебе место». Вместе со своим спутником Ферапонтом Кирилл отправился на север. В Вологодском крае, на берегу Сиверского озера, они поставили крест и выкопали землянку. Постепенно Кириллу стал притекать народ, ищущий молитвенного подвига в суровом северном краю. В 1397 году был построен первый храм нового монастыря – церковь Успения Пресвятой Богородицы. По молитвам игумена Кирилла в обители не раз происходили чудеса. Через 100 лет после кончины преподобного Кирилла в 1528 году в Кирилло-Белоезерский монастырь прибыла царская чета. Василий III и его супруга Елена Глинская молились о даровании наследника. Родившийся сын, будущий царь Иоанн Грозный, всю жизнь считал преподобного Кирилла своим небесным заступником. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского, церковь чтит как одного из столпов и светочей русского монашества. Мы просим святого: преподобный Кирилл Белоезерский, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и произведения Всеволода Михайловича Гаршина «Сказание о гордом Агее». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Марта 1859 года в Московском Алексеевском монастыре праздновали память Алексия, человека Божия. Престольное богослужение возглавлял святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Помолиться в храм, посвященный своему святому покровителю, в день именин приехал регент хора Чудова монастыря Алексей Мечев. Вот только не мог он разделить общей радости богомольцев. С тревогой взглядывал Алексей Иванович на распятие и непрестанно шептал свою особую молитву. «Настроение регента не укрылось от взора владыки. Что у тебя стряслось, Алексей?» – спросил митрополит с участием. «Жена умирает в родах», – чуть не плача ответил Мечев. Святитель осенил себя крестным знаменем. «Бог милостив, помолимся вместе». А потом подал большую просфору со словами: «Все будет хорошо. Родится мальчик, назови его Алексеем». Окрыленный надеждой, отправился Алексей Иванович домой. И едва он перешагнул порог, как услышал радостную весть о рождении сына. Так появился на свет будущий священник и праведник Алексей Алексеевич Мечев. Жили Мечевы небогато, но дружно. В семье царила живая вера в Бога, любовь и доброе отношение к людям. Алеша рос отзывчивым, милосердным мальчиком, не любил ссор и умел погасить любой конфликт доброй шуткой или словом утешения. Юношей он мечтал поступить в университет и выучиться на врача. Но мать, видя дар сына к сосредоточенной сердечной молитве, настояла на его поступлении в семинарию. Впоследствии, став священником, Алексей Алексеевич понял, что служение Богу – истинное его призвание. Став настоятелем в маленьком храме святителя Николая на улице Моросейки, он ежедневно служил литургию. Алексей Мечев был счастлив в браке. Супруга Анна любила его и сочувствовала во всем. В жене Алексей Алексеевич видел друга и первого помощника на своем пути ко Христу и на поприще священства. Но вот беда. Она страдала тяжелым заболеванием сердца. Всего 18 лет было отмерено супругом Мечевым идти по жизни рука об руку. За это время у них родилось 5 детей. Совсем молодой покинула Анна Петровна этот мир, оставив мужа безутешным. Чтобы помочь вдовцу пережить утрату, друзья пригласили к нему известного священника Иоанна Кронштадтского. Алексей Мечев грустно улыбнулся, встречая высокого гостя.
1: «Вы пришли разделить со мной мое горе?»
2: «Не горе твое я пришел разделить, а радость».
1: «Вы, верно, не знаете, что у меня стряслось?»
2: «Знаю, тебя посетил Господь, а ты отвернулся от Него и празднуешь свои скорби. Думаешь, нет на свете горя больше твоего?»
1: «Горя на свете много, но как это облегчит мою боль?»
2: «Вспомни, что ты священник. Выйди навстречу людям, раздели их невзгоды, и тебе станет легче. Только отныне и начинается твоя жизнь».
0: Наставление кронштадтского пастыря Алексей Мечев воспринял как благословение. Благодать Святого Духа стала лучом, осветившим его дальнейший жизненный путь. Отец Алексей с любовью и состраданием встречал всех, кто искал его помощи. К нему шли люди, надломленные тяжелыми обстоятельствами, озлобленные, погрязшие во грехах, забывшие о Боге, и обретали надежду и мир. Мудрый священник никого не порицал и не укорял, не затрагивал болезненного самолюбия. Он в притчах приводил примеры заблуждений, и слушателя посещало раскаяние. Сердце батюшки было исполнено любовью, и всякому его посетителю казалось, что именно его отец Алексей больше всех пожалел и утешил. Настоятеля храма на Моросейке знала и любила вся Москва, и когда он почил, на похороны собрались все церковные общины столицы. Проводить доброго пастыря в последний путь пришел освобожденный накануне из большевистского заключения патриарх Тихон. До самого кладбища звучали пасхальные песнопения. и горе, посетившее духовных чад отца Алексия, было растворено радостью о том, что у Бога все живы, и батюшка никогда не оставит своей молитвенной помощи всякого, кто в ней нуждается. Жития святых. Страницы летописи.

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников, позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с греческого «старейшинами», то епископами в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы – блюстители.

0: Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Теплый хлеб, который своим покаянием восстановил гармонию в маленьком фрагменте мироздания.
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает. Когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
5: Иоанн же, услышав
6: в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
7: «Хочай прийти, имея уши слышать и да слышит».
4: Перед нами встреча двух миров, двух эпох – Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают? Как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которую только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее карты заслуга.
2: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Павел Афонский.
1: На Святой Горе Афон наступило раннее утро. Колокол Ильинского скита возвестил о начале богослужения. Обычно с первыми его ударами скитский двор заполнялся спешащими в храм монахами. Но сейчас он оставался пустым и безлюдным. Монах по имени Павел, отзвонив, спустился с колокольни. Теперь он был в скиту и за звонаря, и за просфорника. И сам же каждое утро служил литургию в пустом храме. Прийти на службу было некому. Вот уже несколько месяцев в Ильинском скиту свирепствовала чума. Это случилось в 1837 году. Многие скитские монахи умерли тогда от страшной болезни. Много лежало по кельям в тяжелой горячке, а те, кто остался в живых, мазались с ног до головы дегтем, чтобы не заразиться. Не мазался только один отец Павел, ведь ему нужно было служить литургию, а выпачканному дегтем делать это никак нельзя. Не имея возможности принять единственную доступную в то время профилактическую меру, отец Павел мог уповать только на волю и помощь Божью. Каждый день монах горячо молил Господа сохранить его в здравии, ведь он был нужен больным братьям. Взяв на себя почти все скитские обязанности, отец Павел, невзирая на большой риск, самоотверженно ухаживал за больными, исповедовал и причащал умирающих. Однажды, когда монах зашел в келью одного из заболевших братьев, чтобы сменить на нем одежду, тот неожиданно взял отца Павла за руку и со слезами проговорил: «Не губи ты себя, отче. Беги лучше, покуда здоров из скита. Мы-то все равно помрем. Хоть ты цел будешь. А с нами останешься, рано или поздно сам заболеешь». Но отец Павел только покачал головой. «Успокойся, брат», — ласково сказал он монаху. «Сам ведь знаешь, сколь милостив Господь. Будем молиться, и не оставит Бог». Так прошло несколько недель. И вот, наконец, чума стала отступать. Стараниями, заботами и молитвами отца Павла многие больные совершенно поправились. Самого же монаха болезнь за все это время так и не коснулась. У себя в келье, стоя на коленях перед иконами, отец Павел от всего сердца возносил Богу благодарственные молитвы. Вскоре после этого братья объявили отцу Павлу, что желают избрать его своим игуменом. Поначалу он и слушать их не хотел, искренне считая себя недостойным, но монахи не отступали. Так отец Павел стал начальником Ильинского скита на Святой горе Афон. Скоро по всем афонским обителям разошлась молва о его жертвенном поступке. За искреннюю любовь к людям, духовную мудрость и упование на Божью волю отца Павла на Афоне стали величать старцем. «Мудр и свят промысел Господень», говорил старец Павел Афонский из Свято-Ильинского скита. «И когда по молитвам нашим хранит он нас от напасти, болезни и гибели, то не только для нас самих, но и того ради, чтобы могли мы и страждущим ближним нашим принести пользу и благо».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Павел Афонский.

Твоим, пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному, лучшего

Светлое радио. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Евгения Боткина. Лейб-медика семьи императора Николая II сыну Юрию Боткину. 22 июня 1910 года. Балтийский порт. «Милый мой, золотой драгоценный Юраша, крепко-крепко целую тебя, мой ненаглядный, за оба твои письма. Не могу скрыть от вас, что я ждал писем от вас обоих старших с большим нетерпением, так как страшно недоставало непосредственного общения с вами. Но я нарочно не хотел напоминать вам об этом, чтобы ваши письма не вышли вынужденными и чтобы, с другой стороны, не мешать вам проводить время так, как вам приятно». Теперь же, получив от тебя, моего золотого, одно письмо и второе, я ужасно обрадовался и так чувствую на себе твою такую дорогую мне нежную ласку. На меня так повеяло ароматным теплом из твоей милой доброй души. Некоторые характеры в письме всегда больше сказываются. Покажут жемчужины из более глубоких раковин своего сердца, чем в устной речи. И это громадного значения и ценности, положительная сторона таких невольных разлук, в каких мне приходится с вами теперь проводить каждое лето. Можно жить иногда с человеком годами под одной крышей и остаться ему почти чуждым или, по крайней мере, очень мало знать его, если не было случая или возможности поболтать, что называется, по душе. Или же наоборот – путем обмена двумя-тремя задушевными письмами сблизиться с человеком, поняв его и проникшись им, так что до конца жизни устанавливаются самые тесные душевные отношения.

0: буду там.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Ой, вот ведь что делает, а? Несется через пешеходный, не затормозил даже. И скорость-то космическая, хоть бы до 60 сбросил. Девушка, он задел вас? Встать можете? Где больно?
3: Да нет, я в порядке вроде. Он чуть не задел, я отскочить успела, просто упала неудачно. Ой, встать не могу, нога.
2: Так, скорую я уже вызвал. Нужно только, чтобы с пострадавших кто-то остался, дождался врачей.
4: Давайте я побуду с девушкой, я вроде не тороплюсь никуда.
3: Наверное, не надо было скорую. Теперь и гаишники приедут, разбирательства начнутся. А меня ж машина не задела, я сама упала.
4: Ну, едва ли бы вы стали такие опасные пируэты выделывать на пешеходном переходе, если бы перед вами не пронесся этот лихач. Он нарушил правила, и будет неплохо, если за это ответит.
3: Да ему бы все с рук сошло, даже если бы он меня сшиб. Вы видели, какая там машина? Такие люди в любой ситуации сумеют откупиться.
4: Так уж и в любой. А вот в Псалтыре, в 48-м псалме, написано вот что. Вы, что надеетесь на силу свою и великим богатством своим кичитесь. Брат не избавит вас, как избавит ли человек? Не может он дать Богу выкуп за себя и цену искупления души своей, хотя бы и трудился вечно.
3: Не поняла, от чего не избавит ни брат, ни любой другой человек?
4: От смерти, понятное дело. Кто проживет до конца своего и не узрит погибели, ибо видит он, мудрые умирают, вместе с ними безумный и несмысленный гибнут, оставляя чужим богатство свое. Их гробы — жилище их навеки, обиталище их из рода в род, хоть и нарекли они земли именами своими.
3: Это точно. Никакие деньги, никакая слава от смерти не защитит. Но ведь это и бедных не минует.
4: Страшна-то ведь не сама смерть. Здесь речь идет о нелицеприятном суде, который ждет каждого человека после земной кончины, о суде, на котором не помогут ни счета в швейцарском банке, ни выгодные знакомства. Псалмопевец говорит: «Почему боюсь я в день судный? Беззаконие путей моих обступят меня».
3: Вы считаете, суд небесный действительно состоится?
4: Ну, мое личное мнение едва ли так уж важно. А вот автор псалма очень хочет убедить слушателей, что ради жизни вечной мы должны удерживаться от совершения беззаконий. Он буквально взывает: «Услышьте слово мое, все народы! Внемлите, все живущие во вселенной, земнородные сыны человеческие! Богатый вместе с убогим, уста мои изрекут премудрость, и поучение сердца моего разум. Преклоню к притче ухо мое, открою в псалтире прорицание мое».
3: Если автор говорит «открою прорицание», значит, он считает себя пророком?
4: У древних евреев во времена Ветхого Завета пророчества не были редкостью. И авторы псалмов писали свои произведения по особому вдохновению, образно говоря, в сотворчестве с Богом. Недаром же Псалтырь, будучи сборником песен, вошла в Священное Писание.
3: Значит, прислушивался народ к псалмопевцам?
4: Ну вот, автор 48-го псалма как раз сетует, что человек, достигший почета, не вразумился. Уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним. Этот путь соблазняет многих, но и после них другие устами своими одобрят его, словно овцы в загоне. В аде водворились они, смерть пасти будет их, и не будет помощи им в аде. С вершины славы своей Незринуты они.
3: То есть все-таки тем, кто при жизни не имел ни славы, ни денег, не так страшно предстать перед Богом?
4: Ну что вы, любовь к деньгам, наделение их особыми свойствами и возможностями поражает сердца как состоятельных людей, так и бедных. Неимущий тоже может оказаться в порочном замкнутом круге. Недаром же псалмопевец обращается одновременно и к богатым, и к убогим. Стремясь к богатству, иной бедняк идет против совести, предает друзей, с одними ведет себя надменно, с другими подобострастно.
3: То есть, чтобы попасть под власть денег, вовсе не обязательно их иметь?
4: Совершенно не обязательно. И автор 48-го псалма особо предостерегает того, у кого ни копейки за душой. Не трепещи перед тем, кто стал богачом, когда слава его дома все растет. Умрет он, с собой не возьмет ничего. И не пойдет его слава за ним. Пусть величают его, пока жив. Когда ты счастлив, все хвалят тебя. Все равно он уйдет к отцам, что не увидят света вовек. Но все-таки именно об участи богатого несколько раз повторяется в псалме горькое сокрушение. Но человек, достигший почета, не вразумился. Уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним.
3: Да, если действительно будет суд, про который в псалме написано, на нем вообще возможно будет оправдаться?
4: Автор псалма выражает надежду. «Бог избавит душу мою от власти ада и примет меня». Наверное, нужно стараться, чтобы в день судный тебя обступили не беззакония твои, а добрые дела. Если уж мы о богатстве говорим, важно помнить о милостыне, благотворительности. Впрочем, дела милосердия тоже не одними деньгами измеряются.
3: Да. Вот вы почему со мной остались? Ради спасения души? Вряд ли же вы рассчитывали, что я вам заплачу.
4: Фантазерковая. Просто когда еще вот так с симпатичной девушкой посидишь? Ну вон, медики приехали. Так что, счастливо.
3: Спасибо вам.
0: Слушайте сие, все народы. Внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оставляет имущество свое другим.

0: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоезерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Святой праведный Алексей Мечев родился в 1859 году. Отец его возглавлял известный церковный хор. Алексей мечтал закончить университет и стать врачом, но мать настояла на том, чтобы он стал священником. Впоследствии Мечев не раз с благодарностью вспоминал об этом решении матери. Алексей женился, принял сан и стал служить в небольшом храме Николая Чудотворца в Клённиках. В 1902 году от болезни скончалась супруга отца Алексея. В это время в городе был праведный Иоанн Кронштадтский. Он навестил Мечева и ободрил его. «Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Ты будь с народом. Войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда легче тебе станет». С тех пор храм в Клённиках стал источником притяжения для верующих. Отец Алексей встречал всех с сердечной приветливостью, любовью и состраданием. О нем говорили, что Мечев обладает даром прозорливости. Все подчеркивали необыкновенную скромность священника. Старцы из Оптиной пустыни частенько направляли москвичей обратно, говоря им: «У вас есть отец Алексей». Алексей Мечев скончался в 1923 году. В похоронах принял участие недавно освобожденный патриарх Тихон. По молитвам к отцу Алексею не раз приходила благодатная помощь. В 2000 году он был причислен к лику святых. Тогда же был канонизирован его сын, протоиерей Сергий Мечев. Прославляя праведного Алексея Мечева, мы вспоминаем его слова. «Случай сделать кому-нибудь добро – это есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому». Мы просим святого Алексея Московского. Святой праведный Алексей, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Будто и вовсе не заботится о красоте и плавности линий. А вы не знаете, это портрет какой-то конкретной женщины?
2: Точно сказать невозможно. Но мне кажется, портрет лишен детальной прорисовки не случайно. В нем себя смог бы узнать, пожалуй, любой переживший блокаду ленинградец. Если бы не название картины, мы бы даже точно не определили, женщина изображена или мужчина.
1: Художница показала таким образом трагедию, коснувшуюся каждой ленинградской семьи в те годы. Блокада коснулась и моих родных. Моя мама, девочка, пережила войну. Рассказывала, что чудом выжили здесь, в Ленинграде. Всю жизнь она болела, потому что здоровье было подорвано голодом и холодом.
2: Выстояли и выдержали невероятными усилиями. И, кстати, это тоже можно заметить на портрете. Необыкновенную силу духа.
1: Да, прямой взгляд героини портрета. Стать, какой-то внутренний стержень. То, что не позволило человеку сломаться в страшных обстоятельствах. Вы знаете, сразу вспоминаются героические защитники Ленинграда, благодаря которым город выжил. Одна из них – Нина Соколова. Первая в стране женщина-водолаз. Она руководила прокладкой топливного тоннеля по дну Ладожского озера.
2: Мне вспоминается юный герой Юра Булатов, который рыл окопы под Петергофом. Даниил Кютинин, выпекавший хлеб и умерший от голода прямо на хлебозаводе. Священник Михаил Славницкий, который во время бомбардировки города вытащил из-под обломков разрушенного здания несколько стариков и детей. И таких героев сотни и тысячи.
1: И картина Анны Липорской «Тетя Дуня. Блокада», что перед нами на стене, о каждом из них.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Довольно часто люди задают вопрос, почему Бог не слышит их молитвы. Вот что пишет об этом святитель Феофан Затворник. «Хочу поделиться с вами его рассуждениями. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. А мы часто дивимся, отчего Бог не слушает молитв наших. Вот и причина. От того, что бывали верно случаи, когда мы затыкали уши свои от речей, которыми умаливал нас нуждающийся, вот и нас не слышит Господь. Но это еще не велико горе, если не слышится молитва о чем-либо временном. А вот горе, если не станет Господь слушать нас, когда начнем молиться Ему об отпущении грехов наших. А не станет, если вопль к Нему тех, которые презренны нами, сильнее молитв наших». Святитель Феофан Затворник.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: советского министра, в гражданскую войну студентом ушел на фронт, вступив в ряды добровольческой армии. Эмигрант, выпускник Сорбонны, афонский монах и архиерей Русской Православной Церкви за границей. Владыка Василий не раз бывал на волосок от смерти. Отступая вместе с армией Деникина, попал в плен и чудом избежал тюрьмы и расстрела. Свой путь от студента-патриота до известнейшего архипастыря, доктора теологии, автора фундаментальных трудов по богословию, владыка Василий Кривошеин описал в автобиографии, которую назвал «Спасенный Богом». Автор начинает повествование с февральского дня 1917 года. Этот переломный для истории России день будущий архиепископ запомнил солнечным, морозным и не предвещающим беды. О том, что произошла революция, он узнал от своей тетки и решил, что она шутит. А потом вышел на улицу, увидел толпы людей в центре города, услышал выкрики «Долой самодержавие!» и понял, что прямо здесь и сейчас происходят события, которые перевернут привычную жизнь с ног на голову. «История совершалась на моих глазах», – пишет владыка Василий. Очевидец и участник эпохальных событий архиепископ Василий Кривошеин в своей книге «Спасенный Богом» не просто фиксирует исторические факты. Он пропускает все через душу и сердце. Недаром в предисловии к изданию признается, что прошлое до сих пор живо в нем, и что пишет он о нем, потому что не может не писать. Действительно, как бы благоприятно ни сложилась последующая жизнь, вряд ли возможно забыть такие, например, моменты прошлого, как большевистские допросы с пристрастием, красноармейский конвой с винтовками. Владыка Василий описывает один тонкий в психологическом и духовном смысле эпизод. Когда его, пленного, везли в неизвестном направлении по железной дороге, конвоир вдруг сел на край вагона теплушки, свесив ноги наружу. У пленника были все шансы попросту столкнуть красноармейца с поезда, а потом спрыгнуть самому и бежать. Но будущий архиепископ почувствовал, что не способен совершить такой поступок. И нашел другой выход – положиться на Бога и на его волю. В мемуарах архиепископа Василия Кривошеина нам представится возможность не раз убедиться в действенности такого решения. Сама жизнь владыки – яркое тому свидетельство. Спасенный Богом, он смог поделиться с нами своими воспоминаниями и усвоенными уроками. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Первоисточник.
1: Все, хватит. Нужно действовать. Есть у меня идея, которая остановит всех наших конкурентов. А мы окажемся победителями.
2: Ну, конечно, я тебя выслушаю, но запомни. Поддерживать буду только честные формы борьбы.
1: Да ладно тебе, подумаешь. Нам нужно преимущество или нет? Тут все средства хороши.
2: Все да не все. Помнишь, кто сеет ветер, пожнет бурю.
1: Слушай, какой ветер? Какая буря? Ты вообще о чем?
3: Это как раз о нечестных планах и их последствиях. Выражение «кто сеет ветер, пожнет бурю» происходит из ветхозаветной книги одного из малых пророков – книги пророка Осии. Книга обличает израильский народ за грехи. В одной из ее глав пророк Осия возвещает народу Израиля о времени бедствий за преступления закона Божия. Пророк использует то образное выражение, которое впоследствии и легло в основу фразеологизма. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». Ветер – здесь образ суетности и пустоты, а буря – образ разрушения. Под бедствием неурожая имеется в виду то, что все начинания еврейского народа будут безуспешными, и все, что они сделают, пойдет им во вред, а врагам их на пользу. За суетные дела свои Израиль пожнет гибель и уничтожение. Выражение «кто сеет ветер, пожнет бурю» сегодня употребляется в значении «тот, кто делает зло другим или желает зла, сам будет наказан». Также его трактуют как предостережение интриганам. Все их действия могут обернуться против них самих, и любые недобрые замыслы влекут за собой наказание.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В предгорьях Эльбруса, в 70 километрах от столицы Кабардино-Балкарии, города Нальчика, есть село Совхозное. В конце 19 века эти земли принадлежали помещице Екатерине Хомяковой, дочери философа-славянофила Алексея Хомякова. Имение называлось «Хутор Хомячиха». В 1895 году Екатерина Алексеевна построила здесь на свои средства каменную Троицкую церковь. В начале 20 века при храме была создана женская монашеская община во имя преподобного Серафима Саровского. Сестры завели породистых коров, открыли сыроваренный завод, наладили работу чулочно-вязальной и трикотажной мастерских. Доходы позволили монахиням содержать приют для девочек. В годы Первой мировой войны в нем проживало 150 воспитанниц. В основном это были дочери погибших воинов. Также насельницы открыли при обители больницу, где получали медицинскую помощь жители окрестных сел. После революции 1917 года безбожники разорили монашеский городок. А в 1995-м Свято-Троицкий Серафимовский монастырь близ Нальчика возродился. Сегодня это единственная православная обитель на территории Кабардино-Балкарии.
2: Радио «Вера» в Нальчике можно слушать на частоте 104.4 FM.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Современные люди довольно много читают, но чтение может быть разным. Например, в чем разница между чтением новостной ленты и чтением Священного Писания? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же убо Его же хочет, милует, а Его же хочет, ожесточает».
3: Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится».
2: «Всяк веру его не постыдится».
1: Любой современный человек сталкивался с тем, что на одну и ту же новость люди могут смотреть по-разному. Причем так бывает во всех сферах, в том числе и церковной. Бывает, рассказывает тебе что-нибудь человек, столкнувшийся с какими-то непонятными для него фактами, или вообще услышавший лишь их далекую от истины интерпретацию. Рассказчик возмущается или насмехается, обвиняет одних, оправдывает других, а потом узнает, что кроме тех фактов, которые знает он, есть еще другие, и они переворачивают всю его картину. Кто-то доверяет одним источникам информации, кто-то другим. В таких случаях, обсуждая новости, люди обычно ссорятся, а в лучшем случае признают невозможность простых оценок и необходимость рассматривать любой факт в контексте. Привыкнув к такому чтению, люди открывают Священное Писание, совершенно забывая о том, что и ему необходим контекст. Да, перед нами Слово Божие, в истинности которого мы не сомневаемся. Люди, которые его писали, касались проблем своего времени. Однако, будучи водимы Духом Святым, они делали это таким образом, что, читая их тексты, мы открываем в них для себя вечные истины. Вот только чтобы сделать это правильным образом, мы должны быть погружены в контекст. На языке богословия этот контекст называется преданием Церкви, то есть живой ее памятью, живой связью с теми людьми, которые эти тексты написали, связью, которую сохраняет для нас и которую сообщает нам Дух Святой. Услышав сегодняшний отрывок вне контекста, можно решить, что Бог относится к людям довольно жестоко. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, а значит и наказывает. Ответ на вопрос «как же так?» звучит не как ответ, а как отказ от ответа. Ты всего лишь творение, а он творец. Ну и кто ты такой, чтобы спрашивать?» Услышав такое, можно, конечно, обидеться, развернуться и уйти. Но лучше действительно задуматься, кто я и как живу. Если собрался спрашивать с Творца о том, как и почему он действует в мире. И самое главное, прежде чем задать такой вопрос, я должен понять, действительно ли это все, что я знаю о Боге. Или, может быть, в других текстах Священного Писания он многократно отвечал на эти вопросы? И если мы будем внимательны, мы увидим, что в нашем огромном и сложном мире Бог, как гениальный педагог, учитывает массу условий и каждому открывает тот путь, который будет способствовать его спасению и спасению окружающих его людей. Да, иногда он позволяет нам ожесточиться, но не ради ожесточения самого по себе, а ради глубины покаяния или чего бы то ни было еще, ему одному в итоге известного. Бог всегда стремится к тому, чтобы происходящее способствовало нашему спасению. И со своей стороны нам стоит доверять ему, чтобы увидеть те пути, которые он перед нами открывает.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я

Радио «Вера». Светлое радио. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 22 июня 1941 года. Начало Великой Отечественной войны. Очень хорошо помню тот воскресный день, когда я вышел со службы около 12 часов. Накануне мы с Толей Алешиным договорились, что поедем к нам на дачу. Я позвонил ему, чтобы уточнить, где и когда встречаемся, а в ответ услышал: «Куда? Когда?» «Война началась». «Да что ты!» — удивился я. «Какая война?» Тем не менее, это действительно была война. С ее началом в какие-нибудь 1.5-2 часа лицо Москвы изменилось. В лицах прохожих появилось какое-то новое, трагичное выражение. Но это был трагизм не страха, а удивления. Я тогда, еще только выйдя из церкви, заметил это, но ничего не понял. Сразу появился замечательный гимн. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Мы до сих пор его поем. Как у Гоголя последние строки повести «Тарас Бульба». «Нет такой силы, которая одолела бы русскую силу». Или у Толстого, при всем моем критическом отношении к нему, верно сказано: «Побеждает дух армии». Именно такой настрой был тогда. И первым, кто призвал к этому, был митрополит Сергий, будущий патриарх. Голос Русской Православной Церкви прозвучал совершенно легально через Московское Центральное Радио. После первых объявлений о переходе нацистами границы и бомбардировке Киева Москва посуровела, улицы опустели, люди стали серьезнее. По улицам мчались на мотоциклах фельдкурьеры с полевыми сумками. В первую ночь была, как оказалось, ложная воздушная тревога, но москвичи рассказывали, что они видели сбитые нацистские самолеты. Потом с неба посыпались настоящие бомбы. Но в эти первые, самые тяжелые месяцы войны Москва оставалась мужественной, спокойной. Не было никакой паники.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Попав в Рим, окунувшись в атмосферу его шумных улиц, с трудом можешь представить себе, что существует еще один Рим – подземный. Причем этот скрытый от человеческих глаз вечный город имеет яркую христианскую историю. Речь идет о знаменитых римских катакомбах – подземных многокилометровых ходах, расположенных под самой итальянской столицей и ее окрестностями. Ученые до сих пор спорят о причинах появления в античной Италии такого феномена, как катакомбы. Долгое время главной версией происхождения катакомб было то, что они возникли из-за добычи строительных материалов. Однако после того, как ученые произвели анализ известняка, в котором вырыты катакомбы, они пришли к выводу, что данный материал вовсе не подходит для строительства. Поэтому возникла новая версия, что катакомбы появились именно как погребальные комплексы. Сначала иудейские, а затем христианские. До 4 века христианство считалось в Римской империи запрещенной религией, поскольку христиане отказывались почитать римского императора в качестве бога, как тогда было принято в империи. Христиане не могли открыто собираться и совершать богослужения, поэтому они собирались ночью в местах, где бы их не стали искать. Римляне-язычники были чрезвычайно суеверны и обходили катакомбы за километры. Так катакомбы стали христианскими. Впрочем, какой бы ни была версия происхождения катакомб, в настоящее время они являются уникальным памятником христианской истории. Дело в том, что вплоть до 4 века катакомбы были местом, где христиане совершали богослужения и хоронили своих мучеников. Их могилы украшались различными изображениями, которые дают нам сегодня возможность восхищаться искусством древних учеников Христа. В 4 веке Рим в лице императора Константина принял христианство, и надобность в ночных встречах в катакомбах отпала. Тем не менее, вплоть до X века их посещали, чтобы поклониться останкам мучеников. Затем о катакомбах забыли и вспомнили 6 столетий спустя. Повторное обретение катакомб стало настоящим событием. Глазам христиан нового времени открылось то, кем являлись их единоверцы из первых веков. Особую роль сыграли здесь те рисунки, которыми украшались христианские гробницы и храмы внутри катакомб. Это были растительные орнаменты, изображения животных. Многие из них имеют символическое значение. Например, в катакомбах мы часто можем увидеть изображение оливковых деревьев, ветви которых образуют крест. Олива – это образ вечной жизни рядом с Богом, а крест – символ Христовой победы над смертью. Также часто в подземном Риме встречается изображение рыбы. Таковым был кодовый символ первых христиан. Рыба по-гречески звучит как «ихтис», что одновременно является аббревиатурой выражения «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о римских катакомбах, уникальном памятнике раннехристианской истории.

0: Сегодня, 22 июня, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла игумена Белоязерского, праведного Алексея Мечева, преподобного Александра игумена Кушцкого. Преподобный Александр, игумен Кушцкий, в миру Алексей, родился в 1371 году в Вологде. Он принял монашеский постриг и вскоре был удостоен сана иеромонаха. Александр постоянно пребывал в труде и молитве. Братья смотрели на него, как на ангела Божия, и это тяготило Александра. Тайной ночью он оставил монастырь. Он поселился на реке Сянджами. Но уединенная жизнь продлилась недолго. Вскоре к Александру потянулись люди за советом и наставлением. Александр ушел на берег Кубинского озера. Там в своей келье жил преподобный Ефимий Сянджемский. Отшельники договорились поменяться кельями. Ефимий ушел на Сянджему, где впоследствии прославился своими подвигами, а Александр остался на Кубинке, близ устья реки Кушта. Вскоре он основал там монастырь. Игумен Александр прославился своей прозорливостью. После смерти преподобного по молитвам к нему не раз происходили чудесные исцеления. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая преподобного Александра, игумена Кушцкого, мы просим: «Святой преподобный Александр, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Диченко делимся историями о чудесных или необъяснимых случаях. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.
2: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Страницы летописи. Стоит на берегу Сиверского озера красавец-монастырь. Белоснежные стены, неприступные башни. Один из самых крупных российских монастырей основал в 1397 году монах Кирилл, прозванный позже Белозерским. Кирилл мечтал о монашеском служении с юности, но его опекун и благодетель, боярин Вельминов, не отпускал любимого слугу в монастырь. Долгие годы был Кирилл монахом только в своих помыслах. Постриг принял довольно зрелым человеком. Став иноком московского Симонова монастыря, нес послушание в хлебопекарне, носил воду, колол дрова, раздавал хлеб. Глядя на пылающий огонь в печи, часто говорил себе: «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь». 9 лет трудился преподобный Кирилл, соблюдая строгие посты, отдавая ночи молитвам во славу Господа. Братья по монашескому ордену избрали его новым игуменом монастыря. Мирские заботы и хлопоты отвлекали от молитвенного служения, и вскоре Кирилл отказался от игуменства, от власти и богатства, принял обет безмолвия и затворился в келье, проводя дни в трудах по переписке книг, а ночи в молитвах. Однако люди, почитая Кирилла как чудотворца и прозорливца, толпились у его кельи, просили духовного руководства. И тогда ушел инок Кирилл из Москвы на север, в глухие белозерские леса.
1: Вогребок, еще грибок. Проша, смотри, на Иланской горке крест стоит.
2: Там, в землянке, Божий человек поселился. Сказывают, бывший игумен целого монастыря в Москве. Считай, большой человек был. А теперь вон, в лесу живет. Сам землю копает, деревья валит.
1: А чего ему тут надо-то?
2: Монастырь будет строить. Люди говорят, сама Богородица ему это место указала. Посреди молитвы услышал он ее чудесный голос. Иди, мол, на Белое озеро, там твое место. Вот он и пришел. Сначала его еще один монах провожал, Ферапонт, из наших мест. Но он дальше пошел, а этот вот остался, потому что он в видении видел большое озеро, по одну сторону гора, по другую — густой лес, за лесом долина, совсем как у нас тут.
1: И не страшно ему одному-то?
2: А Богородица его оберегает. Сказывают, боярин один думал, что у старика в землянке богатство великое припрятано, и наслал сюда разбойников, чтоб, значит, поживу поиметь. А явились лихаимцам стрельцы с луками на страже вокруг жилища. Испугались разбойники, да и разбежались. А на самом деле не было никого, лес глухой кругом.
1: На вид такой добрый дедушка, седой, худенький. Он не хворый, а Прошка?
2: Да я почем знаю. Он молчит, не разговаривает ни с кем. Мы с ребятами ходили за рыбой на озеро и встретили его. Ну, испугались, и Федьку Хромову вперед вытолкали. Он поклонился и говорит: «Возьмите окуней, старче, только старости не жалуйте, что мы тут рыбачили».
1: А дедушка что?
2: Рыбы не взял, перекрестил нас всех. А Федюшку по голове погладил и ушел.
1: И все?
2: Нет. Федька-то хромать перестал. Бегает теперь туда к старику, помогает. А тот его читать учит.
1: Прош, хорошо, что будет монастырь.
0: Кирилл недолго оставался один. Постепенно к нему потянулись другие иноки. Совместными усилиями они построили деревянную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Так на берегу Сиверского озера возник Успенский Кирилло-Белозерский или просто Кириллов монастырь. Кирилл ввел в монастыре строгий общежительский устав, запрещавший монахам отвлекаться от служения на мирские заботы. Никто из монахов не имел личной собственности. Братьям не позволялось даже держать воду для питья в своих кельях. Однако игумен личным примером и кротостью заслужил безграничное уважение как среди своих собратьев, так и среди окрестных жителей. Мудрец и книжник Кирилл основал в монастыре библиотеку, школу, занимался просветительством. До нашего времени дошли 12 книг из личной библиотеки преподобного Кирилла. 30 лет Кирилл был игуменом монастыря, еще при жизни прославившись многими чудесами. Совершались они и после его смерти, оберегая и защищая обитель от зла. Кириллов монастырь пользовался особым уважением в России, охраняя сухопутный путь из Москвы в Архангельск, стал центром паломничества и крупным культурно-экономическим центром русского севера. Сам Кирилл Белозерский в 1547 году был причислен к лику святых.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда тебе больно, собери свои душевные силы и постарайся понять смысл боли, через которую Бог открывает тебе небо. Старец Ефрем Святогорец.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями,

0: моет посуду, печет лепешки на продажу в лавке тетушки, убирается, ухаживает за садом. Привычная к труду, Фиби легко справляется с этими делами. Но главное другое. Вот что бросается в глаза ее тетушке. Фиби любую работу выполняет так, словно ее простые бытовые действия имеют духовный смысл. Она умеет, говорит о ней автор, в ткань будней вшивать золотую нить одухотворенности. Протоиерей Всеволод Шпиллер, известный проповедник XX века, в одной из своих проповедей затронул тему золота и будней. Каждая душа в глубине своей имеет золото. Это золото есть творческая, то есть созидающая сила. И она может осуществляться даже самым простым образом в бытовых делах и обязанностях, освещая целую жизнь. И именно эта любовь, служение человеку, есть в то же время служение Богу. Слова отца Всеволода перекликаются с тем, как Фиби сумела превратить свои дни в золото.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья –

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто ходил в горы с бумажной, настоящей картой, знает: когда вершины покорены, тропинки истоптаны, никакой адекватный путешественник никогда эту карту не выбросит. Даже если у него появилась возможность использовать самые современные средства навигации. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, и образы карты и путешествия нам очень пригодятся, чтобы его хорошенько понять.
4: Иоанн же, услышав
5: в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
6: «Хочай прийти, имея уши слышать и да слышит».
3: Перед нами встреча двух миров, двух эпох – Ветхого и Нового Заветов. Пророк Иоанн, будучи заключен в темницу и услышав много всякого разного об Иисусе, отправляет своих учеников, чтобы они все как следует разузнали. Ты ли Христос? Или нам другого ждать? На такой прямой, не допускающий никаких интеллектуальных жонглирований вопрос, Спаситель отвечает просто: «Открой глаза и смотри сам». Когда слепые прозревают, немые говорят, а мертвые восстают – как, ничего из пророчеств это не напоминает? Что там у Исаии в его книге про день Господень говорится? А вот теперь как раз нам и понадобится метафора путешественника и его карты. Почему карту не принято выбрасывать? Да потому что она живой свидетель всего пройденного пути. Она вписана самой жизнью в реальность. В ней поправки, ошибки, подтверждения, комментарии живого очевидца. И, возможно, вышедшая из-под типографского станка карта куда более презентабельна, но она всего лишь одна из тысяч. И так и будет ей оставаться, доколе не коснется ее рука туриста. Иоанн Предтеча и есть самая настоящая живая карта духовного пути человечества до пришествия в мир Слова Божия, Христа Спасителя. И все эпитеты, которыми одаряет Иисус Предтечу, словно бы метки на этой карте, восклицательные знаки, не только подтверждающие правильность изображенного на ней, но и заряжающие само изображение силой и вдохновением. Да, Предтеча – самый великий пророк, хотя таким сейчас и не видится с точки зрения его современников. Он – вершина той святости, распахнутости навстречу Богу и чистоты, которой только и мог он достичь. Но тому, кто познал Христа, кто уже взошел на вершину горы, карта уже без надобности, ведь он уже достиг желанной цели. Однако это не значит, что эту карту можно выкинуть в мусор. Она – живое свидетельство всего пройденного пути. И то, что дорога привела к искомому результату, во многом ее карты заслуга.
7: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Оптинский монах Моисей недавно стал настоятелем монастыря. Он и сам с трудом привыкал к своему новому и столь ответственному положению, а тут еще отец Васиан, старый монах одного из оптинских скитов. Раньше в самом монастыре его и не видно было, редко выезжал из скита, а теперь, что ни неделя, приходит и прямиком к новому настоятелю. Да не с делами какими-нибудь, а так поговорить о том, о сём. А главное его, отца Моисея, пожурить, а то и отчитать. Мол, не так обителью управляешь, тут у тебя непорядок, там не строение. Отец Моисей волновался, расстраивался, переживал. Келейник, помощник отца Моисея, и намекал, и прямо говорил отцу Васиану: не положено, мол, по уставу монастырскому так с настоятелем говорить, но отцу Васиану хоть бы что. Однажды, когда старый монах снова явился и стал требовать приема у настоятеля, келейник в сердцах сказал отцу Моисею: «Ей-богу, батюшка, я его прогоню, не пущу больше, только время у вас понапрасну отнимает». Но отец Моисей покачал головой. Он много раздумывал о происходящем и, кажется, понял самое главное. «Нет, брат, так не годится», — сказал он и велел позвать гостя. Отец Васиан, как обычно, прямо с порога стал сердито поучать настоятеля. На сей раз отец Моисей молча и внимательно его слушал, согласно кивал. Отцу Васиану даже стало неинтересно его отчитывать, и он раньше обычного поспешил откланяться. Отец Моисей дал монаху с собой на дорожку целую связку сдобных баранок. Так дальше и продолжалось. Когда монахи видели, как от настоятеля выходит отец Васиан со связкой баранок или чем-нибудь подобным, они шутя говорили: «А, снова приезжал настоятеля уму-разуму учить». Однако визиты его к отцу Моисею становились все реже, а вскоре и вовсе прекратились. Спокойного и смиренного настоятеля не хотелось ни в чем обличать. В Оптиной пустыне отца Моисея почитали не только как заботливого настоятеля, но и как мудрого старца, и старались прислушиваться к его духовным советам и наставлениям. «Если хотите быть всегда мирными, ни с кем не расставайтесь в неудовольствии», — говорил старец Моисей Оптинский. «Но всячески старайтесь от души простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы разойтись в мирном духе. Тогда и сами будете наслаждаться душевным спокойствием».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

0: вера.
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Вера. Светлое радио. Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем, но если жизнь так заклинится, так сплющится, что только чудо может нас спасти, мы в это единственное, исключительное чудо верим. Александр Солженицын.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1955 год. Мы не запрещали детям играть в богослужение, но и не подталкивали к этому. Мы видели следующее. Ребенок едва ходить начал, еще не умеет говорить, не понимает речи взрослых, а уже служит Богу. Он держит в ручонке вертикально карандаш или палочку, заменяющую ему свечку, встает перед иконами и серьезно, сосредоточенно, не обращая внимания на членов семьи, начинает петь, или вернее гудеть что-то похожее на «Аллилуйя» или «Помилуй». Рядом со старшим сыном Колей неизменно становился Сима и повторял все движения братца. И никогда ни одной улыбки при этом, ни баловства. Мы с отцом наблюдали только и радовались. Дети изливают, как умеют, свои чувства перед Господом. Эти игры продолжались у детей до 7 лет, то есть до отроческого возраста, пока у Мишки их были еще в младенческом состоянии. Позднее они сами понемногу прекращали, видно, слышали уже голос совести, побуждавший смотреть на вещи уже серьезно, вдумчиво.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Сидела я однажды на скалистом берегу Черного моря на полуострове Тарханкут в западной части Крыма. Солнце медленно опускалось к горизонту, подсвечивая море. Прозрачная морская вода переливалась оттенками голубого, синего и изумрудно-зеленого цвета. Я смотрела на эту красоту, и чувство восхищения не покидало меня. Как же совершенно сотворенное Богом! Чувство радости и благодати от созерцания Божьего мира замечательно выразил царь Давид в одном из своих псалмов. Речь идет о 103-м псалме, в котором древний пророк благодарит Господа за сотворенный мир и за то, как премудро, как дивно он устроен. Строчки из этого псалма легли в основу молитвы, с которой начинается каждое вечернее богослужение. Давайте поразмышляем над текстом молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. В богослужебном уставе это песнопение называется «Предначинательный псалом». И то, что именно с него начинается служба, а точнее весь богослужебный суточный круг, очень символично. Ведь текст псалма отсылает нас к сотворению нашего мира, то есть к началу его существования, и восхваляет Творца, его премудрость и величие. «Благословляй, душа моя Господа!» – так начинается песнопение в переводе на русский язык. «Благословен Ты, Господи! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма! Благословен Ты, Господи!» Вот как первая часть песнопения звучит на церковнославянском языке. «Благослови, душе моя Господа, благословен еси Господи! Господи Боже мой, возвеличился еси зело, благословен еси Господи!» Давайте послушаем первый фрагмент предначинательного псалма.

Второй фрагмент песнопения почти не требует перевода на русский язык. Вот как он звучит по-церковнославянски. «На горах станут, то есть встанут, воды. Дивно дела Твоя, Господи, посреди гор пройдут воды. Дивно дела Твоя, Господи». Давайте послушаем вторую часть песнопения. –

Третья часть песнопения тоже вполне понятна на церковнославянском языке. Вот ее текст. «Вся, то есть все, премудростью сотворил еси, то есть ты сотворил. Слава ти, Господи, сотворившему вся». Послушаем третью часть предначинательного псалма.

В будничные дни предначинательный псалом читается, а священник в это время молится перед закрытыми царскими вратами, дверьми в центре иконостаса, ведущими в алтарь. Этот момент богослужения напоминает об Адаме, стоявшем некогда перед воротами рая, из которого он был изгнан Господом за непослушание. Праздничные службы псалом торжественно исполняется церковным хором, а священник в это время обходит храм и кадит благовонным дымом иконы и всех прихожан в напоминание человеку о том, что он создан по образу и подобию Божьему и призван к святости. А еще кадильный дым отсылает нас к образу благодатного Святого Духа, оживотворяющего сотворенный мир и все сущее в нем. Благодать Святого Духа коснулась и моего сердца тем далеким днем на скалистом берегу Черного моря. Я поняла тогда, что красота сотворенного мира во всем, что нас ежедневно окружает, в снежинке, упавшей на ладонь, в плывущих по небу облаках, в наших домашних питомцах, прекрасных пушистых созданиях, и, конечно, в нас самих, ведь каждый из нас – творение Господа. Наверное, это и есть счастье – радоваться Божьему миру и ощущать себя Его частью. Слава Тебе, Господи, сотворившему все! Давайте послушаем предначинательный псалом полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
4: Вот все и узнаете.
3: У нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы».
1: Каждую субботу
2: в 9:30
5: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрюша, взгляни на картину Ивана Творожникова «Старушка». Вроде бы ничего особенного. Скромная женщина лет 70, а то и старше, сидит, чуть сгорбившись на табурете по открытым тканям. Одежда на ней в темных тонах, коричневое пальто, черный атласный чепец с бантом у подбородка. И фон у изображения размытый, невыразительный. А смотришь на полотно, и на сердце светлеет.
2: А это потому, что выражение лица у старушки доброе, смиренное. В ее ласковых глазах источник света.
1: Да, радостно, что такое замечательное полотно есть у нас в Тверской картинной галерее.
2: Биография Ивана Творожникова вообще тесно связана со здешними местами. Он родился в середине 19 века в Тверской губернии в деревеньке Большое Жуково.
1: А где это?
2: Там, где река Шоша впадает в Волгу, сейчас это Конаковский район. Деревня уже не существует. В середине 20-го столетия она попала в зону затопления при строительстве Иваньковского водохранилища.
1: У Творожниковых в тех краях было имение?
2: Нет, Иван Иванович из семьи бедных крепостных крестьян.
1: А как же ему удалось стать художником?
2: Он рисовал с детства в основном угольком на бревенчатых стенах сеновала, сеней. Когда мальчику исполнилось 12, родители отправили его в Санкт-Петербург на заработки. Иван служил в трактире, был подручным в сапожной мастерской, помощником продавца в лавочке.
1: В большом городе у одаренного юноши, наверное, появилось больше возможностей для творчества.
2: Точно. И он использовал каждую. Рисовал на всяком клочке бумаги, что попадало ему в руки. Случайный знакомый увидел один из таких рисунков и помог самородку поступить в рисовальную школу. После нее Творожников окончил Академию художеств с большой серебряной медалью. Имел немало выгодных заказов. Даже 2 портрета императора Александра II написал. И государю они понравились.
1: А, так значит, Творожников в зрелом возрасте жил в столице?
2: Вовсе нет. В 80-х годах 19 века Иван Иванович вернулся в родную деревню. Подлатал ветхий родительский дом и поселился в нем на несколько лет. Тогда и был написан вот этот портрет неизвестной старушки.
1: Так она землячка наша, как и мы, тоже родом из Твери. А может быть, даже родственница. Очень уж бабушку напоминает.
2: Мне кажется, с нашей бабушкой героиню картины роднят не столько черты лица, сколько его выражения. И это неудивительно. Они обе верили в Бога.
1: Ты по взгляду определил, что старушка с картины верующая?
2: Не только. Видишь, у нее в руках круглый хлебец. И это большая просфора. И именно такие используют во время богослужения для приготовления причастия. После службы священник раздает большие просфоры по своему усмотрению. Получить дар может именинник или тот, у которого в жизни настало время испытаний. Во всяком случае, человек, близкий храму.
1: Какой ты внимательный, Андрюша. Я вот внимания на просфору не обратила. А теперь эта деталь стала для меня завершением цельного образа. Иван Творожников на картине «Старушка» показал внутренний свет человека и объяснил, что источник этого света во Христе.
3: Картину Ивана Творожникова «Старушка» можно увидеть в Тверской областной картинной галерее.
0: Краски России.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает игумен Назарий Рыпин.
1: Иногда приходится видеть людей, пользующихся имеющимися у них ресурсами не во благо. Это может быть и физическая сила, и служебное положение, и воля к победе. Но кому больше дано, с того больше и спросится. Нельзя употреблять данные Богом таланты для унижения ближнего. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Великого. «Убогий, не имеющий сил вредить, не ставится в числе деятельно благочестивых. Но кто может причинить вред и не употребляет силы своей на зло, а щадит уничиженных, по благочестию пред Богом, тот бывает причастником воздаяния благих и по смерти».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Есть промысел Божий, который вразумляет человека порой через испытания и обращает сердце к вере. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, духовный писатель XIX века, нет слепого случая. Бог управляет миром, и все свершается по суду непостижимого, премудрого и всемогущего Бога. Эти слова владыки Игнатия вспоминает Галина Чинякова, автор книги «Сила непостижимая». Десница Вышнего над Россией в годы Великой Отечественной войны. Внимательно изучая ход самого тяжелого военного конфликта 20-го столетия, автор заметила закономерность. Важнейшие судьбоносные события Великой Отечественной, как правило, совпадали с днями больших церковных праздников или памятью особо чтимых святых. С этой точки зрения Галина Чинякова и решила проанализировать хронику основных событий 1941-1945 годов, чтобы наглядно убедиться, все происходящее было не случайно, но совершалось под покровом божественного промысла о России. Автор ведет читателя дорогами войны с первого ее часа и до победного салюта. Встала плечом к плечу со всеми в борьбе против врага и Русская Православная Церковь. Приходы собирали средства на оборону страны, помогали больницам и госпиталям. И, конечно, молились о победе русского народа. Война всколыхнула человеческие души. Многие на фронте и в тылу в трагичные дни обрели веру. Обо всем этом рассказывает Галина Чинякова в своей книге «Сила непостижимая. Десница Вышнего над Россией в годы Великой Отечественной войны». Москва, 5 апреля 1942 года. Пасха, которая совпала с 700-летием Ледового побоища. Еще шла битва за Москву, но в этот день комендантский час в городе отменили. В книге мы прочтем трогательные воспоминания одного из прихожан Богоявленского Елоховского собора. Его имя, к сожалению, не сохранилось. Как собралась огромная очередь из желавших приложиться к плащанице, осветить пасхальный хлеб, тот, что

0: Дальнейшие этапы Великой Отечественной. И вот, наконец, Берлин 1945-го. 6 мая была Пасха, совпавшая с памятью великомученика Георгия Победоносца. А 8 мая 1945 года на Светлой Седмице, в праздник Иверской иконы Божьей Матери, состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 24 июня 1945 прошел исторический парад Победы на Красной площади Москвы. В тот день был праздник Святой Троицы. Автор книги «Сила непостижимая. Десница Вышнего над Россией в годы Великой Отечественной войны» Галина Чинякова подчеркивает явственную связь небесного и земного, которую так остро ощущали люди во время войны, вставали на защиту Отечества и шли в храмы. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам в управление вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут

голода там в Африке или где-то еще. А здесь вот выбрасываем. Потом снова это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека вот просто человек извращает. И Господь опять говорит, ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья. Дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Но Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И обсуждаемых со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Ларец слов.
2: Ветхозаветная часть Библии посвящена отношениям между Богом и древним Израилем. Господь на протяжении веков управлял еврейским народом. Однако не всегда водительство Божие нравилось Израилю. Евреи неоднократно отступали от истинной веры, уклонялись в язычество. За это Бог подчас отзывался об Израиле как народе жестоковыйном. О слове «жестоковыйный» наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «жестоковыйный». Церковнославянское прилагательное «жестоковыйный» состоит из двух частей – «жесткий» и «выя». Значение слова «жесткий» пояснять не нужно, а вот «выя» на церковнославянском означает «шея». Таким образом, «жестоковыйный» переводится как «жесткошеий». В целом, да, но чтобы точно понять значение слова, нужно не просто перевести его составляющие, но и знать особенности обращения с домашним скотом. Вспомните, как упирается корова или лошадь, когда ей не хочется что-либо делать. Она взбрыкивает и мотает головой. Когда пытаешься потянуть за привязь, чувствуешь, как шея животного напрягается. Ощущаешь всю жесткость шейных мышц. Вот в чем смысл слова «жестоковыйный». На русский язык его можно перевести как «непослушный», «непокорный», «своевольный». С жестоковыйным животным справиться чрезвычайно непросто. Так и Богу было очень сложно вести народ еврейский в эпоху Ветхого Завета. Впервые Господь называет Израиль жестоковыйным фактически сразу после бегства евреев из Египта. Евреи в ходе путешествия по пустыне отлили себе из золота статуи тельца и стали поклоняться ему вместо Бога. На это Господь сказал: «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный». Итак, запомним, что церковнославянское слово «жестоковыйный» переводится на русский язык как «непослушный», «непокорный», «своевольный».
0: Ларец

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Пряжевская икона Богородицы в судьбах России.
1: Пряжевская икона Божьей Матери относится к иконописному типу Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пречистая Дева на изображении указывает рукой на своего Божественного Сына, как на истинный путь спасения. Образ был написан в 17 столетии. Он хранился в храме Воскресения Христова села Пряжево в 10 километрах от украинского города Житомира. К сожалению, подробности обретения иконы и летопись чудес, происходивших по молитвам перед святыней, были утрачены в 18 веке, когда Воскресенская церковь принадлежала униатам, сторонникам союза с католиками. Не сохранилась и сама Пряжевская икона. Она бесследно исчезла после революции 1917 года. Однако в вихрях истории уцелело несколько ее чудотворных списков. Самый древний датируется, как и первообраз, 17 веком. Он был написан для Белогорской Николаевой пустыни, основанной в 1672 году близ села Горналь под Курском. Сегодня эта обитель известна как Горнальский Николаевский Белогорский монастырь. Пряжевская икона на протяжении нескольких веков оставалась здесь чтимой святыней. Каждый год на Вознесение образ Божией Матери проносили крестным ходом в расположенный в 7 километрах город Мирополье. Сейчас это Сумская область Украины. А осенью, между праздниками Успения и Рождества Богородицы, крестоходцы преодолевали с иконой 20 километров до города Суджи. Благочестивая традиция пресеклась после революции 1917 года. Монастырь закрыли. На его территории разместили исправительную колонию для малолетних. Пряжевскую икону монахам удалось спасти. В советское время она хранилась в Троицком храме в Судже. В 1996 году верующие возобновили обычай совершать крестный ход со святыней. Молитвенное шествие совершалось в село Горналь, к тому месту, где прежде находился Никольский монастырь. Когда обитель вновь стала действующей в 2001 году, образ Богородицы вернулся на свое историческое место. Православные возобновили крестные ходы в Мирополье. Последний состоялся в 2014-м. В 2025 году Горнальская Николаевская обитель оказалась в зоне боевых действий. Насильники вывезли Пряжевскую икону Божией Матери из-под обстрелов и поместили на монастырском подворье в Покровском храме города Курска.
0: Небесная заступница. Пряжевская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Строящий дом свой на чужие деньги – то же, что собирающий камни для своей могилы. Книга «Премудрости Иисуса» сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. Белоруссия, деревня Жировицы, Успенский монастырь. Матерь Божья защитила Успенский монастырь от бомбежки. Немецкий летчик, дважды бомбивший эту территорию, видел, что бомбы упали точно, взорвались же везде, кроме монастырской территории. Когда война кончилась, этот летчик приезжал в монастырь, чтобы понять, что это за территория такая, что за место, которое он дважды бомбил, и ни разу бомба не взорвалась. А место это благодатное, оно намоленное. Вот Господь и не допустил, чтоб был разрушен остров веры. А если бы мы все верующие были, вся наша матушка Россия, Украина и Белоруссия, то никакая бы бомба нас не взяла, никакая. И бомбы с духовной заразой тоже бы вреда не причинили.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В 1967 году профессор Принстонского университета США Лин Уайт опубликовал статью «Исторические корни нашего экологического кризиса», в которой ответственность за ухудшение состояния природы возложил на Библию. Свое суждение ученый аргументировал тем, что, лишив природные явления божественного статуса, Священное Писание якобы обеспечило людям карт-бланш для нещадной эксплуатации земных благ. Точка зрения американского профессора оказалась вполне уязвима. Чтобы ее оспорить, достаточно привести несколько цитат из Ветхого Завета. Так, например, книги Левит и Второзаконие содержат технологические указания по предотвращению засоления почвы. Для этого каждый седьмой год следует землю оставлять под паром, то есть не засеянной, чтобы она отдыхала и не истощалась. Такой метод используется в сельском хозяйстве и поныне. Какими технологиями земледелия владели в древности другие народы Ближнего Востока? Ответ на этот вопрос стал возможен благодаря открытию английского археолога Леонардо Вули. В 1929 году, во время раскопок древнего шумерского города Ура на территории современного Ирака, он обнаружил клинописный документ с красноречивым названием «Альманах земледельца».
1: Текст, сохранившийся на клинописных табличках, представлял собой поучение шумерского крестьянина, оставленные для сына. Ученые предположили, что это, вероятнее всего, не записки земледельца в буквальном смысле, а стилизованное под них руководство по ведению натурального хозяйства, написанное человеком образованным. Подробно и скрупулезно автор излагает методику выращивания различных культур и способы повысить урожайность. Например, он уточняет, что перед засевом ячменя нужно дождаться, когда воды спадут после разлива реки. После этого следует выпустить на мокрую землю подкованных быков, чтобы они затоптали сорняки и выровняли поле. Следы копыт должны загладить слуги специальными мотыгами. Древний ментор настаивает, что поле необходимо перепахать двумя плугами, дающими разную глубину рыхления. Для сева он рекомендует использовать специальные приспособления, позволяющие регулировать степень погружения зерна в землю. Кроме методических рекомендаций по земледелию, альманах содержит советы, как дисциплинировать людей и животных, участвующих в напряженной работе. Особое внимание автор уделяет в этом разделе различным формам кнутов и палок.
0: Но известны ли были древним шумерам, просвещенным в вопросах земледелия, способы предотвратить засоление почвы? Этому вопросу в 60-х годах 20 века посвятил подробное исследование доктор исторических наук Чикагского университета США, известный ассириолог Торкильд Якобсен.
1: Проведя анализ целого ряда клинописных текстов, обнаруженных в разные годы на раскопках таких шумерских городов-государств, как Ур, Урук и Лагаш, профессор Якобсен обнаружил недвусмысленные указания на процесс засоления почв и сумел проследить его последствия на протяжении длительного исторического периода. Именно засоление земли, по мнению американского ученого, было причиной, по которой в Месопотамии постепенно убывала доля пшеницы в общем урожае зерновых. В текстах середины второго тысячелетия до Рождества Христова о ней уже не упоминается. Основной культурой растеневодства у шумеров на протяжении веков оставался ячмень, наиболее приспособленный к условиям засоления. Но и он снизил свою продуктивность во многих южных районах Месопотамии. Торкильду Якобсену удалось установить, что особенно пострадал от истощения почвы город-государство Лагаш, где засоление, начавшись за 2400 лет до Рождества Христова, стало постепенно распространяться на запад, в сторону Евфрата. Тысячу лет спустя оно достигло Вавилонии. Это произошло приблизительно в то время, когда пророком Моисеем были написаны книги Второзаконие и Левит. The book of Deuteronomy and Leviticus were written.
0: До исхода из египетского плена основным занятием израильского народа было скотоводство. Поселившись в Палестине, иудеи стали осваивать земледелие. Евреи не имели в то время столь богатого опыта возделывания почвы, как другие народы Ближнего Востока. Но у них было божественное откровение, проливающее свет на многие тайны, в том числе и в науке выращивания хлеба. Израильтяне, относившиеся к природе как к творению Божию, по наущению Создателя обращались с ней бережнее, чем соседи-язычники. Этот факт, доказанный научными исследованиями, стал весомым аргументом против утверждения, что в Библии есть предписания, вредящие экологии.
2: Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», многодетный отец Виталий Якунин. Поговорим о важности сохранения чистоты русского языка и о том, чем опасно распространение ненормативной лексики. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии директор мемориального центра Бутово Игорь Горьковый. И разговор пойдет о забытых усадьбах в московском районе Бутово, а также о возникновении Бутовского полигона.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Воспоминания свидетелей жизни святого дают нам возможность узнать о многих важных событиях его земной жизни. И, ухватившись за эту ниточку, можно подняться и до понимания духовных истин. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Льве Оптинском и книге Евгения Поселянина «Старец Амвросий». Место действия – монастырь Оптина-Пустынь, неподалеку от города Козельск Калужской губернии. Время действия – первая половина XIX века. Русский духовный писатель Евгений Поселянин впервые побывал в монастыре Оптина-Пустынь еще в ранней юности, после окончания гимназии, и с этого времени стал духовным сыном великого старца Амвросия Оптинского. Книга Евгения Поселянина «Старец Амвросий» охватывает всю историю Оптиной пустыни. На ее страницах автор, по воспоминаниям очевидцев, создал выразительный портрет оптинского старца Леонида в схеме льва, наставника батюшки Амвросия.
2: Внешность отца Леонида была чрезвычайно величественна. Он весь дышал простотой, подчас резкой и грубой, исповеднической ревностью.
1: Оптинский старец Леонид в схеме «Лев» первым в монастыре стал ежедневно принимать народ, который шел к нему за духовными советами и наставлениями, хотя вначале многим из братьев это казалось непривычным и странным. Вот как об этом пишет Евгений Поселянин.
2: Некоторые невежественные монахи соблазнялись его деятельностью, смешивая откровение помыслов с таинством исповеди. Архиерею послали донос, и он велел запретить старцу принимать мирян. Но народ продолжал осаждать старца. Как-то заметив перед кельей старца громадную толпу, настоятель напомнил ему о запрещении архиерея. Вместо ответа отец Леонид приказал принести недвижимого калеку, лежавшего у его дверей, и сказал: «Посмотрите на него, он живой в аду, но ему можно помочь. Господь привел его ко мне для искреннего раскаяния, чтобы я мог его обличить и наставить. Могу ли я его не принять?» Отец Моисей дрогнул перед этими словами и перед видом страдальца, но молвил: «Пресвященный грозил послать вас к начальству. Ну так что же, хоть в Сибирь пошлите, а я буду тот же Леонид. Я к себе никого не зову, а кто приходит ко мне, тех гнать от себя не могу. Особенно из простонародья многие погибают от неразумия и нуждаются в духовной помощи».
1: Образ отца Леонида в схеме льва книги Евгения Поселянина дает представление об истоках такого уникального явления в духовной жизни России, как старчество. Задача старца – направить человека на путь спасения. А для этого сначала нужно каждого выслушать, помочь разобраться со всеми проблемами и душевными недугами. В 1829 году отец Леонид с шестью учениками пришел в Оптинский скит, и вскоре за духовными советами к нему в монастырь стали приходить крестьяне из окрестных сел, помещики, городские купцы, чиновники, студенты, женщины. Именно оптинский старец, отец Леонид, дал благословение 27-летнему учителю греческого языка Александру Гринкову, в будущем преподобному Амвросию Оптинскому, остаться в Оптиной пустыне. Гринков стал келейником старца Леонида, помогал ему вести переписку, наблюдал, как старец беседует с народом. Летом 1841 года в Оптину пустынь навестить Гринкова приехал его друг Покровский, тоже преподаватель гимназии. Покровский на всю жизнь запомнил, как старец Леонид, сидя на кровати, размахивал руками и громко кричал на Гринкова за какую-то провинность. На языке монахов, что называется, смирял.
2: «Простите, ради Бога, батюшка», — смиренно умолял Гринков. А старец, как будто не замечая этих просьб, только стучал ногами, размахивал руками над головой Гринкова и грозно кричал: «Ах ты, самочинник! Ах ты, самовольник! Да как ты это смел сделать без благословения?» Но такие искушения налагал старец на своего ученика, так же, как ювелир очищает золото в горячем огне. Он сознавал, какое сокровище зреет в Гринкове, и нередко бывало по выходе его из кельи, после жестоких разговоров промолвит окружающим: «Великий будет человек».
1: Незадолго до смерти отец Леонид призвал другого оптинского старца, отца Макария, и передал под его опеку Гринкова, предвидя, что он станет его достойным подражателем на ниве старчества. Книги духовного писателя Евгения Поселянина были широко известны в дореволюционной России. После революции Евгений Николаевич прошел через тюрьмы и ссылку, а в 1931 году был расстрелян большевиками по обвинению в контрреволюционной деятельности. Теперь его произведения издаются большими тиражами, и книга «Старец Амвросий» – любимая у читателей. Благодаря ей мы можем ближе познакомиться с великими оптинскими старцами, которые, по словам писателя Евгения Поселянина, были одного духа – сострадательной любви к людям.
2: Последовательная лестница трех оптинских старцев Леонида, Макария, Амвросия представляла собой, по мере достигнутой ими духовной высоты, по размерам их известности и их влияния на русское общество, три все выше и выше поднимавшиеся ступени.
1: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Если священник и грешен, то молитва его не греховна, и связь его с Богом – сила от высшей благодати.
1: Это уверение принадлежит святителю Савве Сербскому. Оно выражено в письме настоятелю монастыря студенице Спиридону. Послание игумену Спиридону – древнейший сохранившийся эпистолярный памятник сербской литературы. Его датировка относится к концу 1235 года. Написано оно из путешествия в Святую Землю незадолго до кончины святителя в январе 1236-го. Святой Савва рассказывает об увиденных святынях. Пишет, что заболел в пути. Затрагивает духовные вопросы. Говорит в том числе и о том, что человеческая немощь священника не умаляет силы его молитвы.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Влияет ли

0: Кот заботится о доме, пес сторожит сад. Им порой трудно понять друг друга, но до открытых ссор дело не доходит. Пока однажды пес не советует коту помахать хвостом. «Это поднимает настроение», — объясняет он. Только вот одного пес не учел. Коты, в отличие от собак, машут хвостом не когда радуются, а скорее, когда сердятся. Вот и наш кот внезапно жалуется. «Что-то мне не по себе». Но продолжает махать хвостом и вскоре начинает злиться. В конце концов вспыхивает крупная ссора, загнавшая кота на дерево, откуда он не может спуститься. Так внешнее проявление раздражения пробудило в герою подлинный гнев. Почему так произошло? Дело в том, что внешнее и внутреннее тесно связаны, и поведение тела сказывается на состоянии души. Святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель 19 столетия, писал: «От благочиния тела зависит благочиние души». Человека, приведшего свое внешнее поведение в порядок, святитель сравнивал с сосудом, в котором нет трещин. Из такого сосуда не выльется наружу драгоценная мира. То есть такой человек не утратит сердечного мира, как это произошло с героем повести «Дождь». Чем же закончилась ссора кота и пса? Придя в себя, герои осознают свою вину друг перед другом и пытаются ее загладить. Пес помогает коту спуститься с дерева, кот дарит псу свое любимое пуховое одеяло. А вечером дождь утихает, и над домом сходит долгожданная звезда.
1: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пение приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство подверглось великим уничижениям и гонениям.
2: Гонения – преследование христиан за исповедание веры в Иисуса Христа. Они начались в Римской империи вскоре после распятия и воскресения Спасителя. Вначале гонения были вызваны недовольством иудеев, относящихся к христианам как к опасной секте, а затем инициаторами преследования стали язычники. Главная причина гонений на христиан со стороны римлян – это противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. Римляне готовы были терпеть всякую религию, лишь бы она не меняла устоев общества. А вера во Христа вместо эгоизма проповедовала любовь, на место гордости ставила смирение, вместо роскоши учила воздержанию и посту, искореняла многоженство, призывала богатых к милосердию и благотворительности, а рабов признавала равными хозяевам перед Богом. Гонения в Риме продолжались с 1 по 4 век. На протяжении человеческой истории преследования христиан иноверцами и безбожными правительствами неоднократно возобновлялись в разных концах земного шара. В Европе, на Балканском полуострове, на Ближнем Востоке, в Японии и в Китае. В 20 веке в Советском Союзе во время гонений на православную церковь за веру пострадало около 1 миллиона христиан.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Посреди лугов и лесов Владимирщины, в средней полосе России, вряд ли ожидаешь увидеть французский средневековый замок. Однако именно с ним путешественники часто сравнивают усадьбу Муромцева в одноименном поселке Судогодского района Владимирской области, бывшее владение крупного лесопромышленника и благотворителя графа Владимира Семеновича Храповицкого. И ведь действительно похоже. Высокие зубчатые стены, бастионы, башенки и шпили. Говорят, в 1880-х хозяин усадьбы путешествовал по Франции и так впечатлился замками на берегах реки Луары, что решил построить нечто подобное у себя в имении. Еще в начале 20 века был здесь и парк в версальском стиле, с лестницами, каскадами фонтанов и павильонами. Теперь же от былого великолепия не осталось и следа. Парк давно зарос, а замок постепенно превращается в руины. Лишь одна постройка усадьбы Муромцева сегодня возрождается к жизни. Церковь святой мученицы и страстотерпицы царицы Александры Римской. Возводилась церковь в конце 19-го столетия одновременно с остальным усадебным ансамблем. Любопытно, что при этом храму решили придать не европейские, а традиционно русские архитектурные черты. Церковь стилизована под древнерусское московское зодчество 17 века. Сложена из розового кирпича, купол увенчан восьмигранным конусом-шатром, а стены и окна украшены белокаменным резным орнаментом. Храм освятили в 1899 году. Есть предположение, что, посвятив храм мученицы Александре Римской, Храповицкий хотел почтить память своей родной тети, графини Александры Ивановны Гейден, которая его воспитала. В письмах граф сообщал, что построил храм, желая в жизни своей делать доброе. По сохранившимся документальным свидетельствам, образа для трехъярусного иконостаса церкви Храповицкий заказал в мастерской учеников Васнецова. Богослужебную утварь на ювелирном заводе Карла Фаберже. Увы, все это оказалось безвозвратно утрачено во время кампании по изъятию церковных ценностей 1920-х годов. Храм большевики закрыли и вместе с усадьбой передали Муромцевскому техникуму. В здании церкви разместился клуб. Позже, в 1937-м, в храме устроили склад горюче-смазочных материалов, а потом и вовсе забросили. Только в 1996 году здание Александринской церкви вернулось местной общине верующих. Храм начали восстанавливать. Это было непросто. Стены и пол буквально пропитались бензином и техническими маслами. Потребовалось около 20 лет, чтобы в стенах церкви вновь зазвучала молитва. В 2016 году храм святой мученицы Александры Римской заново освятили. Теперь, когда приезжаешь в усадьбу Муромцева и видишь руины некогда великолепного замка, а рядом возрожденный храм, невольно думаешь: проходит слава земная, замки рушатся, и только молитва не умолкает никогда.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

метусь. А когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей на цивнице моей тебя, Господи, петь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и сегодня мы в студии вместе со священником Александром Дьяченко, настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Добрый вечер, отец Александр.
2: Здравствуйте, друзья мои.
1: А также мои дорогие коллеги Марина Борисова.
3: Добрый вечер.
1: И Сергей Платонов.
4: Здравствуйте.
1: Ну что, батюшка сегодня предложил тему поискать еще таких историй о чудесных или необъяснимых случаях, чему я лично был свидетель. Кстати, дорогие наши радиослушатели, вы тоже можете присылать свои истории, писать их в комментариях. Мы их любим, мы их зачитываем, мы ими питаемся. Так что делитесь тоже. Отец Александр, ну, ваша история.
2: Да, спасибо. Я размышлял над вообще этой темой чудес. Мы так любим чудеса. Мы так любим все, что вот в церкви происходит, такое необъяснимое, непонятное. Рассказываем друг другу, делимся друг с другом. А вот хочешь, не хочешь, возникает вопрос, а зачем? А зачем эти чудеса в церкви? Для чего они нужны? И вот уже став священником с таким, в общем-то, долгим стажем служения, и уже войдя в такой возраст, когда я мог бы оглянуться и посмотреть, что там было за мной, я понимаю, что вот для меня, в частности, вот эти непонятные случаи, они были даны в самом-самом начале моего служения для того, чтобы я уверился.
1: Как аванс, как укрепление, да?
2: Да. Да, чтобы я уверился, чтобы, анализируя происходящую ситуацию, я мог потом понять, что а все-таки она вертится, да, но все-таки она вертится. И вот я никогда не забуду, у меня был такой период, это был 99-й год, я работал на железной дороге, работал составителем поездов, заканчивал Свято-Тихоновский богословский институт и уже был диаконом. И вот у меня все это сошлось в параллельное такое делание. И периодически я выходил по графику своей работы, я выходил в храм и исполнял, значит, служение как диакон. Владыка Евлогий разрешил мне закончить обучение в институте, а потом принять уже священнический сан, потому что он хотел меня сразу руку положить, там, через 40 уст. Вот, но я попросил, чтобы дайте мне возможность, поскольку на самом деле у меня в жизни моей не было плана становиться священником, для меня это было очень, очень не по себе. Я как бы вот попал в чужую шкуру.
1: Но уже были диаконом при этом.
2: Да, но нет, это было до того, когда мне, скажем так, в полуприказном порядке, ну, то есть, когда тебе говорит об этом владыка, говорит не один раз, ты боишься, что как бы воля Божья не была нарушена, вот, и ломая себя, ты, вообще-то, соглашаешься на это действие, вот, доверяясь владыке, тем более, что мы знаем, что владыка Евлогий, это в нашей памяти человек, очень духовный, и я имел возможность убедиться в этом в течение дальнейшей своей, в общем-то, и практики делания, и общения с владыкой, а общались мы достаточно часто, практически каждую неделю, а может быть, даже по нескольку раз в течение недели, поскольку я был руководителем одного из отделов и епархиальных преподавал в семинарии. И вот был такой случай. У нас в Покровском храме, это город Покров, многие, когда движутся в сторону Владимира, проезжают через этот город, через город Покров, и вот храм, естественно, Покровский, храм иконы Божией Матери, служил у нас один батюшка из Москвы. Он такой очень такой большой, такой вальяжный такой. Он, знаете, как вот... Он, кстати говоря, по-моему, заканчивал или закончил литературный институт. Он был поэт, и все у него такое было. Знаете, он так мог сказать мне: «Отец Александр, «А веруешь ли ты в Господа нашего Иисуса Христа?» Я говорю: «Так, батюшка, верю». Говорит: «Как это хорошо! Воспоем тогда Господа». Ну, это поэт, ну, одним словом. Вот. И в то же время он был большой и сильный человек, и я так понимаю, что если что-то делал не так, он бы мог тебе сказать: «Ты делаешь не так». И вот батюшка совершает проскомизию, мне нужно подавать ему кадила. Я захожу в паномарку, ну, до того уже зашел в паномарку, чтобы разжечь уголек, и смотрю, я не знаю, кто это сделал. Кто бросил это кадило? А вы знаете, кадило, оно имеет такое свойство, оно все время запутывается своими этими цепочками. Оно все время запутывается. И почему оно запутывается, я не могу объяснить. Но оно все лежало, понимаете, комком. Вот просто комком. И я на этот комок смотрю, думаю: «Боже мой, что же мне делать? Что же мне, как же мне это распутать? Кто это бросил?» И я и так, и так, и так, и так, и так думаю: ну что, придется только отцеплять эти цепочки. Отцеплять и как-то раскручивать, но подцеплять. Но это нужно
1: время.
2: Время.
3: Инструмент.
2: Я увлекся. Я увлекся и, по-моему, запутал еще больше. А уже батюшка там: «Отец Александр, идите сюда, я вам что-то хочу». Я, значит, бросаю это кадило. Естественно, я этот уголек не поставил разжигаться, потому что я увлекся этим ребусом. Подбегаю к батюшке, он говорит: «Батюшка, несите кадило, мы сейчас будем покрывать». Я думаю: «Ах, это ж кадило, я же не готов». Захожу в паномарку, висит мое кадило, аккуратненько, расправленное, и в кадило
1: теплится
2: уголек. Лежит уголек разжженный уже так, как он должен быть разжжен. Вот. И я прекрасно понимаю, что кто-то мне помог. Но надо бежать. И у меня не было времени на вот это вот такое, знаете, пылкое такое благодарение. Я только сказал: «Спасибо». Взял это кадило, пошел. И вот на всю память, вот на всю мою жизнь в памяти у меня остался вот этот самый случай, когда кто-то помог мне разжечь это кадило. Точно так же, еще будучи диаконом, во время сорокауста, как раз был праздник. Вот ваечки-то у нас-то раздают-то, да?
3: Вербочки.
2: Ваечки, да. У нас это вербочки. И тоже в то же время такие вот тоже ваечки такие. Да. И вот положено владыке Евлогии священникам помазал, и священникам такой букетик давал из 5 гвоздичек и ваечки, а диаконам из 3 гвоздичек. То есть все по иерархии строго. Я подхожу, получаю свои эти 3 гвоздички, ваечку, и думаю: а что мне с ними делать? Я же в общежитии. Ну, куда мне все? Зачем это мне все? Вот. А мы что делали? Мы отсекали толпу, потому что было много людей, шло на помазание. Владыка помазал, тут же кропил святой водой. Вот. И вот за нами идет народ, потом он нас огибает и идет уже перед нами и движется к Владыке. Я стою и думаю: надо кому-нибудь отдать. Кому отдать, думаю? Кому отдать? Думаю: дяденьке какому-нибудь отдашь. Ты что тут, дяденька? Какой-нибудь бабушке? Бабушка говорит: милок, спаси тебя Господь, на тебе рублик. Вот. А какой-нибудь там молодой женщине отдать? Может, неправильно понять. Думаю: ну кому отдать? Вот тоже проблема. Кому отдать? Думаю: ребенку отдам. Вот. И так краем глаза смотрю, идет девочка. Так, где-то вот приблизительно к возрасту моей дочки. И думаю: вот я ей отдам. Вот этому ребенку отдам. И вот она... Эта девочка идет, и я так краем глаза замечаю, что она подходит. И я поворачиваюсь: и с праздником тебя. И этот ребенок спорит такими, знаете, глазками такими. Это такое, знаете, с неба.
1: Чудо.
2: Чудо, да. Она берет эти цветочки, берет. И она пошла, а бабушка ее стоит сзади и говорит мне: да вы же даже не представляете, что произошло. Мы, говорит, у нас одна большая семья, но много. много, там детей много. Все собираются на этот праздник, со всех концов города съезжаются. Мы заготавливаем, говорит, эти вербочки. Деткам раздаем эти вербочки, вот они с этими вербочками. А эти опоздали.
1: Им не досталось.
2: Телефончиков не было тогда. Ага. Созвониться не было возможности. Но подумали, то не придут. И все вербочки раздали по деткам. А когда этот ребенок прибыл, то все остальные, знаете, как
1: в такую
2: потную ладошку-то. Не будем делиться. И ребенок остался и заплакал. Ребенок заплакал. А бабушка говорит, ты молись, и Бог тебе даст. И вот когда она нас вот так огибала и двигалась к Владыке, и держала вот эти вычки. Вы знаете, она знамя несла. Ребенок нес знамя. А я думал, вот я слушал, вот слушал и думал про себя. А ведь это мне Господь сказал. Смотри, это я тебе вложил. Это я тебе этого ребенка показал. Это не ты сам. Это через тебя. И вот такие вот моменты, когда тебя Господь наставляет в этом отношении, конечно, они остаются на всю оставшуюся жизнь.
1: Очень важное замечание. Через тебя.
2: Через тебя, да.
1: То есть мы становимся проводниками этих чудес. Можно и так сказать.
0: Светлые истории.
1: Светлая история на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня говорим о чудесах, которые мы видели лично или о которых нам рассказали. И мы – это священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, а также мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова. Вы знаете, я сейчас вот слушала и вспоминала момент, когда я тоже была свидетелем такого чуда. Ждали сюда приезда очень дорогого гостя, болящей женщины. И я видела, как моя коллега припарковалась. Но когда подъехала машина этой болящей женщины, она тихонечко взяла и выехала. И та хотела встать на ее место, но рядом выехал еще мужчина, а коллега начала сигналить, потому что она не видела, что выезжает еще одна машина. И та немножко растерялась, но припарковалась на место, где сигналили. А на освободившееся место встала моя коллега как раз, то есть ей тут же дали место. И потом вот эта вот дама приходит в студию и говорит, вы не представляете, какое сейчас было чудо, я еду и молюсь. Куда же мне припарковаться? Мест нет. Это наша прям такая проблема здесь, у Андреевского монастыря. И вдруг, говорит, прям мне сигналят и сигналят, чтобы я встала на место, и она не знала, кто это сделал, а я знала. И это прямо вот реально через человека произошло чудо. Может, и ваша ходила, тогда человек какой-то пришел, распутал, то есть, вероятно, так и было.
2: Но он так, это, знаете, так он прошмыгнул, он успел прошмыгнуть, да.
1: Да.
2: На самом деле, я вот позволяю себе вот, может быть, отнимая даже чье-то время, позволяю себе вот эти истории, вспоминаю совсем недавний случай. Буквально, может быть, года два тому назад мы с матушкой отдыхаем в Кисловодске. Вот ходим по Тринкурам, по 25, по 30 тысяч пар шагов. Представляете, это что-то необыкновенное. 35 тысяч шагов.
1: Ничего себе.
2: Этот шагомер, он не врет. Угу. И вот когда ты спускаешься, садишься там кофейку там попить на ночь. Мы русские люди, мы на ночь пьем кофе. Вот. А потом матушка говорит, слушай, а давай сегодня вечером мы пойдем не этой дорогой, а вон той дорогой.
1: Угу.
2: Слушай, мы всегда так удобно ходили этой дорогой. Зачем ходить той дорогой, которую мы еще не знаем? А мне так хочется. Ну, хорошо. Но пойдем той дорогой. И вот мы идем той дорогой, уже поздно, уже около 10 часов вечера. А Кисловодск, он очень красивый город, все замечательно. Но, по-моему, в 10 часов, я боюсь, выключается свет. Вот центральный этот бульвар курортный, он освещается, а шаг влево, шаг вправо – темень. А это юг, полная темень. Куда идти? Так-то бы мы на ощупь зашли, а так не знаем, куда идти. А Кисловодск это холмы, горы постоянные, перепады туда-сюда, подъемы, спуски. Вот. Благо, что есть такая штучка, которая называется навигатор. Вот по этому навигатору мы как-то выходим, подходим, знаете, подъемник такой идет наверх. 300 метров, такой достаточно такой пологая такая вот дорога. И перед нами стоит женщина спиной. Так, где-то там от окон из домов там чуть-чуть освещается асфальт. Асфальтовая эта дорожка, 300 метров вверх. У нее в руках три такие трубы такие металлические, такие двухметровые. И вот она пытается их взять, чтобы поднять их вверх. И когда только начинает движение, одна из труб обязательно падает, гремит, катится.
1: Она бежит ее ловить?
2: Она, да, все это. Опять пытается поднять, и опять они у нее падают. Я с матушкой, мы подходим сзади, я говорю, слушайте, давайте я вам помогу. Беру такую самую тяжелую трубу, говорю, давайте все. Она говорит, нет, это легкие трубы, так. И мы с ней поднимаемся, она говорит, представляете, говорит, я на рынке торгую. Сменщица ушла, все бросила. Не сдала, говорит, камеру хранения. А эти, ну, какой-то, видимо, там, шатер над товаром. Эти украдут. Мне, говорит, соседи позвонили, говорит, приезжай, забирай. Украдут. В машину, говорит, не засунешь. Упросила в автобус. В автобус, говорит, положили эти трубы. Здесь-то он меня высадил. А с этими трубами наверх-то я никак не поднимусь. Они у меня падают. И никого вокруг. И вы знаете, мы так поднялись, она говорит, вы знаете, что я вам скажу? Я же ведь перед самым подъемом, я ведь сказала, Господь, если ты есть, ну помоги мне. Если ты есть, помоги мне. Пускай хоть кто-нибудь мне поможет с этими трубами.
1: Вот так вот.
2: Мы берем эти трубы, поднимаемся. Эти трубы, вот она здесь живет, мы ей передаем, а я ей говорю, она мне говорит, знаете, Бог-то есть. Я говорю, слушайте, я вам больше скажу. Мы еще пили кофе, вы еще ехали сюда, вы еще ничего не сказали. Но Господь знает, что вы сейчас скажете. И Он нас, от меня, своего священника, Он посылает вот этим нехоженным путем, чтобы идти непонятно где, в этой темноте, подойти к этому спуску, подъему, встретиться с вами, взять эти ваши трубы и поднять их наверх. И она так смотрит на меня, так говорит, вы священник? Я говорю, да. Она говорит, а можно я с вас подержусь? И она меня берет, вот мою левую руку, так прикладывается. Я ее благословляю. Она говорит, я завтра пойду в храм, поставлю свечку. Смотрите, человек поставил вопрос ребром. Если ты есть, ты мне поможешь. И матушка, не я, а матушка слышит. Вперед, вон туда пойдем.
1: Представляете?
2: Чудо. В мелочах совершенно проявляется чудо. Но Господь вот это чудо дает совершиться, да.
1: Удивительно. Марина, что ты по этому поводу думаешь и твоя история дальше?
3: Я по этому поводу думаю, что вся наша жизнь – это одно сплошное чудо. Просто мы его как-то особо не замечаем. Ну, привыкли уже, что вот такая вот у нас чудесная жизнь. И вот живем себе, предполагая, что так и должно быть. Но я хочу рассказать историю о моей встрече с совершенно потрясающим человеком. Вообще, меня Господь очень, по-видимому, любит, потому что послал мне такую профессию, которая позволила на протяжении долгих лет встречать поразительных людей, с которыми при другой профессии никогда бы и не пересекся, но поскольку тебе как журналисту постоянно нужно брать какие-то интервью, то вот на этом пути периодически встречаются люди, которые тебя потрясают на всю оставшуюся жизнь. И так у меня было, когда мне пришлось брать интервью у композитора Эдуарда Артемьева. Ему было тогда уже за 80, но я думаю, что мало кто из наших радиослушателей не слышал его произведений, потому что это практически все фильмы Михалкова, все фильмы Кончаловского и еще Тарковского. И еще он писал музыку на открытие Олимпиады 80. И, ну, в общем, это человек, которого...
1: Человек-легенда.
3: Да, да, которого не знать просто физически, по-видимому, люди, жившие в Советском Союзе и сразу после, не могут в силу обстоятельств. Но поскольку человек всю жизнь осуществлял себя в таком, что ли, пространстве рок-культуры, когда идешь разговаривать с таким человеком, не ожидаешь каких-то духовных удивительных историй, но в любом случае это очень интересное и очень для тебя ценное общение. Но тут еще это неожиданно принесло такой подарок, который до сих пор вот я как-то пестую и храню в душе. Когда наш разговор с ним зашел уже, мы отошли от профессиональных вопросов, зашел разговор о духовной жизни, но поскольку композитор, вообще все, что связано с музыкой, так или иначе, как бы человек сам не формулировал для себя и других это, но это все-таки общение уже практически с высшим миром, потому что это та сфера, это как математика, это та сфера, где уже все очень близко. Может открыться, может не открыться, но это поневоле ты попадаешь в эти высоты. И он рассказал историю, произошедшую с ним еще в советские времена. Он говорил, что их семья любила в отпуск уезжать в Дом творчества в Сартовалу, в Карелию. И оттуда были такие на катере экскурсии на Валаамы. Каждый раз они ездили на Валаам. Валаам тогда был абсолютно никому не нужным, запущенным таким. Ну, считалось музей-заповедник, но, в принципе, такая достаточно запущенная территория. Они очень любили этот маршрут, всегда туда заезжали непременно. И вот один из таких приездов на Валаам, уже они обошли весь остров и оказались около Белого Скита. Тогда не было как бы правильных названий храмов, но... В данном случае очень важно, я потом для себя поняла, когда стала выяснять, что же это за Белый Скит, я поняла, что, какой храм имеется в виду, и это очень важно, какой. Это ныне действующий храм всех святых. И вот они остановились там немножко отдохнуть, с ними были их друзья из Армении, какой-то художник армянский, который очень плохо себя чувствовал. Они отдохнуть остановились около этого Белого Скита, и Артемьев пошел по привычке обойти вокруг храма. И вот он мне рассказывает, что когда я обходил вокруг храма, вдруг поднялся ветер, очень сильный. И в этом ветре он слышит многоголосие. Он говорит, я сначала даже не понял, но я понял, что я что-то слышу. И чем сильнее становился ветер, тем сильнее он слышал этот звук. И этот звук настолько на него вот действовал, что он в конце концов, он говорит, я оказался лежащим на земле под силой вот этого вот звука. Но при этом мне, говорит, хотелось только одного, чтобы этот звук все время был, чтобы он не заканчивался. Но ветер стих, звук прекратился, они собрались и поехали обратно в свой дом творчества. И в скором времени его этот приятель армянин скончался, он, по-видимому, был действительно тяжело болен. И как-то, вспоминая вот все вместе, последние их лето вместе, он рассказал эту историю, вот как они последний раз вместе были на Валааме. И кто-то ему сказал, какой же удивительный был человек этот твой друг-художник, если хор вечных монахов его отпевал. И тут, говорит, у меня все соединилось вместе. То есть он, сам Артемьев не принял это чудо на свой адрес. Он понял, что он был свидетелем чего-то, что выше понимания и что относится не непосредственно к нему, а он как бы передатчик вот этого опыта другим людям. Вот такая удивительная история, но вообще, по-видимому, он не как в этом интервью он ни о каких сверхвысоких материях не говорил, он говорил о творчестве. Но я вам скажу, что после того, как мы с ним побеседовали, я целую неделю ходила и всем о нем рассказывала. Он настолько сильное человеческое впечатление на меня произвел, что я вот до сих пор, когда его вспоминаю, у меня все внутри как согревается. Вот, по-видимому, не все вещи раскладываются в знакомые нам формочки. Есть гораздо более важные и высокие события, которые приходят к нам через людей, и которые мы вот так вот записать в какой-то регистр, в какой-то разряд не в состоянии. Но это остается с нами, и я уверена, что все, кто когда-либо слышал эту историю, так или иначе в своем сердце ее хранят.
1: Светлая история на волнах радио «Вера», и мы сегодня говорим о чудесах, которым мы стали свидетелями или о которых нам рассказали. И мы – это я, Наталья Лангамер, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов и священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Светлые истории.
4: Есть такое выражение: любовь умножается делением.
5: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
4: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
5: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
4: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
5: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
4: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
5: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
6: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Светлые истории.
1: Возвращаемся в эфир «Светлые истории» на радио «Вера». И мы сегодня говорим о чудесах, которым мы стали свидетелями. В гостях у нас священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. А также я, Наталья Лангамер, и мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова. Марина, ты знаешь... Спасибо тебе за эту историю про Эдуарда Николаевича, потому что я знала, что он человек верующий, но я не знала вот этих каких-то глубин, да, и, собственно, истории его прихода к вере, потому что, когда мы делали фильм «Православная семья священника», мы взяли музыку Эдуарда Николаевича в надежде, что какой-то композитор создаст, ну, что-то похожее, это как бы референс такой был. Ну, как можно создать что-то похожее на Артемьева? Даже уже при наличии ИИ это невозможно. И в какой-то момент, когда мы это поняли, у нас остался только один вариант – падать в ноги к Эдуарду Николаевичу, которого мы не знали. На что мне коллеги сказали: ты серьезно? Он для Михалкова писал, а для других, ты представляешь, сколько это будет стоить? Ну, как бы, а нам что делать-то? У меня премьера уже назначена на фестивале. Мы позвонили Эдуарду Николаевичу, и он нам подарил просто несколько своих треков из фильма «Раба любви», там еще что-то. По-моему, «Девочка и дельфин» – это тоже его. И эта музыка как бы сделала фильм, потому что масштаб этой музыки – это что-то нереальное, конечно. У него абсолютно божий талант. Я ждала, когда ты скажешь, что он потом из услышанных вот этих вот звуков что-то создал. Возможно, они и легли в основу каких-то его дальнейших произведений. И примечательно, знаете, для меня его сын Артемий Эдуардович публикует до сих пор о нем материалы и публикует фотографии партитур, которые он до конца жизни писал на бумаге. И это вот прямо прикосновение действительно чего-то высшего, когда вот этот талант так изливается. Спасибо тебе большое, Марин.
2: Вот я позволю буквально два слова. Вы знаете, я знаю достаточно многих людей, которые слышали так называемое пение ангельское. У меня матушка слышала.
1: Серьезно?
2: Да. Я совершенно далек от музыки, и не перескажу ее слов, но она говорит, что ангелы поют как-то вот дисгармонично, как-то вот петь так, как они поют, не споешь. Она пыталась все это переложить на бумагу, и получается, как у нас получается, как какофония. Поэтому слушать можно, петь как ангелы не получится.
1: Интересно, почему это дисгармонично ощущается?
2: Я вот не знаю. Вот это я по памяти просто говорю, поскольку я не специалист, я не могу передать, но какая-то здесь, знаете, есть вот неправильность, есть говорить, вот неправильные, есть правильные какие-то
1: гармонии.
2: Там... Гармонии, да. А есть неправильные. Вот у них якобы неправильные. Вот то, что она слышала несколько раз, и в нашем храме слышала. Вот, и мне священники, кстати, некоторые рассказывали, что они слышали, даже в заброшенных храмах слышали. А бывало так, что слышали двое одновременно, заходили в храм пустой. Но это нормально. У нас крыли крышу в храме рабочие. Говорят, кто вас там поет?
1: Угу.
2: Кто вас там поет? Поэтому это нормально. А вот спеть вот так...
1: Может быть, для них это гармония как раз, для нас непонятно.
3: Мы по грехам своим, может быть, не понимаем.
2: Вы знаете, даже ведь есть, даже в интернете, посмотрите, бывает, люди пытаются записать звук. Я не знаю, как они это делают, записывая, как можно то, что не существует, в принципе, существует только в твоем мозгу, как это можно записать, зафиксировать каким-то там прибором.
3: Я когда-то слышал, вернее, сталкивался с записью, якобы записанной в одном из храмов афонских монастырей.
1: Да, я тоже ее слышал в интернете.
3: Но я вот не знаю, что это, подделка, не подделка. Ну.
2: Я вот немножечко все-таки вот не доверяю этим вещам, потому что это чисто индивидуально, и это не ушами слышит человек.
1: Это духовный
2: человек,
1: слух, да. Да. Угу.
2: Это
1: Сереж,
2: что-то другое, да.
1: Коль ты взял слово, твоя история.
3: Да, ну... Батюшка действительно правильно сказал вначале, что чудеса даются тем, кто хочет уверовать. И не случайно в первые века христианства и сам Христос творил очень много чудес. Как раз это было для того, чтобы, скажем так, показать людям свою веру, христианство, ну, так сказать, привлечь людей, как бы так ни звучало, да, но Тогда было много чудес. Сейчас чудеса действительно очень редко встречаются. Каких-то таких ярких чудес в моей жизни, может быть, и не было. Ну, уверен, ну, могу рассказать такую историю про то, как, наверное, через меня людям было хорошо. Для них это было своего рода чудесное событие. Я организовывал один фестиваль рождественский, и у нас там были денежные призы. И вот получилось так, то, что один из коллективов занял первое место. У этого коллектива был и есть очень такой серьезный спонсор. Вот. Он был так впечатлен тем, что его коллектив выиграл, и он пожертвовал каждому финалисту по 100 тысяч рублей. Финалистов было 36.
1: Ого!
3: 3 миллиона 600 тысяч рублей ушли для этих коллективов. Вот. Я имел дерзновение тоже попросить для себя, потому что я не вложился в бюджет, ничего не получил. Я очень сильно скорбел. Мне было очень плохо. Я даже пытался за него молиться, как это советуют священники, когда чего-то хочешь, должен помолиться, и даже за того человека, который, может быть, тебя как-то обделил. Я это делал, старался, и как-то, ну, деньги разошлись людям абсолютно честно, без всяких вопросов. И искушения меня одолевали постоянно. Но потом, по прошествии какого-то времени, я начинаю получать обратную связь от тех людей, которые получили эти деньги. И вот самые такие яркие, конечно, это вот детский хор получил эти 100 тысяч рублей. Эти 100 тысяч рублей ушли на закупку арматуры в их строящемся храме. Кто-то пошил эти
1: костюмы,
3: да, там как-то оборудовали воскресную школу, еще что-то сделали. Оказалось, ну, просто ну, нереально какая-то польза от этого. Хотя я лично, я находился в каком-то очень подавленном состоянии, потому что мне пришлось зарабатывать деньги, чтобы покрыть оставшиеся расходы. Но нужно было смириться. И самый удивительный случай возник, ну, для меня такой был показательным, когда я перестал роптать и возблагодарил Бога за это. То, что сумма, вот эти 100 тысяч рублей, ушли одной матушке, которая буквально вот прям вот все закончилось, только-только закончилось, у нее случилась какая-то беда, она смертельно заболела. И она попала в реанимацию на 3 дня. Она должна была уже умереть. И в этот момент как раз у нее была... Она матушка, у нее, по-моему, 4 детей. И она вот уже должна была уходить. Каким-то чудом она вырывается, продолжает жить. И вот эти деньги как раз пошли на реабилитацию, поддержку семьи. Вот я подумал, что в какой-то момент это вот через меня какие-то вот маленькие чудеса, даже вот эти суммы денег ушли людям, которые действительно принесли какую-то пользу. Вот это... Вот то чудо, которое, может быть, через меня пришло, но как я его переживал, мне было очень тяжело. Почему им? Почему? Я же такой молодец. Я же все это организовал. И это было тяжело. Но только после того, как Господь, видимо, мне открыл, куда эти деньги ушли,
1: ты успокоился, умирился.
3: Да, то есть здесь вот как-то истинное надо было, ну, вот как бы проявить некое понимание этой ситуации. Вот. А сам таких ярких чудес, конечно, может быть, и не было. Они очень личные. Скажу честно, что один раз тоже в какой-то момент своего жизненного своего отчаяния, если рассказать смешно будет, поэтому не буду рассказывать, но я очень сильно переживал. Я просто встал в очередь к матронушке. Вот всю ее отстоял. Молиться, я пытался читать акафист, я не мог это делать, просто не мог. Я просто стоял, вот так смотрел стенку, двигался вместе с очередью и говорю: «Матронушка, ты все знаешь, я ничего добавить не могу». И раз 500 это повторил, вышел из монастыря, и мне позвонили и сказали, что моя ситуация разрешилась.
1: Ну, собственно, чудо ли это, по-моему, это уже обыденность для православных людей.
3: Да, но в какой-то степени даже для меня, человека, который с детства

0: Это чудо произошло, я даже могу его датировать. Это 21 год, 13 января. Это обрезание Господне, святителя Василия Великого, великий праздник. У меня мой очень хороший товарищ, священник, настоятель храма, тоже у нас в Петушинском благочинии. Если нужно будет, я могу дать его координаты. Это чудо у меня зафиксировано, им зафиксировано на пленку, оно у меня есть. Они служили литургию, и вот евхаристический, как я понимаю уже по пленке, евхаристический канон, наверное, уже произошло присуществление, то есть вот это уже произошло, и они снимают. Вот центральное место в храме – это престол. Престол покрывают обычные такие одежды. Сверху пелены или, ну, как бы такая, как бы вот...
1: Риза, может быть, да?
0: Нет, сверху пелены. Это как вот...
1: Покровец.
0: На обычный стол.
2: Как скатерть.
0: Скатерть, да. Вот. А сейчас в последнее время идет замена, меняют, скажем так, эти пелены из ткани на более твердые материалы. И вот у них эта пелена такая тонкая, плита мрамора, белого-белого цвета. И вот происходит, видимо, присуществление, и у него на открытой поверхности начинает появляться мира, выступает. И, наверное, в половине капель, такие даже до 5-копеечных монет, словно вот во время елеосвящения, когда масло смешивают с вином, они как кровью налились. Он снимал это, там, по-моему, знаете, то ли 18, то ли 20, одно таких вот появилось. И он мне прислал и говорит: слушай, я, говорит, не могу этого объяснить. Я не знаю, к чему это. Вот это было 13 января 2021 года. Вот через год начались эти события. Вот это уже были, как было уже ковидное время, а через год начались уже и горячий период, да. Боевых действий.
1: А чудеса порой даются не только в укреплении веры, но еще и показывают тебе сигнал задуматься о чем-то, может быть, даже покаяться.
2: Что грядет?
3: Светлые истории.
2: Светлая история на волнах Радио Вера. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы продолжаем говорить о чудесах, которым мы стали свидетелями. В гостях у нас священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. А также мы, я Наталья Лангамер, и мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов. Вы знаете, я тоже сидела, думала, с какой стороны еще можно рассмотреть чудеса. И мне показалось важным поговорить о том, как мы на них реагируем. Я была свидетелем чуда, которое... Сейчас я расскажу, а вы поймете реакцию. Наверное, она типичная для нас. У наших друзей родился ребенок, долгожданный, первый. Они, ребята, неверующие. И вот мы ждем новостей, как там в роддоме. И вдруг приходит сообщение тревожное от мамы, что что-то не так с ребенком, забрали. Мы ждем диагноза, что же произошло. Долго ждем, непонятно, где ребенок, в реанимации ребенок, маму не пускают. Что же случилось? И приходит диагноз: перелом основания черепа при родах, родовая травма. Дальше начинаются обследования, мы ждем, что, как, ну, вроде жив, но что же с ним происходит, почему перелом основания черепа. Через некоторое время приходят новые данные, хрустальная болезнь. Мы начинаем мониторить в интернете, что это такое. Это абсолютно хрупкие кости, то есть они ломаются при любом вот надавливании, так скажем. И одна из родственниц говорит: я когда прочитала об этом, у меня волосы как карандаши дыбом встали на голове, просто оторопь. То есть к ребенку нельзя прикасаться. Вот, ну это все, это на всю жизнь.

0: и непонятно, выживет он или нет, потому что он в критическом состоянии. И мы были верующими людьми, и я советую им покрестить ребенка. Но он в реанимации, никого не пустят, даже священника не пускают. Пускают только мать. И как-то вот в голове начинает все выстраиваться, я связываюсь со священниками знакомыми, советуюсь, что делать, и мне рекомендуют, чтобы мама сама покрестила мирским чином. И мы ей говорим, возьми воду, да, вот просто любую. Она говорит, у меня святой воды нет, возьми просто воду. Тебя пустят в реанимацию во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотя бы покрестишь его, но Господь примет это крещение. Мало ли, но мы не можем ей сказать, мало ли что, потому что для нее это не утешение, если ребенок уйдет крещенным. А мы советуем, а сами не знаем, поможет это или нет, на свой страх и риск, и как она это воспримет. И, к нашему удивлению, абсолютно далекий от церкви человек это делает. И причем она, вот мне казалось, даже она еще не осознала себя мамой в полной мере. То есть это так, ну, вообще было неожиданно, что она на это согласится, но она это делает. И мы ждем дальше, значит, сообщений. И нам пишут, значит, девушку с малышом перевели в другую палату. Утром сообщение. В смысле их перевели в другую палату? Ну, там, в общем, пришли данные, это был ошибочный диагноз. Нет у него никакой хрустальной болезни, значит, там все нормально, их готовят к выписке. И до сих пор про эту историю как бы никто, я так понимаю, особо не вспоминает, в том смысле, что мы там пытались возопить, что отнесите в церковь, и надо все-таки обряд довести до конца. Священник должен завершить таинство крещения. Но они не пошли, потому что вроде как диагноз был ошибочный, что-то, ну, что-то вот... А был ли он ошибочный, понимаете? То есть для православного человека это очевидное чудо.
1: Вы знаете, это достаточно частый такой вот итог, что ты вроде как бы молишься, ты просишь, вот оно происходит.
0: А ты его обесцениваешь как-то.
1: А не то, что обесцениваешь, а ты не понимаешь, а в результате чего это все произошло? Твоих молитв, стечения обстоятельств или ошибочного диагноза?
0: А как бы проблемы-то не было.
1: Как бы проблемы не было.
0: Да.
1: А итог-то тот, который нужен.
0: Да.
1: И вот ты с одной стороны ставишь тупик, а с другой стороны тебе не дают возгордиться.
0: Ну, может быть, да. Но я все-таки вот здесь, наверное, про тему нашей благодарности, не в осуждение людям, да, но все-таки осознавать. Это, ну, как этот известный анекдот, что, Господи, дай мне парковочное место. А, спасибо, уже не надо. Уже освободилась. Вот наше отношение к этому.
1: Я думаю, не стоит людям неверующим предъявлять какие-то требования. Тем более, что неверный диагноз. Угу. Они уверились в обратном.
0: Да.
1: Главное, что случилось, произошло, а от них не надо ничего требовать. У меня были такие случаи, когда люди после причастия вставали фактически. Но оставил условие. Я тебя причащаю, но ты идешь в церковь, ты хоть благодаришь Господа. И вот знаете как, три раза потом встречался с этой женщиной, которая вот, она умирала. Там пролежни были, угу. Знаете, какие, в палец толщиной. И после причастия человек встал. Вот встал. И в течение лета я ее несколько раз встретил. Говорю, ну когда же ты придешь? И она все обещала. Она меня встречала, всякий раз меня обнимал, целовал. Мне было неудобно, что она вот так себя проявляет, свои эмоции. А потом последний раз я с ней встретился, и она говорит, ну как ты не поймешь? Я не верю. Я не приду. Все. Больше с тех пор я ее никогда не видел.
2: Так а что мы-то удивляемся? Мы же читаем каждый день, стараемся, по крайней мере. Но если Спаситель спрашивал, не 10 ли я исцелил, где же 9?
1: Где же 9, да.
0: Где же 9? Я была свидетелем такого чуда, которое, надо сказать, я тоже как-то так снивелировала. Потому что вроде бы эти ситуации повторялись. У меня мама болела болезнью Альцгеймера, и деменция, да, у нее была. И последние годы было очень тяжело. Ее накрывали тяжелейшие приступы. И во время одного такого приступа мне показалось, что я начала просто истерить. Я позвонила, мы на даче были, я позвонила батюшке. Он был в другой стороне от нас, еще дальше от Москвы. И я ему говорю, что вот надо ее пособоровать срочно, причастить средь бела дня. Он говорит, ну хорошо, сейчас я вечернюю отслужу и приеду. Я зачем-то, может быть, по своему такому, знаете, упертому характеру, что надо, чтобы по-моему было, а может быть и нет. Я говорю, а если она умрет сейчас? Потом мне стало неловко, что я так на него надавила, но он каким-то образом выкрутился и приехал немедленно. Через там полчаса он был у нас, даже меньше. Он ее каким-то образом исповедует, хотя она в полу таком дурманном состоянии, но понимает, что происходит. Он ее соборует, он ее причащает. И дальше она начинает как-то беспокоиться о том, что батюшку угостить надо чем-то. И он так собирается, ему ехать надо, да. Потом я к ней захожу, говорю, ну что? Она говорит, ты знаешь, малину-то мы так не подвязали. Пойду я малину подвяжу. Встает, идет в огород. В принципе, у нее эти приступы бывали, и они проходили, и так было. Но вот в этот конкретно случай, почему я так сказала, вдруг она умрет? Для батюшки, мы потом говорили, это было абсолютное чудо. Он это воспринял как ответ Господа. Он ее пособоровал, он ее причастил, и Господь продлил ей время жизни, да? И так очевидно, не просто ей стало получше, да, и она присела в кровать, она пошла малину подвязывать. Как, да, и как теща Петрова, да, встала и служила им. Но вот я не уверена, что я тоже прям вот так пылала благодарностью за какое-то чудо. Я, конечно, благодарила Бога, но удивительно в нас вот это вот ощущение, что когда чудо происходит, мы его как чудо порой и как что-то очень значимое не архивируем, да, в памяти. Мимо, да. То есть когда мы об этом просим, нам кажется, что это вопрос жизни и смерти, а когда мы это получаем...
1: Да, как бы и ничего.
0: Как бы мы идем, да, дальше, да? Отец Александр, ну вот подытожьте наш разговор. Что мы еще не сказали про чудеса? Что мы еще не рассказали?
1: Ну, знаете, Господь совершал чудеса. Совершал чудеса, исцелял. Для чего? Но он пришел к народу, который требовал чудес. Ему нужны были чудеса. И посмотрите, как Дух работал в Первой Церкви, да, в годы вот первой этой общины. Что они собирались вместе, молились и содрогались, там земля содрогалась под ними. Наверное, тогда эти чудеса были очень-очень нужны. Наверное, они нужны и для людей, которые только-только приходят в церковь, которые идут первыми своими шагами. Для нас, уже живущих в церкви, чудеса, они не нужны по большому счету. Хотя иногда, как прививочка. Это очень даже хорошо, стимулирует тебя. Ты вырываешься из этой обыденности, привычного такого, жизненного такого, вот этого круга. И говоришь, да, Господи, благодарю Тебя, Господи. Да,
3: верую.
0: Верую, Господи, да.
3: Ваш батюшка.
1: И двигаемся дальше. Так что присутствие Божье, как бы, знаете, как бы, ну, ты живешь на земле, но... Работаешь ты на небе, не забывай, не забывай. Ты пришел в церковь, ты живешь здесь, но работаешь для неба, не забывай.
0: Знаете, наверное, в финале просто такое чудо для меня было. Чудо, ну, как обыденность, но чудо. Я, когда поехала на Святую Землю первый раз, меня позвал отец Киприан Ященко с его группой, чтобы я снимала фильм параллельно. И я... У меня не было загранпаспорта, и я так начала тревожиться, как же так, всего там 20 дней до вылета. А так сотрудники отца Киприана улыбаются и говорят, ну, батюшка помолится. Вот, и за день до вылета у меня был на руках загранпаспорт. Билет мне взяли чуть позже, чем у всей остальной группы, но на тот же рейс и туда, и, казалось бы, обратно. В общем, я всю поездку бегала с камерой, и очень спорное ощущение, когда люди все молятся и пребывают там душой и телом, а я через объектив камеры все это вижу, потому что у меня нет возможности сначала побыть, а потом снимать. Группа едет своим маршрутом, а телевизионщики – это всегда люди, которые для остальных очень тягостны, потому что им нужно выставить кадр, выставить свет, что-то снять, никто не понимает, зачем мы ждем. В общем, никто не ждал. Поэтому я снимала на бегу. Сережа улыбается, знает, что это такое. Я снимала все на бегу, и у меня был оператор, мы с ним оба снимали на бегу. Но у меня самая беговая была картинка, которая тряслась, а мы потом ее выравнивали на монтаже. И даже в гроб Господень, когда очередь подошла, все заходили с благоговением приложиться, а я шла с включенной камерой и видела гроб Господень первый раз в своей жизни. через объектив камеры. И у меня не было возможности там помолиться. Вот после этого я стала унывать. И мне священник, который с нами был, говорит, ну, у тебя такое благословение, вот так вот ты же с этим поехала. И мы с ним стояли у Голгофы тогда в храме гроба Господня, и мы так замолчали оба. Я не знаю, насколько мы улетели. Мы просто стояли, молчали, пульс стучал, и вот у Голгофы я вот молилась тогда. На следующий вечер все, вернее, в этот же вечер все стали собираться, все сложили чемоданы, я тоже. И тут выясняется, что у меня рейс не такой, как у всех, ранним утром, ну, ночью практически, а я вылетаю не в 5 утра, а в 5 вечера. И команда, которая нам организовала поездку, паломнический центр, руководитель этого центра говорит, ладно, я сам ее отвезу, пусть здесь останется. А оператор забирает оборудование. Ну, все, это его оборудование, и он улетает вместе со всеми. И я одна остаюсь на Святой Земле в Иерусалиме. Я просыпаюсь утром и думаю, пойду я молиться, пожалуй, в храм гроба Господня, утреннее правило читать. Вот так я себе позволю. И я пришла в храм гроба Господня, там прочитала утреннее правило, потом села на лавочке напротив гроба Господня. Народу почти не было. Я приложилась, потом вот села напротив. И сколько же я сидела с Господом, разговаривала. Просто вот один на один. Ни грома, ни молнии, ни землетрясений не было. Но было вот это чудо, когда я могла с ним побыть один на один. Спокойно, без камеры. У меня ее принудительно увезли. Не увезли бы, может быть, я бы еще что-то снимала. А тут ее увезли. И вот это для меня такое, то, что вы говорили, да, чудо авансом для укрепления в моей вере, чтобы уже потом я помнила про это событие и как бы хранила это чудо у себя в душе и как-то вот им питалась. Я это очень хорошо запомнила. И когда я монтировала фильм, я действительно уже уходила в те ощущения, которые я испытывала тогда, сидя у гроба Господня. Спасибо вам большое за эти истории. Мне кажется, такой очень духоносный у нас получился разговор. Эдуарда Николаевича вспомнили. Трепетно к нему очень отношусь. Да, давайте тоже помолимся о его упокоении.
1: Да, Царство Небесное.
0: Потому что действительно был удивительный человек Божий, с Божьим даром. Вот. Напомню, что у нас в студии был священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сережа Платонов и я, Наталья Лангамер. Мы на этом с вами прощаемся. Только напомню, что программу нашу «Светлая история» можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Программа снова будет в эфир через неделю, в понедельник, 18:00, а сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Всего доброго.
4: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева.
2: И Сергей Платонов.
1: У нас в гостях Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области и, что очень важно, отец пятерых детей. Виталий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Буквально два слова про духовно-просветительский центр «Чистое слово». Центр занимается сохранением традиций языковой культуры речи и поддержанием духовно-нравственных ценностей в обществе, профилактикой и искоренением ненормативной лексики среди детей, молодежи и взрослых. И также я прочитала, что центр содействует духовному, историческому и культурному развитию, соответственно, и взрослых, и детей. С 13 мая по 5 июня в городе Тарусы прошел фестиваль «Русь святая, храни слово русское». Ну, вот сегодня об этом, обо всем поговорим, да, фестиваль как такой информационный повод. На самом деле тема у нас такая очень серьезная и для меня болевая. Я для начала рисую такую картинку. Представьте себе, есть две вещи, к которым я не могу привыкнуть в городе Осташкове, где я живу наполовину в Москве, наполовину на озере Селигер. Это закаты. И дальше вот, представляете, картинка, каждый закат неповторим, да, это такая вот, над озером разливается солнце, каждый раз это такая красота и тишина, и еще, знаете, купаются, например, детки, и тут я слышу, что они говорят, а говорят они исключительно матом. И это такой диссонанс, это вторая вещь, к которой я не могу привыкнуть, потому что, мне кажется, в маленьких городах это, ну, как-то, может быть, и в Москве больше, но не знаю. У меня нет такой статистики, но к этому привыкнуть невозможно. Мат из уст таких вот прекрасных детей.
2: Я думаю, шести лет начиная. Ну, вот я живу рядом со школой, ага. Постоянно дети. И примерно уже с первого класса ребята могут употреблять крепкие слова в своем лексиконе.
1: Виталий, ну первый вопрос, почему и как вам пришло в голову вот начать такую борьбу за чистоту и здоровье языка?
3: Общественной деятельностью сначала я начал заниматься не со сквернословия, не с профилактикой сквернословия, а именно вот в рамках движения «Отцы России». Там много разных проектов, в том числе помощь ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции, их родителям. И вот как-то с одним батюшком, с отцом Александром, мы тоже общались о деятельности в целом, потому что он такой тоже предприимчивый. С раннего возраста, еще даже когда учился, значит, в семинарии, он в интернете проповедовал Евангелие, создавал разные курсы, лекции. Такой очень интересный опыт. И с ним, разговаривая, вот как раз вот наткнулись, что это сегодня есть большая проблема. Но перед тем, как начать заниматься ей, я решил действительно понять, а нужно это или нет. Я у нас в городе пошел двум директорам школ, взял, распечатал какие-то плакаты, которые нашел в интернете. Ну, что-то там мы написали, я уже не помню, что точно было, и показал, вообще нужно этим заниматься, можно, например, я прочитаю лекцию, там, поговорю и так далее. Мне же нужно было еще подготовиться.
1: Этим?
3: Что-то сказать, конечно, против сквернословия.
1: Ага.
3: Ну, угу. Нужно, чтобы меня допустили. Ну, кто я такой? Они меня знали как по общественному движению «Отцы России». Ну, вот дальше. Нужно было этим вопросом заняться. И вот один из директоров школы мне сказал, конечно, приходите, мужчина. У нас так мало мужчин, так много детей без отцов растут. Ну что мы женщины, да, они к нам привыкают. Они вас будут по-другому слушать, мы вам будем очень рады. И, точно, конечно, точно. Я как многодетный отец, меня это подстегнуло. У меня большинство ребят, пацанов. И, конечно же, услышав эти слова, меня это еще больше подстегнуло внутренне. Я набросал что-то себе лекцию, сделал какую-то презентацию, вот, и вот пошел потихонечку разговаривать. Сначала слушали, даже сам директор подходили, внимательно слушали, что же он там такое говорит. Я прям видел их. А потом стали одного оставлять уже в кабинете. Было такое, потом стали педагоги приходить слушать, все вместе как-то, ну и все, а потом уже спокойно и без всяких-то проблем. И вот начиная с того самого времени, мы все развиваемся, развиваемся, и проект уже растет, и он приглашает уже не только в Калужской области, и уже и Москву, и Московскую область. Тут самое главное, знаете, надо, чтобы был отклик в сердцах педагогов. Зачастую приглашают и родители, иногда подходят, говорят, а можно вас пригласить? Можно. Договорить, пожалуйста, со школой. Потом перезванивают, говорят, у нас не получается договориться со школой. Не видят проблемы в этом.
1: Угу.
3: Да. А бывает наоборот, что учитель видит эту проблему. А потом, значит, разговаривает с директором. И директор, оказывается, видит эту проблему. Угу. То есть по-разному. То есть вопрос заключается в том, самый главный, который мы все должны с вами понять, что идет очень агрессивная подмена понятий. Вот. Зло подменяет добро. И, знаете, в том году у нас была конференция в рамках Дня Достоевского, и там был батюшка один из Оптиной пустыни, и он рассказал такую историю, что его тоже пригласили. А для него тоже тема сквернословия, она такая очень болезненная. Его пригласили в город Козельск, там же рядом, да, и собрался большой зал, человек 100, наверное, и он начинает: а сейчас мы будем говорить о проблеме сквернословия. Из середины зала встает такая невысокая женщина, демонстративно выходит, а потом спрашивает: а кто это? А это учитель русского языка и литературы.
1: Ничего себе.
3: Да. Поэтому, поверьте, я тоже в своей практике уже сталкивался со многими вещами. Такая проблема существует, но, слава богу, еще есть к чему стремиться, и надежда есть. Это самое главное, чтобы был проблеск в конце тоннеля. И если вы меня спросите, а почему же так все-таки происходит, вижу по вашим глазам, вы хотите это спросить, я вам скажу, что все те слова, которые мы употребляем, это итог нашего внутреннего состояния. Да, к сожалению, это действительно так. Если мы вспомним то, что происходило лет 15-20 назад, такого не было. Всегда мы, молодые люди, даже себя вспомните, даже если мы что-то не то делали, что-то не то не говорили, мы оглядывались назад, а если взрослые, боялись, когда родители придут с какого-нибудь классного часа, да, что они нам скажут, а сегодня они не боятся. Сегодня все так, как, ну, так, как происходит. Пропадает уровень уважения.
1: Авторитетности.
3: Угу. Его,
1: и учителя,
3: и
1: да?
3: Учителя, и родителей. Сегодня очень мало родителей. Сегодня вообще, если говорить о классных часах, ну, в некоторых школах, точнее, наверное, скажем так, по школам нехорошо делить, а областях, уже даже, наверное, перестали проводить такие классные часы. А в некоторых, например, проводят онлайн. А в некоторых других областях проводят только раз в год, в начале. Это считается достаточно. А зачастую теперь родители говорят, когда, ну, учитель, ребенок себя ведет плохо, сейчас же нет оценки за поведение.
1: Да. А, нету, да?
3: Еще нету, пока
2: скоро
3: еще.
2: Скоро же будет.
3: Хотят. Назовем это так.
2: Надо, конечно, уточнить информацию, кажется, скоро она появится.
3: Да, с 1 сентября нового учебного года хотят ввести ее. Но давайте не бежать впереди паровоза. Значит, хотят, обращаются к родителям для того, чтобы, ну, чтобы родители повлияли на поведение ребенка. И, к сожалению, большому родители говорят, зачастую уже, мы вам отдали ребенка, вы им занимаетесь. Что вы от нас хотите? Мне некогда им заниматься. И это не то, что у них много детей там. Трое, четверо,
2: где
3: пятеро,
2: где
3: да,
2: еще можно
3: где что-то,
2: понять
3: да,
2: еще,
3: там
2: да,
3: еще
2: да.
3: можно понять, там, да. Ребенок плачет, один, второй бегает, друг на друге все висят. Можно, да, это понять, но когда один ребенок, некогда заниматься, так говорит мама и папа, а зачастую и нет этого самого папы. А кому обращаться?
1: Зачастую нет папы, и, как вы сказали, нет авторитета.
3: Нету, да, авторитета. В том
1: то
3: числе
1: есть они просто не могут иногда.
2: Да. А я еще... В этом не виноваты дети, виноваты мы, взрослые, мне кажется.
1: Ну, вот вообще-то, вообще-то да.
2: Ну да, как бы вот здесь мы по-своему воспитали эти проблемы, которые есть, своим равнодушием на самом деле. Я тоже замечаю это неуважение. Например, там одноклассник моего сына, проезжая мимо на машине меня со своей мамой, увидел меня, показал мне жест определенный. Тут я впервые ощутил, что это такое. Ну и ведь это же родители разрешили это, получается. Они этому полностью... Не то, что покровительство, но вот это равнодушие.
3: Смотрит это сквозь пальцы.
2: Да, и это вина не этого мальчика, мне кажется. Он, это, он, мне кажется, не понимает, что он делает. Но это факт.
1: Виталий, а вот когда вы стали выступать перед детской, да, аудиторией, я просто в свое время работала в лагере международном. Там были такие очень мотивированные детки. Мы учились там журналистике. И я подумала, что это классно, потому что такая идет отдача. И я пошла к младшему в школу, попросила собрать мне класс, говорю, я буду вести бесплатно там. Я когда увидела эту детскую аудиторию, которая большая, они вообще, их перекричать было невозможно, я прошу прощения. Как вот вы делали, чтобы вас слушали?
2: Какая аудитория, кстати, вот у вас?
3: Разная аудитория. Сначала, конечно же, это были где-то средние классы. А теперь уже...
1: Самые страшные.
3: Нет.
1: Нет?
3: Нет. Очень. Я очень люблю наших детей. Сейчас, знаете, говорят, что наши дети какие-то другие стали. А вот раньше были другие. Нет.
2: Времена не те.
3: Времена, да, не те. Нет. Понимаете, в чем дело? Дети чувствуют твой посыл, чувствуют, искренен ты или нет. И если человек не искренен, и он видит, ему это не нужно, и то же самое касается педагога. Почему многие ребята не уважают педагога? Ну, зачастую. Потому что они не видят эту искренность. И с ними трудно не согласиться. Потому что у нас у всех бывает такое, что мы охладеваем, остываем, выгораем. А потом теперь уже часто, к сожалению, приглашают к деткам, которые находятся в младших классах, начиная с первого и до четвертого. Потому что по статистике где-то 2-3 ребенка обязательно после детского сада используют ненормативную лексику. Почему?
2: Подтверждаю.
3: Потому что вот эти самые молодые родители, которым некогда, они с друг другом разговаривают этим языком.
1: Ну вот я хотела сказать, это же родительский язык должен быть.
3: Да, это родительский. Я вам могу страшную вещь открыть. Оказывается, ну, дело в том, что сейчас же мы начали, да, с этого, люди оправдывают сквернословие, в том числе и психологи.
2: А, кстати, много очень вирусных видео, где маленькие дети неосознанно могут говорить нецензурные слова. Ну, плохо выговаривают что-то, а может, где-то услышали и понимают, в каком случае нужно применять конкретный, конкретный оборот. И ребенку он еле-еле, может, научился только разговаривать, и он, высказывая какую-то досаду, говорит это слово. И взрослые за кадром смеются, это же так мило. И таких видео очень много, кстати. Тоже,
3: да, они подставляют ребенка, потому что человек считает, ему нужно сказать одно слово. Вот представьте себе, когда человеку наша психика, да, вот сегодня на что настроена, ну, большинство из нас, когда тебе плохо, ты ругаешься, когда тебе хорошо, ты тоже ругаешься, ты используешь те же самые слова.
1: Когда у тебя сильные эмоции какие-то.
3: Да, когда у тебя какие-то сильные эмоции, и тебе становится хорошо и даже весело, и все вокруг даже могут посмеяться. А у нас еще мы можем... русский человек еще может так развернуть это слово, так его придумать. И какой же у нас богатый, классный русский язык, а? Давайте вместе посмеемся и порадуемся. Как же это было? Представляете, до чего мы дошли вообще? Вот, и вот это самое ужасное.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Беседуем с Виталием Якуниным, руководителем духовно-просветительского центра «Чистое слово», а также членом правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области.
1: И что важно, отцом 5 детей.
2: Очень важно.
1: Я хотела спросить, Виталий, а в вашей семье когда-нибудь была такая проблема вообще? Зарождалась хотя бы? Вы говорили с детьми вообще об этом?
3: Конечно. Не только я, но еще моя супруга, мы для себя решили, что мы будем показывать детям, во-первых, на своем примере нашей жизни. Знаете, есть определенная проблема для верующего человека, тоже часто встречающие. Родители считают, что они могут, например, ребенка отдать в воскресную школу, и там он позанимается, там его научат вере и так далее.
1: Угу.
3: Вот, да. Ну, есть такое.
2: Если бы это было так.
3: А мы считаем, что наоборот, мы должны показывать ту самую малую церковь в семье. Да, воскресная школа – это хорошо, как дополнение, чтобы ребята видели, что они не одни, что есть такие же, как они, такие же бегают, прыгают, веселятся, хулиганят. Это все здорово, замечательно. Но в первую очередь малая церковь, они должны видеть наш пример. И мои дети видят мой пример, видят папу, видят мою супругу, какие мы. И я очень надеюсь, что это даст положительные плоды. Конечно же, бывают случаи, когда приходится с ними разговаривать, в том числе и строго, не без этого, как в любой семье, да. Но все обходится пока, слава богу.
1: Но у вас старшему 17 лет, это уже вот это тот самый подростковый возраст, о котором мы так любим говорить, что он самый сложный. Такого
2: самый нету? Самый прекрасный возраст, 17 лет. Когда же это было?
3: Самое главное, когда, знаете, это не только касается моих детей, когда я обращаюсь к ребятам, когда читаем лекцию, я всегда говорю, думайте сами. Вы пришли в школу, которую пока вы так не любите, не только для того, чтобы чему-то научиться и что-то выучить, но еще для того, чтобы вы научились размышлять, думать, анализировать, работать с огромным количеством материалов. Знаете, я всегда радуюсь, когда моему старшему сыну задают материалы, где нужно из нескольких источников собрать один и подготовить, потому что он тем самым учится работать. Вот в моей молодости в школе такого не было. Я не помню такого. Этим я только начал заниматься в институте, угу. Начиная там с первого или второго курса. А вот они уже этим занимаются, это здорово. Конечно, поначалу я ему там что-то помогал, делал такое, а потом говорит, нет, я сам все. Ты что? Я все сам могу. И делает замечательно. И сначала просил проверять, а теперь даже и не просит ничего проверять. Как-то так вот.
1: Ну, то есть у вас вообще в семье не стояло проблем ненормативной лексики? Никто ниоткуда ничего не приносил?
3: Я всегда объяснял, что это. Вот. Конечно, может быть, она была и присутствовала. Но всегда... Понимаете, дело в том, что даже верующему человеку не хватает слов для того, чтобы объяснить, почему это грех или почему это плохо.
1: Люди
3: сами не понимают. Они просто знают, что это грех. А что дальше? И почему
1: как
3: это
1: объяснить?
3: Так? Да, как объяснить? Что оттуда вытекает? И как вот этот самый человек, даже, представляете, он себе идет по улице, ребята, например, ругаются, у него есть запал.
1: Угу.
3: Вот я недавно был свидетелем, когда был выпускной, выпускной у ребят из школы. Мы пришли с женой в кафе, и они там матерились очень сильно, угу. При входе вечером, в том числе и алкоголь. И было очень много взрослых. И один из взрослых, старше меня уже лет на 15-20, стал ему объяснять, как ты разговариваешь и что ты вообще говоришь.
1: Так.
3: Это было мне лично, ну, как я этой проблемой занимаюсь, было интересно, что он скажет. Но этих слов может быть достаточно, но недостаточно.
1: А что он
3: просто
1: сказал?
3: Просто он делал упор на то, что нужно уважать свой родной язык.
1: Ага.
3: Язык. Но не говорил, а просто тот мальчик, кому он это говорил, он тот матом кого-то успокаивал. Но как бы он понимал, что он делает благо для кого-то,
1: угу.
3: А с другой стороны использовал такую в агрессии, да, ненормативную лексику. Но ему нужно было говорить, начни уважать себя, начни уважать окружающих. Потому что это больше, чем просто
1: язык,
3: да. А есть такая русская пословица от гнилого сердца гнилые слова,
1: угу.
3: Которая, собственно говоря, передает христианские принципы, да, внутреннее наше состояние. Вот об этом и с ними нужно говорить. И когда ребятам об этом говоришь, что невозможно построить общество, семью, отношения с друзьями, если мы не уважаем друг друга. Если недавно мама говорила своей дочери, нельзя выходить замуж за того, молодого человека, который при тебе ругается матом. Вы понимаете, почему нельзя выходить замуж за такого молодого человека? Потому что когда у ребят спрашиваешь об этом, девчонки сразу, школьницы говорят, он будет бить. Первое, вот по статистике сразу будет бить. Но хорошо, будет бить. Можно простить, например, если тебя ударили. Хотя это очень тяжело сделать. Но бывают такие слова, когда тебе скажешь, пройдут десятилетия, и ты все равно можешь, ну,
2: вспомнить
3: это. Да. Это очень тяжело, потому что слово недаром в Евангелии от Иоанна, любимым учеником Христа, сказано: вначале было слово. И слово написано с большой буквы. Словом все сотворено. Слово имеет очень огромное значение вообще в духовной жизни, в нашей психике, психиатрии, если хотите. И очень так влияет на нашу внутреннюю жизнь, в том числе отношения с людьми. А после этого уже идет мимика и все остальное. Вот что важно.
1: Ну вот, Виталий, знаете, есть такое мнение, что матерные слова, они несут в себе такой очень большой заряд энергии, поэтому иногда человек непроизвольно в каких-то, ну, диких ситуациях, да, у него что-то такое вылетает. Вот, например, вы пришли, да, подростки там или молодые люди разговаривают вот соответствующим образом. Что вы им говорите? Вот вы подошли, вы уже занимаетесь этой проблемой. Вот дайте такую шпаргалку, что ли.
3: Ну, во-первых, нужно смотреть на... Вообще, бывает, понимаете, ситуация, когда к ним нельзя подойти.
1: Угу.
3: То есть нужно смотреть на них, как они себя ведут. Если вы чувствуете в себе неуверенность или чувствуете, что вас могут полететь камни, ну, наверное, лучше не нужно подходить. Потому что есть состояние у людей... когда лучше не нужно разговаривать. Да и всегда, и святые отцы тоже советовали, нужно всегда перед тем, как принимать здравое решение, нужно сбросить пыл, чтобы у тебя была чистая голова, и потом уже на холодную принимать какие-то решения. Но с ними нужно... Они вообще все видят. Но я не знаю, как женщинам, я не могу себя судить, но вот как мужчина могу сказать, что пока что еще достаточно подойти и строго заговорить. И вот тот самый пример вот этого молодого человека и вот мужчины, который я до этого рассказывал, на него это повлияло. Он даже говорил эти слова, уважая родной язык, но вот так, как он говорил, взрослый, слава богу, на них это еще действует. Важно сегодня вообще не проходить мимо и обращать на это внимание, потому что сегодня мы, как мы говорили, смотрим сквозь пальцы, в том числе и взрослые. А ладно, как-нибудь и где-то. И если мы все вместе с вами, вот кто нас сейчас слушает, наши радиослушатели, каждый начнет себя и начнет делать замечания, поймет, что это не норма, так не должно быть, задумается об этом, начнет в своей семье, с соседом, что-то кому-то скажет, это, вы понимаете, это сила.
1: Угу.
3: Да. И вот эта подмена, она будет уходить все дальше и дальше. А слова, они придут, те, которые нужно сказать.
1: То есть вы не подскажете. Я просто хотела прям буквально... Вот я подошла к этим ребятам, ситуацию, да, на закате, надо. Которые ругаются. Ну, то есть они очень благодушны, там друг с другом разговаривают исключительно
3: многие, матерными словами. Многие, понимаете, многие... Вот смотрите, почему в основном ругается молодежь? Во-первых, потому что есть несколько моментов, почему молодежь ругается. Во-первых, они так самоутверждаются.
1: Да-да-да. Ну, они хотят быть на отцов, да,
3: да, может быть, да, похоже. Хотят быть, да, на они взрослых. Хотят быть своими и так далее. Во-вторых, они, значит, могут проявлять просто агрессию. Кто бы что ни говорил, но всегда рядом со сквернословием стоит агрессия. Поэтому, когда человек один использует ненормативную лексику к другому человеку, мы всегда знаем, что потом все переходят на маму. Всегда сопровождается это, да, потому что слово «мать» переходит от слова, значит, берет свой корень от слова «мать». Оттуда идет происхождение.
1: «Мат» от слова «мать».
3: Да. И тем самым, а мы дальше знаем, что идут дальше в ход, кулаки, значит, другие разные приспособления и так далее. И сотрудники правоохранительных органов, когда приходят на лекции, они, слава богу, пока об этом говорят. Потому что зачастую, и я тоже об этом стараюсь говорить, когда они друг друга всерьез матерят, лучше найти силы и уйти от этого конфликта, уйти и тогда не будет конфликта, да.
1: Но это вы говорите, Виталий, его про ситуацию агрессии. А я вас уверяю, что я слышу со всех сторон вот такие милые разговоры, где все это густо пересыпано матерными словами, да, но они не воспринимаются как агрессия, они просто вот такой способ разговаривать. И я вот думаю, я подошла, да, и сказала там, ребят, ну, вы не уважаете сами себя, или вот что я сказала, например, я женщина, и, может быть, не так могу авторитетно, да, выглядеть, как вот вы, Виталий.
3: Есть другая причина.
1: Мне хочется уже подойти.
2: Да. Нужен лайфхак. Вот расскажите, вот как беспроигрышно успокоить молодую компанию и научить их разговаривать.
1: Не успокоить, а просто обратить внимание.
2: Ну, хотя бы, да.
1: Что что-то не так идет.
3: Да, ну вы подойдите им, скажите, вы слышите, что вы говорите? Вы когда начнете уважать себя? Когда вы начнете уважать свою страну? Вы кем хотите быть? А тем более, если там девушки находятся рядом. Потому что зачастую, когда находится девушка, ну, они, конечно, используют нормативную лексику.
1: Девушки вовсю используют.
3: Да, но есть те, которые говорят, которые не используют. Они находятся в этой среде, но не используют. Нужно смотреть конкретно по ситуации.
1: Ага, ага. То есть, если девочки присутствуют в компании, то даже если ты думаешь, что они наверняка тоже могут материться...
3: Конечно, нужно к ним обратиться.
1: Нужно как-то вот, да, так сделать, чтобы они почувствовали, что их не уважают, если...
3: Да.
1: Да, что,
3: да.
1: Что их не уважают, если при них...
3: Но если вы женщина, вот если вы, например, женщина идете, вы можете обратиться к этим девочкам.
1: Да,
3: сказать,
1: да.
3: Как вы позволяете...
1: Вот это лайфхак, да.
3: Да, разговаривать с собой.
2: Она ответит, не лезьте в мою жизнь, не надо ко мне приставать.
3: Нет,
2: идите своей дорогой.
3: А вы скажете, он же вас не уважает, он же тебя не уважает.
2: Это не твое дело.
3: И она сразу раз, а почему он меня не уважает?
2: Ну, это если щелкнет, конечно.
3: Щелкнет, я вас уверяю, щелкнет.
1: Тут есть человек, который...
2: Ну, главное посеять семена, даже если вы встретились,
1: да, да,
2: надо,
1: да,
2: чтобы
1: да,
2: оно
1: да.
2: в голове чуть-чуть у нее отложилось. Я тоже с этим сталкивался часто, да.
1: Да,
2: я даже, помню, оттаскивал своего товарища еще в школьные годы, который матерился так изящно, скажем. Зачем он это делал? Ну, ладно. В общем, ему казалось, что он так взрослее кажется. Он действительно очень так... скажем так, интересно выбирал выражение. Папа военный, видимо, нахватался оттуда. И когда нам сделали замечание на вокзале, это было еще что-то, он почему-то пошел объяснять, что вы лезете. Я прямо его, помню, оттащил. Извинился и ушел. Но, видите, я скажу так, что я извинился. Но я здесь с вами соглашусь. Почему? Потому что воспитание, оно прежде всего в семье. Вот если в семье все в порядке, то и ты окружение себе подбираешь соответствующее. Вот в моей семье, понятно, семья священнослужителя, мы, ну, не, я вообще ни разу в жизни от отца не слышал ничего вообще такого. Ну, может быть, какие-то, я не знаю, ситуации, может, какие-то были, но это была абсолютно не матерная брань вообще. То есть как-то крепко мог сказать по поводу поведения еще что-то, но это вообще абсолютно в рамках всего приличного. И когда попадаешь в компанию, я вспоминаю себя подростком, переношу себя, я рос в таком интересном районе, и я там, где матерились много, было просто неприятно. Это было на каком-то ментальном уровне просто. И я думаю, что здесь вот чинить нужно семьи, родителей, и тогда, возможно, ситуация выправится, да. А кто уже попал в эти дебри, вот эту ловушку, скажем так, конечно, да, работы много.
3: Но Виталий, я вам хочу тоже открыть секрет, что среди них, и вот если мы говорим про средний возраст и старше, достаточно, ну, пока еще большой процент ребят, которые, может быть, используют эту лексику, но они говорят, что стараются не материться. Стараются не материться. И вот у меня был такой случай, значит, была большая аудитория, и я задал вопрос, а кто из вас есть те, кто старается не материться?
1: Ага.
3: И видно, что сидел посередине такой, знаете, авторитет среди них всех, вокруг него собрались, и он поднимает руку. И на него все так смотрят. Ты что, стараешься не материться?
1: Что же было бы, если бы ты не старался?
3: Да. А он гордо, знаете, говорит, да, я стараюсь не использовать эту лексику. Да ты что, а почему? Вот так вот. Он так голову приподнял, говорит, да. Вот вам самый настоящий лайфхак.
1: Да,
3: как, да. Как,
1: вожака найти.
3: Да, вожака найти, да, как это может быть. И эти ребята есть везде, и в том числе и в начальной школе то же самое. Есть детки, которые говорят, а что нужно сказать родителям, чтобы они не использовали, пожалуйста, эту лексику, мне так она не нравится, я не хочу.
1: Дети родителям, да?
3: Да, дети родителям, маленькие детки, сколько там? Ну, лет 8-9.
1: Ага, ага.
3: Там второй, третий класс. Что нужно сказать, да? Для них, да. Просто для них же о многих вещах невозможно с ними разговаривать, так как они еще маленькие, не понимают.
1: Да, да.
3: Просто им даешь определенное определение. Как это называется? Как это называется? Потому что всего есть свое название. Видите, есть название сквернословие. Скверно. Владимир Иванович дал определение, к каким частям тела это относится.
1: Угу.
3: Есть обсценная лексика, название запрещенное. Да? Есть ненормативная, ненормальная, да, нормативный документ часто используется. Есть инфернальная лексика. От слова инферно, ад, лексика ада. Значит, вот если так подумать, сколько много названий у нее, так же, как и, так сказать, у падшего ангела. У него тоже очень много названий. И также вот пытается все пролезть для того, чтобы показаться добреньким и хорошеньким. Да.
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области, отец пятерых детей. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в гостях Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», а также член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России». Ну и самое важное, что сегодня мы хотим отметить, отец пятерых детей.
3: Но, знаете, хочу еще добавить, что зачастую людям, которые используют, когда им хорошо, когда плохо, сейчас, говорят, рожают, матерится, умирает, матерится, вот в такой степени ненормативную лексику, есть такое психиатрическое заболевание, открою секрет, если вы не знаете, называется копролалия.
1: Не знаем.
3: Да. Это вот как раз, когда тебе хорошо, ты материшься, когда тебе плохо, ты материшься.
1: Это прям заболевание.
3: Да, это прям заболевание. Если вы откроете, значит, ту самую Википедию, иностранную, американскую, то там будет, значит, написано, что копролалия сопровождается синдромом Туретта. Но, уверяю вас, это не так. Те психиатры, с которыми я разговаривал, то есть Туретта, она сопровождается обязательно.
1: Туретта – это когда неудержимое что-то.
3: Да, да, да. Но она также может действовать отдельно.
1: Ага.
3: Лечится медикаментозно или в местах не столь отдаленных. Да. Но, понимаете, просто в советское время могли вызвать психиатра человеку. Понимаете? А сегодня никто не может вызвать. Только вот есть только родные и близкие, конечно, если они такие
1: если
3: же, как
1: вы. Если только он сам захочет.
3: Да, если он вот сам захочет.
1: Ага.
3: Сегодня убрали, так сказать, эту функцию. А вот раньше такого было. Может быть, тогда и, может быть, стоит и вернуть это все уже обратно.
2: То есть вот этот вот поток нецензурной брани – это объяснение тому, что не совсем здоровые люди, да, выражаются.
1: Не, ну это мы говорим сейчас о конкретном диагнозе.
3: Да, да, да, о конкретном диагнозе.
2: Да, я
3: видите,
2: понимаю. Да,
3: мы с вами поговорили уже о психологических моментах, о некоторых. Угу. Сейчас вот уже о психиатрическом моменте с вами поговорили, да. Поговорили о том, как это влияет на отношения мужа и женой. Первое, понятно, это неуважение. А вот вы вдумайтесь, И что еще, о чем мы с вами не задумываемся, о том, что эти слова относятся к органам, назовем их так, органам деторождения. Uh-huh. И вот представляете себе, у нас по законодательству ребенок должен взрослеть со 17 лет. В западных странах там 21 год. В арабских странах там 16 лет, а у нас вот с 18. Это что имеется в виду? Это имеется в виду, что мальчик или девочка должны созреть, в том числе и должно произойти половое возрастание, для того, чтобы выйти замуж, жениться и родить ребеночка, узнать друг друга. А вы представляете, что происходит с психикой маленького человечка, когда он с раннего возраста слышит слова, которые относятся к половым органам? Многие из них, дорогие мои взрослые, они думают, что аист приносит ребенка, понимаете? Аист. Ну и кто там еще по разным сказкам, или как родители все по-разному, они рассказывают, откуда же дети берутся. Вот. А вот они с раннего возраста это слышат, а мы с вами знаем, что сегодня же интернет открыт, и у всех есть телефон.
1: И уточняют, им что ничего, имеется в виду.
3: Им,
1: да?
3: Им ничего не нужно, они только даже уточняют. Они могут зайти что-то посмотреть, а все равно ребенка, ну, всех по-разному, с раннего возраста, могут посмотреть, открыть, и они могут потом сопоставить одно с другим.
2: Еще им могут предложить.
1: Ну, да, конечно, могут а предложить. Дальше уже предложение.
3: Да. И у нас получается так, что вот они приходят к этому 18-летию и уже все знают, и не, им не нужно изучать мужа или жену, а на самом деле, с точки зрения психологии, муж и жена должны друг друга изучать. Но это же семья, любовь, они должны друг друга узнать. Так же, как и маленький ребенок, когда он совсем маленький, он себя узнает. Так же и муж с женой должны. А какое сегодня количество огромных разводов? Страшно просто представить. Ну, не говоря уже о других ужасах, которые происходят, и что считается абсолютно нормальным. И люди говорят, а мы хотим пожить для себя, а нам еще рано, и не нужно, пожалуйста, платить тут бедность.
1: Ну вот вы говорите, а я подумала, что не просто муж и жена друг друга не узнают, а они уже приходят, поскольку им интернет уже все предложил, все как бы варианты там интимной близости, ну назовем, называть вещи своими именами, у них уже существуют какие-то ложные схемы, так совершенно есть, да. Неправдоподобные, ничего не имеющие общего,
3: что невозможно исполнить.
1: Ни с доверием,
3: да.
1: Ни с близостью.
2: Да, говорим о целомудрии. Это не только свершившийся физический контакт людей, это еще и то, что...
3: Да, это еще внутреннее состояние.
1: И может быть, очень много разводов, именно потому что как бы каждый пытается соответствовать вот этой...
3: Увиденной картинке.
1: Идиотской, да, схеме, которая
2: поврежденная природа, получается.
1: Да. Это очень страшная картина. Да.
2: Спасет все чистая
1: хорошо,
2: любовь,
1: что вы
2: на самом деле.
3: Чистая спасет любовь. Все чистое слово.
2: И слово тоже,
1: да. Я хотела, знаете, спросить, вот вы рассказывали в одном из интервью, но наши радиослушатели его не слышали, скорее всего, история вообще матерных слов.

0: Да, ну вот я вам просто расскажу, что люди говорят. На самом деле все это происходит до того момента, когда до крещения Руси, когда Русь была языческой. Эти слова, они являются сакральными, и язычники их могли только использовать несколько раз в год. Да, и то, что, потому что они понимали, какие последствия они за собой несут. Что женщина прекращает свой род. Вспоминаем, какое количество у нас сегодня деторождений, с чем мы боремся. Проблемы. Многие даже уже по врачам ходили, переходили, много денег потратили на клиники. Существуют частные клиники, обращаются к разным, так сказать, клеткам и так далее, да, и ничего не получается. Да. И вот как раз эти слова берут оттуда свое начало. Ну, а когда уже Русь была крещена, эти слова уходят на нет, потому что на Руси всегда считалось, когда человек использует матерную ругань, во-первых, он оскорбляет Матерь Божию, оскорбляет Мать-Землю и оскорбляет саму мать и ее род, потому что женщина является источником жизни. И если мы говорим вообще от слова «оскорбить», когда человек использует по отношению к другому эту лексику, корень слова «скорбь».
1: Угу. Причинить скорбь.
0: Да, скорбь у нас относится к чему в русском языке? К смерти. У нас есть такое выражение «мы скорбим».
1: Угу.
0: Больше мы ни к чему не используем, только вот, да, вот мы скорбим, есть такое, да. И, то есть, один человек желает что другому? Смерть. Вот, поэтому, к сожалению, сегодня...
1: Оскорбление, значит, это же пожелание смерти по сути своей. Да,
0: да, это, да, потому что всего есть, у каждого слова есть свое значение. Мы сегодня зачастую используем слова, у которых есть своя энергетика, это тоже нужно понимать. У них есть свой корень, свое начало. Так же, как у нас, у людей, есть свое начало. Есть у нас мама и папа, да, у нас есть душа отдельная. Есть у нас это начало. Так же, как и у каждого предмета, у каждой вещи, у него есть своя энергетика. Вот у этого слова такая энергетика. У слова «спасибо» другая энергетика, изначально заложена «спаси», «Бог». «Благодарю». То есть «благодарю», понимаете, разное. А мы просто сегодня просто используем слова на автомате и не понимаем их абсолютное значение. И нужно сказать, что особое такое приобретение этой ненормативной лексики в России пошло как раз после 1917 года, когда люди стали делиться свой и чужой, к сожалению, когда брат пошел против брата. Вот. Но... Был такой момент, когда социальный Советский Союз подхватился, и даже был закон о недопустимости использования нормативной лексики в общественном месте в 1966 году. У нас сейчас тоже это существует, закон 20.1 КОАП Российской Федерации, штраф 2000 рублей или арест до 15 суток. Вот в 1966 году это такой закон тоже был штраф определенный, тоже арест до 15 суток.
1: Но он еще действует, этот закон?
0: Вот 20.1.
1: Ага, то есть он еще на самом деле есть.
0: Может, да, он на самом деле есть. Периодически в интернете всплывает информация, да, что кого-то арестовали или привлекли к административной ответственности.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Виталий Кунин у нас в гостях, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области, отец пятерых детей. Вы знаете, Виталий, то, что вы сказали вот про историю матерных слов, то, что это некие магические, на самом деле, слова, которые использовались язычниками для проклятия рода, да, проклятия рождения, это для меня вот настолько даже сильнее прозвучало, чем... Ну, то есть вот если мне захочется действительно объяснить кому-то что-то, я бы, наверное, вот эту формулировку использовала, потому что она просто сшибает с ног.
0: Ну, она вам ближе.
1: Она просто сшибает с ног,
0: да. На самом деле.
1: То есть девочке сказать, ты понимаешь, что ты используешь вот эти вот магические
0: проклинаешь,
1: слова,
0: да, проклинаешь себя, да, всё вот так есть.
1: И своих детей, да-да-да, вот это вот вау.
3: Вот взглаз порчу, простите, все верят.
0: Многие верят, да,
3: поэтому, да, почему-то верят в это.
0: Говорить об этом, да.
3: А поверь в это, дорогая моя, что вот какие могут быть последствия, да.
0: Да.
3: Кстати, я помню,

0: вспоминаю свою армейскую службу, там действительно очень было много матерной брани. Очень много. И я как-то вот, когда, помню, стоял в строю, и нас очень сильно ругали за что-то, я как-то пытался разложить его, ну, вот нечего делать, там уже мозги, скажем так, по-другому работали. И я понял, что он несколько раз себя просто сам себя оскорбил просто. А лейтенант был совсем молодой, даже младше меня на тот период, только выпустился. И еще не было такого, знаете, дистанции такой большой между командиром и солдатом. А так как мы там были более-менее там, люди с высшим образованием, там, и кто прервал обучение, как я, например, ушел в армию. И я помню, товарищ лейтенант, вот вы сказали вот это, вот это, вот это, вы, по-моему, себя сами оскорбили, может. И он, кстати, перестал это употреблять. Да? Ну, потому что он просто говорил набор слов, каких-то словосочетаний, а я просто вдумался в них и понял, что это просто полная ерунда. И он, кстати, вот реально получилось его убедить хотя бы эти слова не говорить. Здорово. Но это ужасно, на самом деле, слушать это было, но... Правда?
1: Да, потому что сегодня многие люди даже не задумываются, что они говорят.
2: Да.
1: Они просто говорят, и так хорошо, я объяснил, и все.
0: А если русский язык включить, просто причинно-следственные связи этих, скажем так, как он там просклонял это слово, то ты сам себя, по-моему, сейчас обидеть должен был.
1: Поэтому... Видите, как у каждого человека, он сам выбирает, как ему лучше, что ему ближе по сердцу, так он объясняет другим людям. Вам вот это подошло, вам вот это подойдет. Потому что, ну, кстати говоря, если говорить об армии, всегда говорят, что вот армия – это одна из таких профессий, где...
0: Без мата невозможно.
1: Без мата невозможно. Угу. Неправда.
0: Говорят тогда.
1: Говорят так.
0: А мне один офицер из звания подполковника, кажется, может, сейчас уже повыше, говорил то, что... Если ты выражаешься нецензурными словами, то у тебя просто не хватает слов образования, и ты не способен выразить свою мысль.
1: Он абсолютно прав. Вот. Вообще, да.
0: Хотя я слышал от него крепкие слова, но стремление тоже верное у него было. Да. Он, кстати, разговаривал тоже вполне очень красивым русским языком, настоящий офицер.
1: Ну вот смотрите, если вот продолжать вашу мысль, то о чем он говорил, да, вот этот офицер, он говорил об отуплении.
0: Да. У тебя нет словарного запаса просто.
1: Да, почему? Вот смотрите, у нас, кстати говоря, есть документ президента Российской Федерации, да, Владимира Путина, о национальной безопасности. Там указ о национальной безопасности, там написано о недопустимом использовании нормативной лексики. Почему это вопрос вообще национальной безопасности? Потому что, во-первых, это ведет к отуплению нации. Потому что, опять же, когда вам хорошо, вы используете там эти там 3-4 слова. Когда вам плохо, вы используете. То есть вы используете там 6-7 слов. Это отупление. Это потому что мозг нужно постоянно тренировать. Это первое. Второе, значит, это матерная ругань всегда стоит рядом с агрессией. Это было еще доказано Петерием Сорокиным в середине прошлого века. Это основоположник социологии мировой, наш с вами соотечественник, психолог. У него есть работа, о котором, где он об этом говорит. А что такое агрессия? Это конфликты. Вот он опять вопрос национальной безопасности. И третье – это влияние на русский язык. Вот. И тут стоит вопрос о культурном коде.
0: Кто мы?
1: Да, кто мы? Да. И как это на нас влияет. Поэтому это очень важно. Вы знаете, я хочу сказать, в конце того года в городе Обнинск, на Волгограде, значит, была такая небольшая конференция, где собрались общественные организации, которые занимаются разными проблемами. Ну, например, занимаются наркоманией, алкоголизмом, да, профилактикой борьбы, значит, с этими недугами. Те, кто занимается, значит, влиянием, значит, на ребят в социальных сетях, психологические аспекты, значит, общения, как родители и дети общаются. Ну, и я там тоже был. И все мы пришли к выводам, такое ощущение у нас сложилось почему-то, что как будто бы существуют какие-то институты, которые влияют, вот, понимаете?
2: Занимаются прицельно этим.
1: Занимаются прицельно. Потому что представьте себе, вот довести маленького ребенка для того, чтобы он пошел что-то сделал, это же нужно разработать такую схему, план. И понимаете, то есть это действительно уничтожение. Вот к такому выводу мы пришли, вот общественная организация, волей-неволей, то, что как мы это чувствуем и вот на нашем собственном опыте. Поэтому это вопрос очень серьезный. Он касается не только духовно-нравственного воспитания, но еще действительно вопрос национальной безопасности. От этого зависит то, какими мы будем, каким будут наши дети, и что дальше будет с нашей Родиной, с нашей страной.
2: Виталий, ну, видимо, поэтому вот с 13 по 5 июня в городе Таруса прошел фестиваль, о котором мы упомянули в начале программы «Русь святая, храни слово русское», и хотелось вас спросить, что там было и что важного прозвучало.
0: Какие перспективы?
1: Но дело в том, что мы попытались в этом фестивале объединить две площадки. Первая площадка – это для ребят, то есть это те мероприятия, которые мы проходим, именно работаем когда с молодым поколением, и взрослых. Ага. То есть если раньше как бы мы так это и делаем, но вот решили сделать это вот так вот все вместе и подвести к определенной черте. И первый период тогда, когда еще детки учились, мы проводили вместе движением первых. И есть такой проект «Навигаторы детства». Это советники директоров по воспитательной работе в образовательных организациях. Вместе с ними проводили разные мероприятия, лекции, конкурсы. А потом следующая часть уже, начиная с июня, начало июня, она была именно мероприятие для взрослых. И вот 2 июня состоялся большой круглый стол под названием «Чистое слово как фундамент личности, психологический и культурный угроз современности». Да, участвовали в них отец Владислав Береговой, Анна Борисовна Шафран, Ирина Яковлевна Медведева, много кто, психологи, психиатры, литераторы, обсуждали как раз эту самую проблему вот на таком, на высоком уровне. И закончился фестиваль подведения итогов, концертной программы и награждением ребят уже в канун дня рождения великого нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Недаром эта дата была выбрана не зря. У него день рождения 6 июня, а мы провели накануне 5 июня. Тоже для того, чтобы обратить на это внимание, потому что сегодня о этом замечательном поэте хоть много очень небылиц. Да. Угу. И мы, конечно, всячески стараемся работать по этому вопросу тоже. Потому что, ну, это великий человек, и он был действительно по-настоящему верующим. И его вера, его уход из этой жизни действительно связан с покаянием. Недаром он был другом Владимира Ивановича Даля. Кстати говоря, Александр Сергеевич посоветовал написать этот самый словарь, который Владимир Ильич Даль писал 53 года. Он ему посоветовал написать его, и он потом Даль писал, да, его. И до сих пор лучше этого словаря еще ничего нет. Много что написано, но лучше все равно возвращаются к нему. Вот такие вот люди жили, да, в 19 веке.
2: Ну, скажем так, относительно Пушкина, люди почему-то выхватывают какие-то такие факты жареные, да, когда существует огромное такое вот золотое какое-то, да, наследие. И действительно, вот это вот самое покаяние, которое Пушкин принес уже на смертном одре, по сути, да, и вот это все как бы... Ну, это такое свойство человеческой натуры. Увидел что-нибудь гаденькое, и давай.
1: Да. Кстати говоря, с этого учебного, уже с того учебного года у нас начал действовать проект, называется «Вестники чистого слова». Сделали мы его на базе Института РАНХИКС. Калужского филиала. Что это за проект? Значит, это молодые люди, значит, 17, 18, 19 лет, которые пропагандируют чистоту русского языка.
0: Каким образом?
1: Это называется, как я называю, молодежь для молодежи.
2: Вот это очень важно.
1: Да. То есть не мы пришли тут и начинаем что-то рассказывать.
2: Да, да, да.
1: А именно молодежь пришла такая же, как она. Представь себе, красивые девочки приходят такие все, белокурые, значит, с русыми волосами, и рассказывают, что действительно так нельзя, ай-яй-яй, да, для них. Или молодые люди такие солидные. Да, это очень серьезно, да. А что они делают? Они проводят лекции, проводят интерактивные игры. Ну, по-русски, ну, то есть по-русски интерактивная игра, а слово такое иностранное, есть квест. Да, сейчас просто засилие иностранных слов, поэтому мы не используем такие слова. Интерактивные игры. Они сами придумывают вопросы в зависимости от того, какая перед ними аудитория, и работают с ними, да.
2: И в игровой форме.
1: В игровой форме, вот такой вот. Ну, например, им даются какие-то там сленговый текст. что-то такое, они должны это перевести на русский, сказать литературным языком.
2: Угу.
1: Есть определенные команды. Накоплен определенный опыт работы. Кроме того, они берут интервью у разных людей. То есть это тоже определенный опыт. Понимаете, когда тебе 17 лет, 18, ты подходишь уже к такому статному человеку, берешь у него интервью.
2: А это так интересно всегда.
1: Да,
2: для
1: это
2: них.
1: Интересно, да. С одной стороны, страшно, с другой стороны, очень интересно. Поэтому, понимаете, тут важно, а им же скоро создавать семьи. Точно так же, и общаться с друг другом. И слава богу, что я хочу выразить огромную благодарность руководству RunHicks и, конечно же, их куратору Надежде Александровне, и вообще сказать огромные слова спасибо тех, кто нас поддерживает, потому что проект работает только благодаря вам, нашей поддержке. Если бы не она, то одному человеку тут очень сложно что-то сделать. Кто-то, речь не идет даже о деньгах, хотя, но сегодня они тоже важны. А речь идет, кто-то может что-то смонтировать, что-то написать, что-то сделать, кого-то с кем-то познакомить. Все что угодно. Да. И таким образом, там, где двое и где трое соберутся во имя мое, там посреди них я.
2: Виталий, а есть у вас какой-то вот такой оптимистичный прогноз, вот, что ваша деятельность, она уже приносит какую-то, ну, плоды, какую-то динамику есть?
1: Конечно, мы смотрим по статистику, что происходит. Но тут, знаете, самое главное, чтобы школы тоже и родители, они поддерживали. Именно сами уже, когда работают с этой проблемой. Например, мы пришли, поговорили, объяснили, рассказали. Дальше же люди попадают в среду в общественную.
2: Да.
1: А если есть такая поддержка, и родители еще это понимают, то есть определенные, конечно, свои плоды. И, конечно, всегда мы проводим опрос, статистику берем, что происходит, как они согласны, не согласны. Многие ребята, можно я прибегу, скажу, напишу свой отзыв. Да-да-да. И также у педагогов тоже интересуемся, что же дальше происходит. Но важна очень, вот это вот консенсус очень важен именно в школе. Потому что, уверяю вас, и хочу сказать нашим радиослушателям, если в школе есть это понимание, они могут закрыть этот вопрос. У них есть такие рычаги на сегодняшний день. Тут ничего сверхъестественного нету. Но нужно только одно.
0: Воля, да?
1: Воля. Не опускать лапки, а работать с этой проблемой, понять, что они действительно существуют, существует. И действительно потом, я знаю такие школы, когда просто вздыхают с облегчением. Представляете, когда директор за, когда заучи за, когда, значит, классные руководители за, им некуда больше деваться.
2: И должны быть еще родители за.
1: Да, и родители должны быть за. А представляете, если у них есть, значит, договоренность с комиссией по делам несовершеннолетних,
0: то что будет?
1: Что будет? Вызывают на ковер на большой, вот как наш с вами сейчас стол, вызывают родителей. Представляешь, сидят вот эти все важные люди.
2: Ага.
1: Да, можно,
0: и говорят, какой твой сын
1: можно,
0: негодяй.
1: Можно,
0: да?
1: Привлечь к ответственности, а когда много ответственности, ну, можно и... Дальше может быть очень серьезное влияние быть на этих родителей, да.
2: Я вот напоследок, да, уже заканчивается наша беседа, к сожалению, потому что очень важная тема. И напоследок задам вопрос прямо на быстрый ответ, так сказать. Хотя, да, я понимаю, что задаю тему для еще небольшого разговора. Вот сегодняшнее поддерживание в семьях авторитета учителей, которые действительно зачастую очень беспомощны, бесправны, потому что я читаю об этом, во всяком случае, в новостях.
0: Учителя боятся.
2: Насколько
0: иногда, да,
2: это важно сейчас?
1: Без уважения к старшим вообще невозможно воспитать будущее поколение, и невозможно будущее нашей страны. Оно обязательно должно быть. Это было всегда. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, ну, назовем это так, да, в те времена стародавние и в эти. И все, мне кажется, что вся Библия, в принципе, пропитана этим. Да? То есть там не только есть Новый Завет, так как мы должны жить, там еще есть тот старый опыт, который к нам сюда пришел. И если даже брать то самое время Советского Союза, как мы называем сейчас безбожное, там тоже это уважение было. И многие до сих пор вспоминают эту страну как великую. И все вспоминают отношение молодого поколения к учителю, к взрослому. Вот. И недаром, только с помощью этого возможно построить великую державу. великую страну, с уважением друг к другу, в частности, каждому из нас на улице. Если мы будем друг друга уважать, не только родители между собой, да, а вообще, в принципе, на улице помогать друг другу, то нас ждет великое будущее. Кстати говоря, та самая страна, напоследок хочу сказать, Великобритания, которая до сих пор пытается еще остаться вот этой вот державой, да, в судорогах бьется, хотя у нее нет уже этих колоний и так далее, они, мне довелось просто несколько раз там быть, очень уважают себя. И себя любят. Они горды тем, что они англичане. Есть такое. И вы видите, в самом названии написано Great Britain. Великая Британия. Вот. Поэтому это очень важно. Другое дело, как они к нам относятся на самом деле.
2: Ну, просто нам важно воспринять именно
1: нам
2: эту
1: важно
2: часть уважения,
1: да,
2: к себе.
1: От этого зависит наше будущее. Если мы не поймем и уже и не проснемся, не выйдем из этой спячки, то этого будущего... Ну, я не понимаю, как мы дальше будем жить. И вот это постоянное оправдание, когда... А мы видим, что происходит уже в Западной Европе, когда оправдывают себя самые гнусные вещи. Мне становится страшно за будущее наших детей.
2: Спасибо большое. К сожалению, наш разговор подошел к концу. Поговорили о здоровье слова и, в общем-то, здоровье души. Сегодня с нами Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области, отец пятерых детей. На микрофоне была Анна Леонтьева.
0: И Сергей Платонов.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы в понедельник начинаем новую серию программ, которые посвящены одной теме. На этой неделе будем говорить о Москве как о пространстве потерь. Так, что ли, наверное. Но пространстве потерь не сегодняшних. О сегодняшних потерях это отдельный большой разговор, который, я надеюсь, когда-то мы тоже сделаем. О потерях мы будем говорить относительно недавнего прошлого. И вот любопытно, что программу мы начинаем с географического места, которое существует, и архитектурно даже существуют, но, тем не менее, в контексте разговора о потерях советского времени важно даже начать, наверное, с этого места. Сразу скажу, что сегодня у нас в гостях директор Мемориального научно-просветительского центра Бутово Игорь Горьковый. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И говорить мы будем про Бутово. Про Бутово в контексте потерь, но и даже не совсем про бутовский полигон и центр Бутово. Мы будем говорить про усадьбу Бутово и про то, что же такое настоящее Бутово. И как мы сейчас, может быть, неверно географически это место представляем из-за того, что акценты сильно вот в современной градостроительной политике, в развитии города, они отставляются. Того Бутова исторического сместились, и теперь Бутово – это просто такое, знаете, уже нарицательное южное Бутово. Я когда еду с дачи из-под Подольска, я всегда проезжаю по трассе М2, кажется, это теперь называется Восточное Бутово, кварталы, которые очень далеко от любого Бутова отстоят, но, тем не менее, они тоже называются Бутово.
2: Да, это просто беда. На самом деле, когда к нам люди приходят в музей памяти пострадавших, мы начинаем разговор не с темы репрессии, а с небольшой краеведческой справки, потому что самое сложное человеку узнать, где же находится то самое Бутово. И здесь еще в советское время началась некая топографическая аномалия. Если мы посмотрим на карту Южной Москвы и Подмосковья, то голова закружится от того, насколько же распространенным является этот топоним. Потому что, как вы справедливо заметили, недавно возник жилой комплекс «Восточное Бутово», который никакого отношения не имеет к Бутово, вообще не может даже рассматриваться как относящийся к бутовской земле по одной простой причине, что он стоит на земле конкретного населенного пункта Боброва, деревни Боброва, причем деревни, которая, возможно, древнее Москвы.
1: Я сейчас, знаете, Игорь, передо мной монитор, я открываю карту, забиваю Бутово и начинаю отдалять, как бы поднимать эту карту, вот пока у меня есть перед глазами Рязанская, Тверская, Ярославская, Калужская области. И вот чем я дальше двигаю, тем больше точек на карте с названием Бутово у меня появляется.
2: Ну, вообще, надо сказать, что здесь, если уж говорить о широком контексте, то Бутово, как и многие другие топонимы, возникло одновременно в разных местах российской земли. По одной простой причине, само слово «бут» – это понятие предметное. Это бутовый камень, который добывали, и которым действительно забутовывали, мастили, который использовали во время строительных работ. Здесь нет ничего особенного, так же, как песочное и так далее. Вот какие-нибудь кирпичные заводы, которые тоже существовали во многих местах. В этом нет ничего удивительного. Но если говорить все-таки о подмосковном Бутово, то это конкретное место, и там, вот если говорить о Варшавском шоссе и его окрестностях, то было только одно место с таким названием, и оно привязано к вполне конкретному историческому объекту, и это, как ни странно, не бутовский полигон, как многие могли бы подумать, но недалеко расположено это подлинное место. Однако все-таки я отмечу, что кроме Восточного Бутова, которое занимает теперь место вполне исторического поселения Боброва, а я вот сам помню еще курганы Вятичи, их уничтожили, остатки буквально года три тому назад, когда делали новую объездную дорогу, но это, конечно, они разорены были, они были раскопаны, судя по всему, еще даже в 19 веке, но, тем не менее, это были вот курганы, вятичи тех древних славянских поселенцев.
1: Вы остатки этих курганов помните?
2: Я помню, да, они хорошо были видны на берегу реки Гвоздянки, вот, совсем недалеко от того самого пресноупомянутого вот этого квартала нового. А еще есть у нас Бутово парк 1, Бутово парк 2, и другое тоже имеет очень мало отношения к Бутово, особенно второй.
1: А еще ведь есть...
2: А есть еще северное Бутово, есть еще южное Бутово.
1: Не, ну это все, вот видите, вошло в состав Бутово, вошедшее в состав Москвы. Историческое Бутово, оно в состав Москвы так и не вошло.
2: Нет, оно вошло. Оно вошло, да. На самом деле, чтобы уже интригу эту как-то...
1: Тут даже интриги
2: не продолжать. Нет, интрига есть, потому что не так, просто на карте отыскать настоящее Бутово, к сожалению, невозможно. Потому что настоящее Бутово, настоящая усадьба Бутово, она располагалась на месте пересечения Расторгуевского шоссе и Варшавского шоссе. Это все эти дороги довольно старые, еще середины даже 30-х годов 19 века, Расторгуевская даже, возможно, раньше. И вот Новобутовская улица и Расторгуевское шоссе пересекают Варшавское шоссе в определенной точке. И вот если внимательно посмотреть, то чуть западнее от места пересечения этих двух магистралей находятся два пруда, которые остались от усадьбы, они точно нам дают понять, где располагалась усадьба Бутова. И более того, надо сказать, что от главного усадебного дома тоже кое-что сохранилось. Но здесь москвичам следует потрудиться и, во-первых, не так просто узнать остатки усадебного дома в том обезображенном нижнем этаже, первом этаже этого здания, которое находится с левой стороны после поворота с Варшавского шоссе в сторону станции Бутово. Вот там очень просто. Пруды были с одной стороны дороги, с левой стороны был этот одноэтажный дом. И вот, вернее, он был тогда не одноэтажный, он был тогда двухэтажный, с деревянным верхом, очень красивый, невероятно красивая архитектура, потому что этим местом владел еще с конца 19 века Борис Иванович Поляков, архитектор московской конторы главной дворцовой канцелярии. Потом этот старый дом перестраивал купец Москвин, который в конце 19 века приобретает эту усадьбу. И по фотографиям, которые, к сожалению, мы вам не можем с помощью радиосигнала сейчас передать, это было невероятно красивое здание с башенками, с многочисленными окнами, с красивыми наличниками. Слава богу, что вот сейчас как раз передо мной альбом «Усадьба Бутова» в семейных фотографиях купцов Москвины, которые издал фонд поддержки культурных инициатив «Родное наследие». Обнаружены негативы этих фотографий замечательных. Семья Москвиных весь 20 век, оказывается, сохраняла это наследие. И теперь у нас есть прекрасные фотоальбомы, смотря на которые можно себе представить некоторые детали усадебного быта этого конкретного уголка Подмосковья.
1: А вот, я, знаете, думал почему-то всегда, как еще с детства, только на электричке на дачу ездили, мы всегда проезжали, как мне казалось, усадебный домик, но это корпус Вилар.
2: Да, и это тоже усадьба, на самом
1: тоже
2: деле.
1: Тоже усадьба.
2: Да, это усадьба, но она принадлежала другому человеку, знаменитому аптекарю Ферейну. Когда вы выходите на Никольскую улицу, там расположена историческая московская аптека номер один, аптека Ферейна, как раз недалеко от Лубянской площади. И вообще в дореволюционной Москве существовала целая сеть аптек Ферейна, пользовавшихся заслуженным авторитетом. И вот там и жил хозяин этой аптечной сети и этого аптечного производства. А напротив, когда вы проезжаете по дороге, там что-то огороженное, какой-то прутик, какой-то лес. На самом деле, там когда-то разводили лекарственные растения. Я надеюсь, что сейчас там уже лекарственные растения не разводят в связи с изменившейся экологической ситуацией, но место осталось.
1: Место, вот Вилар, это как раз всесоюзный тогда был институт лекарственных растений.
2: Да, он возник на месте усадьбы Ферейна.
1: То есть недаром он лекарственных растений наследовал как раз историю Феррейна.
2: Нет. Феррейна выгнали из его собственного дома в одном, буквально, как говорят, нижнем белье. Вот, приехали красноармейцы, сказали, что теперь новая власть, и что ему надо уходить. И надо сказать, что он не стал с ними спорить. Он уехал из этой усадьбы, там потом разместили беспризорников, потом еще кого-то. И в конце концов все-таки догадались, что место нужно использовать по назначению, и там до сих пор располагается вот этот институт лекарственных растений. Но это не настоящая Бутово, а настоящая Бутово вот там, где остались пруды, и там, где стоят еще какие-то остатки этого усадебного дома, последними владельцами которого были купцы из династии Москвиных. И очень интересно, что я вот в свое время все время думал, там проходя, а как же люди жили? Ну, вот усадьба, а как же, вот, собственно говоря, дорога-то, вот Новобутовская улица, она же проходит, получается, прямо между тобой и прудами. Ну, захочешь ты пойти скупаться в этих прудах. А о прудах мы знаем, довольно хорошие воспоминания остались вообще об этой семье. Дело в том, что Москвины очень любили чистую воду, и они приказали вымостить берега этих прудов белокаменными плитами. Не то, что сейчас их нет.
1: Сейчас не увидим.
2: Да, сейчас их не увидим, да. Но были белокаменные плиты. И купаться в этих прудах разрешалось только господам. То есть, и как же, думаю, вот они, бедные, ходили купаться, пересекая такую оживленную улицу. Оказывается, эта улица была внутренней. То есть, она не была проездная. Она была закрыта для проезда. И чтобы попасть к станции, нужно было проезжать чуть дальше, около кирпичного завода. А это было ну, внутренняя такая вот дорожка на территории усадьбы, при том еще, что с 18 века все слуги, все дворовые, все крестьяне села Бутово, которое примыкало к усадьбе, жили по другую сторону Варшавского шоссе, то есть там, где Бутово парк 1 сейчас находится, вот этот новый жилой квартал, который вырос на территории уже. Тут ведь еще что интересно. Варшавское шоссе сейчас жестко разделяет, когда мы едем из Москвы, с правой стороны Москва, с левой стороны Московская область. Вот остатки усадьбы Москвиных находятся на территории нашего города, а там, где остатки еще вот несколько домов осталось от этого поселения, от села Бутово, от села, где жили крепостные крестьяне когда-то, потом уже освобожденные крестьяне, вот это все Бутово парк 1. Но, тем не менее, это вот ситуация подмосковная, когда множество усадеб, богатых, небогатых. Усадьба Москвиных была красивой, и еще, кроме всего прочего, я должен для любителей старинной фотографии сослаться на очень интересный источник. Тут я должен отметить, что трудами музея замечательного русского писателя Леонида Андреева, музей этот интересный, он небольшой, школьный музей, то есть он принадлежит местной школе, расположен он в Южном Бутово, уже, правда, по ту сторону железной дороги, недалеко от этих мест. И вот Антон Семенович Никулин, создатель этого музея, провел колоссальную исследовательскую работу. Ему удалось собрать в разных музейных коллекциях остатки негативов, сделанных великим русским писателем. Леонид Андреев был прекрасным фотографом.
1: Да, и про него очень известный.
2: И он, оказывается, фотографировал и усадьбу Бутово, потому что он много времени провел здесь, он снимал здесь дом, потому что москвины, они, в общем-то, уже не столько усадьбой владели, сколько постепенно превращали усадебную территорию в стародачную местность. Они нарезали землю, сдавали домики в аренду, и вот рядом со станцией Бутово вырос довольно большой дачный поселок, в том числе жителем этого поселка был и писатель Леонид Андреев. И он фотографировал не только окрестности своего собственного домика, ну, домика, который он снимал, но он приходил и в усадьбу Москвиных, он там фотографировал. Есть очень хорошие, интересные пейзажные фотографии. В общем, можешь себе представить, как это все изменилось за какие-то 100 лет.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Игорь Горькавый, директор мемориального научно-просветительского центра Бутова. И мы говорим про историю Бутова. В целом, вообще, ближайшую неделю, 5 программ, мы будем говорить о московских потерях, утратах советского времени, разных совершенно. Но начать мы решили с такого важного места, которое, в общем, с одной стороны в Москве, с другой и совершенно не в исторической части Москвы. Но вот Бутово – это такое и очевидное, потому что Бутовский полигон не очевидное, хоть там и несколько усадеб, место, о котором интересно поговорить как раз в контексте утрат.
2: Да, я, кстати, очень переживаю за остатки дома Москвиных, и мне кажется, что если бы управа Южного Бутова была заинтересована в сохранении идентичности исторической, если бы эти замечательные государственные деятели поставили перед собой благую цель создания какой-то идентичности у новых жителей. Понятно, что почти все люди, живущие там, это люди приезжие, они из разных мест приехали, иногда даже из разных стран, и они не понимают, где они оказались до сих пор вообще, что такое Бутово, и для них эти слова ничего не значат.
1: Но если бы... знаете, сейчас, простите, смотрю, я нашел наконец фотографию дома Москвиных. Смотрю фотографии старые до, ну, такого фактического разрушения большей части дома, и современную, то, что от него осталось. Если бы я проходил мимо, я даже представляю, где это находится, потому что я видел эти, ну, даже не развалины, а остатки. Я бы подумал, что это, ну, несколько десятилетий, 70-е, 60-е годы.
2: Да, абсолютно такое впечатление создается. Поближе, когда подойдешь, видишь, что это большемерный кирпич. И, в общем-то, на самом деле восстановить вот всю эту красоту ничего не стоит практически.
1: А я вам сейчас пример приведу, очень печальный. Есть теперь уже Москва, новая Москва, село Клёново, известное в бывшем Подольском районе, и там замечательная усадьба была конца 19 века. Я ее застал уже во второй половине 90-х после пожара. Она сгорела, у нее был деревянный верх, красивые фотографии, там даже стенд когда-то был. Деревянный верх сгорел как раз где-то во второй половине 90-х, незадолго до того, когда первый раз приехал. Первый этаж каменный простоял до прошлого года. Были планы по реконструкции. Я видел эти планы. Везде говорилось, как они эту здоровую усадьбу воссоздадут. Она станет частью поселкового парка. Но в какой-то момент я приехал, а там пустырь.
2: Вот я вернусь к этой мысли, Алексей, потому что мне кажется, она очень важной. Я понимаю, что, конечно, я утрировал, говоря, что это ничего не стоит. Конечно, это стоит, а, наверное, каких-то денег, а, наверное, даже немалых. Но представьте себе все-таки ситуацию, в которой мы оказываемся в ближнем Подмосковье. Это совершенно нулевая отметка исторической памяти. Потому что люди живут в новых микрорайонах. Вот в этих же железобетонных конструкциях, которые находятся по другую сторону от Варшавского шоссе или по эту сторону, то же самое, только более раннего периода. У них не может быть с этой местностью никакой душевной эмоциональной связи, потому что это фильм с легким паром, но только помноженный на новые индустриальные возможности, понимаете? Ничего нового, все одно и то же. И да, я хотел бы вот прямо обратиться к правительству и Москве, всегда надо тратить деньги на это. Потому что если вы не создадите значимых исторических образов, вы не создадите локальной идентичности людей. Если вы не сможете создать, а власть за это отвечает, если вы не сможете создать локальную идентичность людей, вы не сможете собрать этих людей ни в какое общество. Это просто известные вещи, которые изучают, ну, не знаю, на первых курсах институтов, понимаете? Это просто азы. Без этого невозможно. Поэтому, да, вот и станция Бутова, которая сейчас тоже, я знаю, под вопросом, да, она стоит.
1: Надо сказать, что она осталась, да.
2: Здание 1903 года, вот я его сегодня видел, когда сюда ехал навстречу. Слава богу, стоит, но там вокруг него тоже всякие разговоры идут, а зачем оно нужно РЖД там, да? Да, оно нужно РЖД, потому что РЖД тоже существует не в безвоздушном пространстве. Это не виртуальная реальность, это
1: реальная Россия. Ну, видите, Рижский вокзал стал не нужен. И станция Переславль-Залесский стала не нужна, и еще десятки.
2: Нет, может быть, если он не нужен РЖД, его надо сохранить как отдельное историческое здание, его можно наполнить разным содержанием.
1: А взяли там... бы себе? Ну, я имею в виду, как центр Бутово.
2: Ну, будем рассматривать все предложения. Вот, потому что на самом деле это все можно наполнить исторической памятью, о которой сейчас очень много говорят, по делу и не по делу. Вот вам то место, где историческая память создается. Она создается именно в таких вот памятниках истории.
1: А я, знаете, я параллельно вы рассказываете, вот я захожу на портал правительства Москвы, и здесь прям написано, вот, пожалуйста, фотография первого этажа, и написано самая старая гражданская постройка Бутова.
2: И тем не менее, есть такая информация, что по планам реновации от этого объекта может не остаться буквально камня на камне. И если это случится, то, то есть ситуация с исторической памятью в Бутово будет гораздо печальнее, чем она сегодня есть. И вот теперь несколько слов хотел бы сказать об усадьбе, которую мы тоже называем Бутово, потому что произошла такая довольно интересная коллизия. В буквально 2 километрах от вот этого места, от того места, где мы с вами сейчас мысленно находились, да, в той старинной усадьбе Москвиных, находилась усадьба Дрожжина. Она известна с 16 века, и она тоже прошла определенные стадии своего формирования. Сохранилось поселение Дрожжина, и на самом деле вот этот огромный квартал жилого комплекса Бутово-Парк-2 юридически приписан к поселению Дрожжина. И это все существует. Опять-таки, конечно, от самого поселения осталось очень мало, но усадьба эта, она существовала на другом берегу реки Гвоздянки. Именно на месте этой усадьбы позднее возникла спецзона НКВД, Бутовский полигон. Там происходили массовые казни с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года. Здесь были казнены 20 762 человека. Это место особой памяти, церковной памяти. Там есть и замечательные мемориальные комплексы, и храмы стоят, и музеи наш действуют. Но при этом сама по себе усадьба нас тоже очень интересует, потому что она в 2001 году была включена в состав памятника истории, то, что от нее осталось, и фрагмент как выделенные объекты культурно-исторического наследия. И что же это, собственно, за объекты? Ну, вот это то здание, которое восстановлено как флигель усадьбы Дрожжина Бутова на историческом фундаменте, там, где сейчас располагается музей памяти пострадавших. Это перестроенное очень серьезно сотрудниками Министерства государственной безопасности в 40-е годы здание конного двора, от которого почти ничего не осталось, он превратился складские помещения специального назначения. Оно находится прямо за остановкой 18-го автобуса. И еще один интересный объект – это парк. А вот для усадьбы, между прочим, парк имеет огромное значение, потому что, понимаете, вот как бы что такое парк? Парк – это место, где, с одной стороны, растут деревья, а с другой стороны, это место определенным образом, оно сконфигурировано, то есть это организованное пространство. И даже вот дикость этого пространства, она на самом деле тоже иногда регулировалась и соответствовала тем или иным традициям ландшафтно-парковой архитектуры. Вот этот парк небольшой, который разделяет, ну, если сейчас посмотреть на карту храм новомучеников российских, Воскресение Христово новомучеников российских, который каменный, который стоит недалеко от того места, где был когда-то главный усадебный дом, усадьба Дрожжина и пруды, запруженные реки Гвоздян. Вот этот парк сам по себе для нас тоже очень интересен, потому что он, несмотря на все перипетии этого места судьбы, в общем-то, в каком-то смысле сохранился. Он, конечно, не такой, как был до революции. Этот парк был создан в начале 19 века, когда новые владельцы усадьбы перенесли усадебный дом на высокий холм. Вот он расположился там, где сейчас непосредственно находится храм каменный, и близ него музейный флигель. Но этот парк был очень красивым по воспоминаниям современников. Он был засажен липами, там были проложены дорожки, они освещались фонарями, там стояли скамейки. Была беседка в духе такого, знаете, романтизма, поставленная на высоком крутом берегу, который спускался к усадебному пруду. И все это, оно, конечно, эксплуатировалось новыми хозяевами. Мы знаем, что на берегу этого пруда была построена баня, в которую любил париться Лаврентий Павлович Берия, потому что с его легкой руки уже недалеко от еще, можно сказать, не до конца заросших могил 1937 года был открыт дом отдыха выходного дня для руководящего состава.
1: В каком году?
2: МГБ СССР. Примерно в 1943-м.
1: То есть спустя недолгие 5 лет.
2: Да, то есть действительно могилы еще буквально в смысле не сильно заросли.
1: Но я думаю, что отдыхающих, профильно отдыхающих, этот факт, даже тех, кто там участвовал или знал, по крайней мере, про эти могилы, не сильно смущал.
2: Я думаю, что да, вряд ли он их смущал, тем более, что на самих этих могилах тогда и тренировки проводились, и клубнику выращивали, в общем.
1: Да, даже так.
2: Даже так, да, то есть это все тоже.
1: А откуда это известно?
2: Из воспоминаний, снова из воспоминаний, конечно, потому что документы, связанные с деятельностью этого секретного спецобъекта, сами официальные документы, они по понятным причинам засекречены, еще не пришло время даже и официального к ним обращения.
1: А сколько лет?
2: 70 лет. Так по некоторым документам 70, некоторым 50.
1: А, так уже прошло с 1938 года.
2: Нет, 1938 год, но в спецобъект
1: функционировал. А спецобъектом-то он перестал быть уже в наше время, конечно.
2: Да, так что тут еще гораздо дольше. Но вот, тем не менее, сейчас существует, как мне кажется, очень интересный проект, в котором мы непосредственно участвуем, который мы инициировали, и который мы назвали «Возвращение в усадьбу Бутова».
1: И буквально через минуту мы об этом проекте поговорим подробнее. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Игорь Горькавый, историк, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова. И Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы в эту студию вернемся.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что у нас в гостях директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горькавый. Мы говорим о Бутово в разных аспектах. И как полигон, и как несколько усадеб, и как эта усадебная жизнь проходила, и что нам сейчас осталось. И разговором этим мы открываем такой большой недельный разговор об утратах Москвы, советских утратах Москвы. Отдельно хочу подчеркнуть советских утратах, потому что о современных тоже надо говорить, это тоже будет частью какого-то большого разговора. Ну, давайте начнем хотя бы вот с советских утрат, и дальше уже будем идти там через время, переходя к современным, потому что о современности говорить еще труднее, мне кажется, сейчас. Итак, мы остановились на проекте усадебном.
2: Да, и очень важно отметить, что в этом году наша организация выиграла грант губернатора Московской области для некоммерческих организаций на проведение такого просветительского проекта «Возвращение в усадьбу Бутова». Его главная цель – познакомить жителей окрестных микрорайонов, вот тех самых вышеупомянутых нами, и Восточное Бутово, и Бутово-парк-2, и Бутово-парк-1, и других близлежащих, просто с историей этого места, потому потому что, естественно, что в этих новых микрорайонах нет парков, да и, в общем-то, зелени очень мало. Люди идут гулять куда? Они идут гулять туда, куда и глаза глядят, то есть в эти зеленые остатки сада усадебного. Парку досталось в советское время, и даже в постсоветское время, потому что в начале 90-х годов этот парк почему-то оказался огорожен забором, который местная ДНТ организовала. И не так давно муниципальные власти Ленинского района Московской области все-таки вернули этот парк жителям окрестных сел и новых районов, потому что железный забор сняли. По парку теперь можно гулять. Это, конечно, вызывает некоторые опасения в том, что парк может стать местом какого-нибудь вот такого некультурного вот проведения досуга, поэтому его надо наполнить содержанием. И, с другой стороны, сейчас у нас проходит очень интересный процесс в Подмосковье мощного экологического движения. Я должен вам сказать, что буквально на днях статус особо охраняемой природной территории получили земли в районе усадьбы Суханова. Это инициатива снизу, то есть это вот группа экологов, которая во все двери стучалась, подавала заявки и смогла добиться того, чтобы эти территории действительно серьезно теперь на научной основе охранялись государством.
1: То есть мы можем надеяться, что в усадьбе Суханова что-то начнется? Я просто там побывал.
2: В усадьбе нет. В усадьбу я, честно говоря, бы не стал надеяться в связи с этим проектом, но то, что парк Суханова будут серьезнее гораздо охранять от посягательств, которые постоянно происходят, это, безусловно, так.
1: Я просто неделю назад побывал в усадьбе Суханова, каюсь, первый раз в жизни, хотя знаю, не с детства. Вот почему-то в усадьбу Суханова я никогда не доезжал. Хотя у меня была книжка в детстве большая, еще в 50-е годы изданная, про Подмосковье, и вот оттуда из нее я про усадьбу Суханова узнал. Но вот доехали мы с женой и дочкой только неделю назад, просто объезжая пробку и проезжая через Суханова, зашли. Это, конечно, потрясающе. И потрясающий парк, и сама усадьба. И то, что там очень много сохранилось, но находится, к сожалению, в таком запущенном виде, что сколько это проживет, вообще никому не известно.
2: Вы знаете, сейчас уникальная ситуация. Я как-то, честно говоря, не особенно много внимания уделял природе Бутовского полигона и окрестности, потому что по образованию историк. Но недавно и у нас тоже возникло экологическое движение, и у нас тоже подана заявка на создание особо охраняемой природной территории, и наша организация в прошлом году организовала сбор средств, и мы направили эти средства на проведение экологической экспертизы, результаты которой были переданы правительству Московской области, и сейчас идет процесс согласования. И, насколько я знаю, ну, есть довольно высокие шансы того, что будет создана особо охраняемая природная территория и на основе памятника истории Бутовский полигон. Это очень важно, потому что сейчас происходит какая-то миграция живых существ, прямо я иначе не могу сказать, к нам из-за того, что Подмосковье, которое когда-то было местом живой жизни, стало местом железобетонных заграждений. И не только имею в виду новые микрорайоны, но рядом терминалы, рядом какие-то логистические комплексы.
1: Да, особенно у вас там вокруг Бутова.
2: В общем, честно говоря, и людям-то тяжко, но животные вообще не знают, куда им деться. И у нас вот как раз и полигон – это место невероятного разнообразия птиц. И рядом расположенный лесопарк, который, слава богу, тоже держится, который мы тоже хотим защищать от посягательств, которые там тоже периодически возникают. И вот экологическая экспертиза, ее предварительные результаты мне известны, той первой, которая была в прошлом году, потрясающие. То есть краснокнижные животные и растения, которых, в общем-то, больше нигде в Подмосковье не встречаются, они оказались на этой территории, они зафиксированы. И это теперь повод для для очень серьезного разговора. То есть мы тоже в рамках проекта, который сейчас начинаем, во-первых, планируем изучить деревья того парка, который остался от усадьбы Бутова. Мы хотим выявить самые ценные деревья, да, того парка, который существовал еще до революции, в котором гуляли владельцы этого места. Ну, а вы знаете, что в 1911 году конный завод, а в 1913 или 15 году, по разным вариантам, была приобретена уже полностью усадьба Бутова Иваном Ивановичем Зиминым, одним из руководителей, председателя совета директоров Орехово-Зуевской мануфактуры, известным купцом, старообрядцем, беспоповцем, меценатом. И как раз его родной брат Сергей Иванович Зимин, это владелец Московской частной оперы Зимина, их племянник Иван Леонтьевич Зимин становится управляющим Бутовским имением и конным заводом. Сюда приезжает весь цвет московского оперного искусства. Мы не знаем точно про Шаляпина, но довольно известно о других артистах, которые здесь бывали. А супруга Ивана Леонтьевича Зимина была очень известной в то время оперная певица Софья Ивана Друзякина, которая сюда привлекала и слушателей своих, и коллег по актерскому цеху. В 1915 году Иван Леонтьевич был призван в армию на фронт. И он ушел, и дядя ушел воевать. И оба вернулись с наградами. Иван Леонтьевич вернулся настоящим героем. Он получил на фронте не только орден Стольника Мученика Георгия IV степени, но и личное дворянство из рук самого государя. И вернулся действительно настоящим героем с фронта. К сожалению, этот героизм был несколько омрачен его недугом, потому что после тяжелого ранения в госпитале он получал лечение морфием и на всю жизнь, к сожалению,

0: совершенно, вроде бы, с почти точки зрения истории, подобный мигу период, всего лишь вот несколько лет перед революцией, там, 3-4 года, расцвет Бутовского конного завода, вот эта публика, которая приезжала, и даже легенда, не удержусь, сейчас вам о ней расскажу, потому что я уверен, что не все жители наших микрорайонов знают о том, что по легенде в Бутово привозили слона. Это неподтвержденные факты, но они, тем не менее, вполне могут быть и достоверными, потому что вряд ли бы это кто-то выдумал. Согласитесь, все-таки выдумать это тоже довольно сложно. Известно, что в Бутово приезжали актеры-лилипуты, это известно. Известно, что театр «Пони» приезжал. Это все вот тоже, это все летние вот эти вот праздники, которые в усадьбе Бутово происходили, но вряд ли кто-то мог это выдумать, что однажды привезли слона на железнодорожной платформе до станции Бутово, потом пешочком...
1: Из Москвы, я так понимаю,
0: из Москвы.
1: Засада.
0: Да, да, да. Или, может быть, из какого-то частного цирка, может быть, и из-за осада московского. Но, во всяком случае, в памяти людей осталось, как этот массивный житель далеких стран дошел пешочком до усадьбы, там какое-то время повеселил публику, потом также обратно вернулся, сел на платформу, то есть встал на платформу, и отбыл обратно в Москву.
1: Если нам скажут, что за осад в Ленинграде, в Петербурге, исторически в Петрограде, а в Москве зоопарк. Но мне почему-то очень нравится слово «зоосад».
0: Возможно. И вот как раз как-то связать вот эти, знаете, разные эпохи нашей истории позволяют такие места, как парк усадьбы Бутова, как оставшееся здание музейного флигеля, потому что это очень нужно. Это очень нужно не самим этим даже историческим достопримечательностям, это нужно людям, которые сейчас живут и которые, может быть, и не понимают, насколько им нужно прошлое. Потому что прошлое – это как коллективная биография. Это корни, понимаете? Вот да, человек может даже не знать свои собственные родословные, это прискорбно, но бывает, что и невозможно восстановить уже ничего по крохам. Но вот тем не менее, как-то вот увидеть образец нормальной жизни. Почему в 20-е годы, как вы думаете, да, Леш, вот тогда, когда шли уже расстрелы, когда людей отправляли на Соловки, а вот одним из средоточий интеллектуальной жизни в России было общество изучения русской усадьбы. Люди ездили по этим уже тогда закрытым или уже почти закрытым.
1: Музеи и монастыри тоже,
0: да,
1: в то же время.
0: Да. В 26-м году вышел указ, который запрещал бывшим владельцам жить в их дворянских гнездах. Вот. Но до этого некоторые еще жили. Некоторые потом остались в качестве хранителей музеев, если им власть разрешала. Но, в принципе, да, в основном это все разорение шло. А люди тянулись сохранить все это, чтобы сохранить какие-то образцы высокой культуры, образцы
1: я
0: нормальности.
1: Я могу сделать предположение, которое, наверное, исторически оправдано, но не популярна эта версия, что в те же 20-е годы молодое советское государство было очень разным. Была его чекистская составляющая, вот которая расстрелы, казни, запреты, репрессии, и была его такая более мягкая бюрократическая составляющая, которая была очень разной и которая во многом привела к НЭПу, да, как к такому откату. Ну, потому что бюрократия рождает экономические программы, а ЧК рождала вот то, что рождало. И вот эта разница, да, вот это столкновение бюрократии и органов, оно мы на протяжении всей советской истории его наблюдаем. И вот в 20-е годы это противостояние, оно, наверное, еще не оформилось тогда, но оно было очень выпукло, подчеркиваемо как раз вот тем, что, с одной стороны, это музей, пусть бывшие монастыри, но музеи еще не разрушенные, усадьбы, общество изучения усадеб, архитектура, новые архитектурные формы, и вот это все.
0: Ну, это надо подумать еще, тезис интересный, но нуждается еще в осмыслении, но насчет Бутовской усадьбы, вы знаете, вы абсолютно правы, это время было противоречивым, потому что, с одной стороны, конечно, советская власть, и вот известно, что вскоре после приобретения Зимины переименовали усадьбу, и то, что раньше называли усадьбой Дрожжина,

0: в отличие от одноименного села или сельца, дрожжина рядом, стали называть усадьбы Бутова.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Игорь Горькавый, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова. А в чем смысл переименования был? Чем им Дрожжина не нравилось и почему Бутово было лучше?
0: Я думаю, что здесь объяснение очень простое. Рядом станция Бутова, они были люди богемные. Им нужна была какая-то вот связь, и их публике было важно находить место для дачного отдыха, для приездов, для визитов, и поэтому рядом расположенной станции они стали именовать свою усадьбу Бутова, тем более, что та усадьба Бутова, которая была исторической, о которой мы сегодня тоже говорили, в то время она как усадьба практически прекратила существование, потому что существовала уже как частное владение москвиных, а вся остальная земля, она была поделена и превратилась вот в эти самые стародачные дачные участки. Ну, во всяком случае, так я объясняю этот феномен, и для того, чтобы не путать, мы сейчас чаще всего используем такое двойное название. Мы говорим усадьба Дрожжина-Бутова, чтобы отличать усадьбу Зимяных от усадьбы Москвиных, и чтобы у нас не было того топографического кретинизма, который с этим названием связан, к сожалению, вот был и до революции, и в наше время.
2: Да, я хотел сказать, что это, оказывается, чехарда с названием Бутова началась, оказывается, не в конце 80-х, а еще до революции.
0: Да,
2: еще
0: название многострадальное.
2: Семью десятками лет ранее. А какое место вот эта история усадьбы и усадебная жизнь занимает в экспозиции вашего центра, музея?
0: А я вот как раз стал говорить о том, что очень интересно 20-е годы проходят для усадьбы Бутова, потому что усадьба была национализирована в 18-м году, и потом она входила в состав различных хозяйственных структур, но в основном она называлась конный завод или просто хозяйство Зимин, в составе совхоза имени Каменева. То есть уже при жизни этого партийного руководителя.
2: После позднее его смерти вряд ли бы кто-то назвал.
0: Да, после он был объявлен врагом народа и казнен, но вот в те годы, уже при его жизни, существовал совхоз имени этого человека. И это на самом деле название ничего не поменяло в укладе Бутовского конного завода. Им по-прежнему руководил Иван Леонтьевич Зимин. И все 20-е годы Бутовский конный завод успешно развивался. Более того, именно в эти годы выращенные в Бутово лошади одерживали победы в престижных соревнованиях. В 23-м году кобыла по кличке Брысь выиграла престижное международное дерби. И Бутовский конный завод вошел в рейтинге международного класса. Но получилось так, что в 29-м году и случился какой-то инцидент, пожар, видимо, и еще что-то происходило. И вот к тому моменту это наложилось, собственная неурядица на то, что происходило в государстве, а в государстве наступал великий перелом, частью которого была политика избавления от буржуазных специалистов, от так называемых попутчиков. И вот Иван Леонтьевич Зимин был арестован, и оказался он в бутырской тюрьме, в следственном изоляторе, и провел он там довольно много времени, почти целый год, но его не смогли приговорить ни к какому реальному сроку, потому что состав преступления, в общем, не набрали. Были, конечно, какие-то нарушения бухгалтерской отчетности, случился пожар, но он сам лично в этом вряд ли был виноват, и поэтому его отпустили на свободу. Однако лишили должности, работы, и после этого уже Бутовский конный завод был расформирован, а в 1934 году эта территория передана была Народному комиссариату внутренних дел, который устроил там свою хозяйственную специальность.
2: А есть понимание, почему? Или это вообще не линейная история, то, что передавали НКВД? какие-то территории. Почему там, почему в Бутово, почему
0: Коммунарка? Я думаю, что с Бутово как раз более-менее понятно. Это была хорошо благоустроенная территория, точнее сказать, это был агрокомплекс. Это не только конюшни с лошадями были, это были еще и подсобные хозяйства, это была пашня, где непосредственно выращивали корма для лошадей. То есть это все были хорошо возделанные, обработанные земли в непосредственной доступности из Москвы. И очень важно, что в тот момент это место не обрело постоянного хозяина. Как раз незадолго до этого там пытались сделать колонию для несовершеннолетних, но это, конечно, нельзя назвать удачным решением. И вот поэтому НКВД зашел в эту местность как более сильный хозяйственный руководитель и действительно руководил этим местом фактически до нашего времени, потому что последние объекты, насколько я понимаю, преемственных органов госбезопасности, там, они уже в наше время были переданы другим хозяйствующим субъектам.
2: А там чуть ли не уже при возведении первого деревянного храма на месте Бутовского полигона еще в то время какие-то остатки владения ФСБ уже на тот момент, по-моему, были. Или нет?
0: Да, конечно, или были еще
2: многочисленные. Вы еще соседствовали некоторое время.
0: Но дело в том, что сам деревянный храм, он был заложен в 1995 году, и только в этот момент с территории полигона была снята вооруженная охрана, которая непосредственно была выставлена органами госбезопасности. Они меняли в те годы свое название, вот, и последнее преемственное название было Федеральной службе безопасности.
2: А как вы в Бутово попали? Я имею в виду, это произошло до того, как вы стали работать там? Или да. Ваше знакомство с Бутово, оно, в общем, совпало с тем, что вы стали директором или сотрудником тогда?
0: Я в Бутово попал ровно 30 лет тому назад.
2: В 96-м году.
0: В 96-м году, именно в эти дни, там, на день памяти всех святых земли русской просиявших, была одно из первых богослужений в еще недостроенном храме. Потому что я хорошо помню, как мы зашли в деревянную церковь, а половина храма, она не была еще застелена досками. И нас просили случайно не наступить. И был иконостас временный из материи, то есть такая ширма вместо иконостаса. И вот там тогда совершалось сеношное бдение. И да, вот тогда я приехал туда вместе с представителями семьи Калет, вместе с Сергеем Глебовичем, если память не изменяет, который, к сожалению, уже ныне почил, вот, но да, вот, и, честно говоря, у меня было одно ощущение, насколько это безумно далеко, потому что я сам в Москве жил всегда на севере.
2: Да, тут прямо на юг,
0: вот, конкретно на юг. И тогда не было ни станции «Бульвар Дмитрия Донского», ни станции «Анина».
2: Кто помнит эту песню, что от Алтуфьева до Пражской лишь на первый взгляд далеко?
0: Да, да, почему до Пражской только?
2: Ну,
0: да.
2: Я бы...
0: Да. Вот, да, и поэтому, конечно, так у меня не было мысли, что с этим местом будет связана моя жизнь, но как так потом получилось, что этим местом пришлось заниматься.
2: Спасибо большое. Вот такой наш первый разговор о московских утратах. Тут, видите, все смешалось. Архитектурно многое сохранилось. Про людей, погибших и лежащих на Бутовском полигоне, в том числе и про святых людей, мы неоднократно здесь говорили, и сегодня только краем затронули эту тему, но важно, мне почему-то показалось начать именно с этой темы, именно с Бутова, потому что вроде бы как там усадьба Москвиных, но вот какие-то остатки есть. Усадьба Бутова-Дрожжина, дом, а, кстати, дом насколько сохранился?
0: Насколько, нет. Дом, который был главный усадебный, он полностью погиб в те самые 20-е годы, сохранилось...
2: А где мы бы бываем сейчас?
0: Это флигель. Это флигель, один из нескольких флигелей усадебных, который был тогда занят конторой конного завода. И он тоже, на самом деле, был в 29-м году серьезно перестроен, ну, то есть заново с его деревянные части после небольшого пожара собрали на старом фундаменте, и вот то здание, которое было тогда построено, оно использовалось как комендатура Бутовской спецзоны НКВД все эти годы, потом именно в этом здании был дом отдыха выходного дня, потому что больше там пригодных для длительного проживания никаких зданий не находилось долгое время, а позднее в этом доме был детский сад, позднее разные другие учреждения, и вот только на финальной уже стадии это здание было передано приходу храма Новомучеников, и перед тем, как его передать, прежние владельцы допустили в этом здании пожар, который большую часть здания выжег, и пришлось фактически перебирать, делать заново, и поэтому деревянные конструкции этого здания, они фактически новые, но вот зато архитектурные формы и планировка, и все, что можно было сохранить, сохранено исторически достоверно.
2: Спасибо. Игорь Горькава, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутово, был у нас в гостях. Я Алексей Пичугин. Прощаемся, до новых встреч.
0: Всего доброго. Участвуйте в программе «Возвращение в усадьбу Бутово». Информация будет на нашем телеграм-канале «Бутовский полигон».
2: До свидания. Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
5: Вот все и узнаете
4: у нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
6: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий Единородный, приими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек, ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, ты наполняешь собой душу матери своей, недра ее девственны, ничто больше не вмещает душа ее, только тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенный, ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень твоя, только умноженное и искаженное отражение лица твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого! Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных! Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие! Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее!

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
2: Два урожая по мотивам китайской сказки.
3: Жили в одной деревне по соседству два крестьянина – Ван Дань и Чжан Сань. У них и поля были рядом. Посеяли они весной на своих полях пшеницу. Скоро появились дружные и сильные всходы. Поля лежали, как бархатные ковры изумрудного цвета, радуя глаз. Однажды пришли оба соседа посмотреть на будущий урожай. Взглянул Ван Дань на свое поле. Увидел, что пшеница у него растет пышная, обильная, и очень обрадовался. Он быстро вернулся домой и стал хвалиться жене и соседям. «Лучше моей пшеницы ни у кого в округе нет. Вот увидите, какой осенью я соберу урожай». Чжан Сань тоже полюбовался всходами на своем поле, а потом стал внимательно присматриваться к своим посевам. Увидел он, что не только одна пшеница проросла. Рядом поднимались и сорняки, которые хотели заглушить молодые побеги. Чжан Сань принялся вырывать сорняки и выбрасывать их со своего поля. С того дня Чжан Сань через каждые 2-3 дня приходил на поле и очищал его от сорняков. А Ван Дань ни разу больше на своем поле не появлялся, сколько ни звал его сосед. «Если моя пшеница взошла лучше, чем у него, значит, и урожай у меня будет больше, чем у других», — думал он. Чжан Сань так старательно ухаживал за своим полем, что вскоре на нем остался только один единственный сорняк. Он укрылся в пшенице и боялся высовываться. Вечером, когда хозяин поля ушел домой, сорняк поднял голову и осторожно огляделся по сторонам. Он увидел, что вокруг него растут только крупные пшеничные колосья. Зато соседнее поле сплошь заросло сорняками. «Не повезло мне родиться в этом месте. Каждый день хозяин поля приходит и вырывает моих сородичей из земли. Похоже, завтра и мне придет конец. Что же мне делать?» Его вздохи услышали сорняки на соседнем поле. «Эй, ты что там причитаешь?» – окликнули они его. «Может быть, мы тебе поможем?» «Тише, тише!» – зашептал сорняк с поля Чжан Саня. «Если мой хозяин услышит, тогда мне не сдобровать. Сами лучше посмотрите». Сорняки поля Ван Даня повернули свои головы в сторону поля Чжан Саня. Там не было сорной травы, а на чистой взрыхленной земле буйно росла пшеница. Она уже колосилась, и за ней трудно было разглядеть того, кто подавал голос. И все сорняки из поля Ван Даня хором закричали: «Тебе уже не помочь, но своих детей ты еще можешь спасти. Перебрасывай свои семена на наше поле, только здесь они могут вырасти». Осенью Ван Дань запряг в телегу валов и пошел собирать урожай. Но, увидев свое поле, он застыл от ужаса. На его земле сплошной стеной росли только сорняки, и все они уже успели посеять семена на будущий год. А Чжан Сань собрал такой богатый урожай пшеницы, что хватило и с соседом поделиться. А тому наука: не хвались успехом, пока не довел дело до конца. Да и потом не надо.
1: Пересказки.

Свидетели веры. В начале 15-го столетия православие в Перми Великой на земле Коми испытывало трудные времена. Епископ Пермский Исаакий много времени проводил в Москве, а в 1416 году ушел на покой и не вернулся к своей пастве. Православные зыряне, как тогда называли народ Коми, чувствовали себя духовными сиротами без православного епископа, который бы наставлял их и защищал в напастях, ходатайствовал бы перед царем, оберегал от набегов врагов, как это делал раньше великий апостол зырян, святитель Стефан. В условиях давления язычников многие отпадали от христианства. «Великое было смятение в земле Пермской», писал древнерусский автор Епифаний Премудрый. «Большая печаль у людей, плач и рыдание в церкви Пермской, поскольку опора церковная порушилась. Язычники-вагулы наступают». В 1418 году на Пермскую кафедру, центр которой находился в городке Усть-Вым, наконец-то назначили нового епископа Герасима. Он продолжил дело святителя Стефана Пермского. Преосвященный Герасим, как сказано в древних книгах, с ревностью очищал плевелы на Ниве Христовой, странствовал по Перми из конца в конец. Он наставлял зырян собственной святой жизнью и мудрым словом, воздвигал новые храмы, укреплял маловерных и возвращал отпавших. Православные зыряне в то время постоянно подвергались набегам новгородских разбойников-ушкуйников, жителей Вятки, а также язычников-вагулов, как тогда называли народ Манси. Святитель Герасим направлял послания этим буйным соседам зырян, увещевая их прекратить злодеяния. Епископ даже лично приехал к правителю Манси и убедил его увести свои отряды. Усилиями святителя Герасима на земле Коми утвердился мир. Церковь же Христова ширилась. Проповедники Евангелия приходили в отдаленные концы Пермской страны, где возникали новые общины верующих. Известия об успехах православия на севере доходили до столиц Руси, Москвы и Киева. Первый иерарх русской церкви, святитель Фотий Киевский, с радостью писал, что Пермская земля просвещена христианством. Как и святитель Стефан Пермский, его преемник Герасим имел большой авторитет в русской церкви. Он участвовал в Московском соборе 1441 года, на котором осудили унию с римокатоликами. Русская церковь оказалась тогда первой из поместных православных церквей, которая встала на защиту православия. Святитель Герасим мученически завершил свое почти 30-летнее служение зырянской пастве. В 1447 году, во время очередной поездки по епархии, он был убит, удавлен собственным амофором, элементом епископского облачения. Владыку погребли в Благовещенском кафедральном соборе Усть-Выме при большом стечении народа. Его мученическая кончина, обрадовавшая язычников, в итоге еще больше укрепила православных Коми в своей вере, ведь они обрели еще одного заступника на небесах. Вскоре после кончины епископа Герасима началось его почитание как святого. По молитвам к нему происходили исцеления. А в начале 17 века при патриархе священномученике Ермогене он был официально прославлен в лике святых наряду с другими пермскими святителями. Как сказано в тропаре святителю Герасиму, он проповеданием божественной веры землю зырянскую озарил и ко Христу многих людей привел. Как выразился священник Афанасий Кокорин, написавший в начале 20 века поэму о святителе, «посох Стефана достойно держал славный
бесстрашный Герасим.

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Товарищ командир, разрешите обратиться?
4: Обращайтесь.
3: Я по поводу мальчика, Сережа. Хороший мальчик, смышленый такой.
4: Да, славный.
3: Вот я говорю. Товарищ командир, оставьте мальчика, а?
4: Катя, вы же понимаете, ребенку не место на фронте.
3: Я понимаю, но у него нет никого. Он папу до войны потерял, а мать брата немцы.
4: Я знаю.
3: Но ведь он в детдом попадет.
4: А здесь кто за него отвечать будет?
3: Я. Мы все.
2: 6-летнего Сережу нашли разведчики. Ребенок едва дышал. Родную деревню мальчика захватили немцы. Они убили маму и старшего брата. Сереже с помощью доброй соседки удалось убежать и спрятаться в лесу. Потом он заблудился и совсем ослабел от усталости и голода. Разведчики принесли Сережу в свою часть, которая дислоцировалась неподалеку. Военные накормили мальчугана, подлечили в медсамбате. И очень привязались к мальчишке. Стали думать, что делать дальше. Командир части, майор Кузнецов, конечно, прав. Детям на войне не место. Оставлять Сережу на передовой нельзя. С такой дилеммой столкнулись герои кинофильма «Солдатик». Дебютная картина режиссера Виктории Фанасютиной вышла в 2018 году и стала обладателем более чем 20 наград различных кинофестивалей, отечественных и зарубежных. Такое широкое признание и интерес к фильму вполне понятен. Ведь он очень добрый, пронизанный духом человечности, любви к Отечеству и людям. А самое главное, в его основе лежат реальные события. Необыкновенную историю маленького солдата Сережи Алешкова режиссер нашла на просторах интернета. Мальчик прошел всю войну и даже был награжден медалью за храбрость. Это в 6-летнем-то возрасте. Режиссер решила снимать кино. Тем более, что биография Сережи стала, по сути, готовым сценарием, захватывающим, пронзительным, невероятно трогательным. И фильм получился. Это подтверждают зрители всех возрастов. После премьерных показов к режиссеру со словами благодарности подходили дети, молодые люди, представители старшего поколения. А те, кто видел войну своими глазами, уверяли, что так все и было. Самые страшные, тяжелые моменты русских воинов спасало светлое начало в их душах. Такой свет дарил бойцам солдатик Сережа. В фильме он носит фамилию Шишкин. Согласитесь, нельзя не улыбнуться, когда малыш, одетый по форме, в части ему сшили и китель, и галифе по размеру, и даже стачали сапоги, по всей строгости военного устава, обращается к командиру, как это показано в одном из эпизодов фильма.
5: Товарищ командир полка, ординарец Сергей Шишкин для получения боевого задания прибыл. Какое сегодня у меня будет задание?
6: Вот что, боец Шишкин, Отправлю-ка я тебя во вторую роту. Проверять обмундирование и снаряжение. Справишься?
5: Есть, справится.
7: Выполняйте.
2: «Солдатик» – это, безусловно, фильм для всей семьи. Режиссеру Виктории Фанасютиной удалось преподнести непростую тему войны деликатно и тонко. Во многом потому, что на первый план она вынесла братство, взаимопомощь, неравнодушие и доброту русских солдат. Ведь эти качества не меньше, чем танки и «Катюши», помогали нам идти вперед и в конце концов победить. А еще такие храбрые бойцы, как маленький солдатик Сережа, которые делали мир вокруг чище и светлее. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

жару и в дождь, и в снег. Тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. Когда путем войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош и как

дом, как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Завещание – это далеко не всегда исключительно указание, как необходимо распорядиться оставшейся от владельца собственностью. В завещании могут быть изложены жизненные принципы человека, его призыв к потомкам, как следует жить. Чем-то подобным является Псалом 38, что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Грех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим».
3: Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим: «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня.
2: Прежде даже не отойду, и к тому не буду».
1: Псалом 38 составил царь и пророк Давид, составил и передал верному служителю Иерусалимского храма, чтобы тот сохранил данное произведение и как покаянный гимн, к Богу обращенный, и как некое нравственное завещание Давида. Зачем же царю оно понадобилось? Дело в том, что против него назревал заговор сына и наследника Авессалома, желавшего свергнуть отца и занять его трон. Давид обращается в прозвучавшем псалме и к Богу, и к совести Авессалома, надеясь, что беда пройдет стороной. Но, к сожалению, бунт начался. И мы читаем в начале псалма, как Давид пытался предотвратить катастрофу. Он никак, ничем не хотел провоцировать бунтовщиков, желал исправить дело миром. Читаем: «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась». Но нравственный подвиг Давида не принес желанных плодов. И царь с некоторой досадой обращается к Богу: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою». Впрочем, Давид одергивает себя, его речь не превращается в дерзость, но чувствуется, что внутри у него все болит, что его как бы надорвали изнутри. Предательство сына травмировало Давида, и если раньше он видел смысл в тех или иных начинаниях, то теперь его захватила грусть. Он пишет: «Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи?» На этот вопрос Давид сам себе отвечает: «Надейся на Бога и проси о прощении грехов». Царь понимал, что пришедшая напасть возникла не на пустом месте. Давид нарушал заповеди Божии, и вот наступило время для вразумления. Царь, с одной стороны, принимает эту участь, а с другой просит о пощаде. Или, как говорится в Псалме: «От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному», то есть Авессалому. «Я стал нем, не открывая уст моих, потому что ты соделал это, отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей». И все же надежда победила. Давид доверяется Богу, не предлагает ему никаких собственных планов, но умоляет о милосердии и даже готов принять смерть, если так будет Богу угодно. Читаем в Псалме: «Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня». Господь принял молитву Давида. Бунт Авессалома, разгоревшись, в итоге провалился. Но нравственное завещание царя от этого не утратило значения. Оно учит нас тому, как опасно идти по пути компромисса с грехом, а также тому, что даже ошибившись, мы не должны терять надежды на Бога.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и произведения Всеволода Михайловича Гаршина «Сказание о гордом Агее». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: радоваться. Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 410 000 рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Галькова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А сегодня мы с Игорем приехали в новую деревню, такой очень знаковое для многих верующих второй половины 20 века место. Чтобы в новую деревню попасть, надо сказать, что это совсем недалеко от Москвы, мы на электричке доехали до Пушкина, и от Пушкина на автобусе, на 6К автобусе, доехали прямо до новой деревни.
2: Собственно, новая деревня, она вполне соответствует своему названию, хотя большинство домов сейчас теперь здесь новые, но среди них издалека заметен храмовый комплекс, который включает сейчас в себя два церковных здания. Это деревянная церковь Сретения Господня и из красного кирпича построенный храм святого благоверного князя Александра Невского.
1: Уже недавно.
2: Ну, да.
1: Ну, в наше время.
2: В наше время, да. И вот мы с вами сейчас подходим к храму Сретенскому, и он обращает на себя наше внимание, ну, я бы сказал, с одной стороны, лаконичностью, а с другой стороны, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что это не новострой, потому что есть какие-то элементы архитектуры, которые сейчас не используются, и к тому же просто само здание выглядит довольно уже устоявшимся, да, старым. Это наше впечатление не обманчиво, оно связано действительно с тем, что этот храм имеет историю довольно давнюю, и на самом деле он совершенно справедливо во всех каталогах упоминается.

0: Это как памятник деревянной архитектуры еще XIX века. А история была такая. В городе Пушкино, откуда мы с вами сейчас приехали, Алексей, около той самой железнодорожной станции, где мы вышли, когда-то была построена церковь Боголюбской иконы Божией Матери. Но та церковь, устроена еще в 1874 году, была довольно холодной. И вот эта вторая церковь, она должна была быть теплой и меньшего размера, но с большим количеством печей. Церковь эту было принято решение осветить во имя Святого Духа. И так эта церковь именовалась, и в таком виде она просуществовала до 1922 года.
1: Когда... Да, это, конечно, удивительно, что в 22-м году ее не просто снесли, там, закрыли.
0: Да, да, да. А наоборот, именно потому, что люди, которые ходили в эту церковь, увидели нарастающий вал антицерковных гонений. И, безусловно, в самом Пушкино, и тем более рядом с железнодорожной станцией, у этой церкви не было никакого шанса избежать уничтожения, поругания, но верующие люди предложили, что ее можно разобрать и перевести в рядом существующую такую сельскую, да, в какой-то степени уже тогда дачную местность, потому что Пушкино – это известная очень дачная местность начала 20 века. И вот таким образом эта церковь оказывается здесь, в новой деревне, и ее здесь переосвещают. Она становится Сретенской, а вот потом, в 1981 году, в этом храме был освящен приставной престол во имя Святого Духа для того, чтобы восстановить эту историческую справедливость. И поскольку рядом существовавшие храмы закрывались, а иногда и вовсе сносились, то в этот храм начинают приносить иконы. И когда мы с вами сейчас заходим в этот храм, мы видим бесценную, я бы сказал так, церковную утварь. Она не отличается какой-то, можно сказать, дорогой позолотой, или здесь нет работ известных мастеров, но это вот те самые иконы, которые существовали еще до революции, а некоторые возникли в первые годы после Октябрьского переворота. И это ценные памятники нашего народного благочестия. Эта церковь никогда не закрывалась. Она сохранила общину, она сохранила вот эту традицию духовного преемства. И с этим была связана судьба одного из новомучеников российских, протоиерея Алексея Введенского. Этот в то время довольно еще молодой священник был назначен настоятелем Сретенского храма в июне 1930 года.
1: Ну, через 8 лет.
0: Да, и он, вот, собственно говоря, рядом с этим храмом тогда находился небольшой церковный дом, деревянный тоже, избушка, и, соответственно, его супруга Елена Александровна и их дети, они поселились в этом маленьком домике. Елена Александровна была регентом и псаломщиком в этом сельском храме, особенного какого-то штата большого храм не мог себе позволить. А между тем, несмотря на то, что многие жители новой деревни были по-настоящему благочестивые люди, но, конечно, были и другие среди местного так называемого актива. И поэтому сельсовет принял специальное постановление в апреле 1931 года священнику Алексею после богослужений приступить к пилке леса для моста. Это была повинность, наложенная на священника, помимо еще всех многих прочих налогов, которые он был обязан платить в государственную казну. Это было тяжело. Это было тяжело, но, тем не менее, отец Алексей выдержал это испытание. Он духовно окормлялся у лаврских монахов, которые наставляли его на путь исповедничества и терпения. Этот путь привел его в места страданий, да, потому что, собственно, в ноябре 1937 года Народный комиссариат внутренних дел начинает в Московской области настоящую охоту на представителей активного тихоновского, как тогда говорили, духовенства, то есть верных заветам патриарха Тихона, и отца Алексея арестовали прямо здесь, вот напротив этого храма, в том самом домике церковном, его увезли. Сначала в Пушкино, потом отправили дальше в Москву, и когда уже из Пушкина его перевозили, то об этом стало известно. Елена Александровна вместе с младшим сыном Валентином смогла увидеть в одном из тюремных окон своего супруга. Это была их последняя встреча.
1: Его не расстреляли,
0: его не расстреляли, да, его не расстреляли. Его отправили в концентрационный лагерь, и он оказался на строительстве Самарской теплоцентрали в Самар-Лаге. И там он оказался вместе с другим местным священником, отцом Федором Грудаковым, который стал свидетелем последних часов жизни отца Алексея. Об этом он написал в письме матушке, сообщив, что, к сожалению, отец Алексей почил. Он обещал рассказать больше при личной встрече, надеясь на скорое освобождение, но до него
1: не дожил,
0: тоже умер и там же похоронен в Самаре безвестной могиле. Вот такова история одного из исповедников веры. И надо сказать, что отец Алексей был прославлен в лике святых новомучеников и сейчас является одним из небесных покровителей и этого храма, и всей земли Пушкинской подмосковной. Но, конечно, нельзя не вспомнить и о другом замечательном священнослужителе.
1: Можно сказать, тоже исповедники веры.
0: Можно сказать, вполне тоже исповедники веры, потому что с 1970 года в этом храме служил, а с 1989 года был настоятелем этого храма известный проповедник, миссионер, протоиерей отец Александр Мень. Надо сказать, что отец Александр человек необычный. Он родился в московской интеллигентной еврейской семье, но его мама была духовной дочерью сначала отца Алексея Мечева, а потом известного в Москве архимандрита Серафима Батюкова. И отец Серафим, в отличие от многих исповедников веры в эти годы, пошел по пути, ну, в прямом смысле, катакомбному. То есть он в Сергиевом Посаде, в одном из домов своих духовных чад, скрылся от глаз и общества, и сотрудников НКВД. Он просто буквально жил в подвале. Вот. И выходил он оттуда только тогда, когда рядом с домом никого не было. И, в общем, он из дома никуда не выходил, а месте его пребывания так и не смогли узнать сотрудники местного Загорского управления НКВД. И, тем не менее, несмотря на то, что он вел в буквальном смысле такой подпольный образ жизни, он окормлял тех людей, которые могли к нему приезжать, которые знали тайну его затвора. И интересно, что никто из этих людей отца Серафима не выдал. Сам будущий отец Александр был крещен отцом Серафимом, но понятно, что он не мог его помнить, потому что он был еще очень мал.
1: Лет было,
0: да, он был очень мал, однако все-таки вот эта среда, в которой отец Александр формировался, наставление матери и других людей, которые хорошо помнили отца Серафима, и не только его, а многих других исповедников веры 30-х годов, конечно, на него сильно повлияло. И отец Александр посвятил себя служению церкви. Он был на редкость одаренным человеком, и вот этот свой дар он направил на то, чтобы дать современному человеку, людям, которые его окружали, представление о христианстве. Конечно, далеко не все в его работах, скажем так, вызывало согласие со стороны церкви, то есть эти работы многие до сих пор являются дискуссионными, но, тем не менее, сама задача, которую поставил перед собой отец Александр, была очень важной, потому что его работа, например, «Сын человеческий», которая, наверное, мало что может рассказать человеку, получившему богословское образование или просто уже
1: воцерковленному. Но она и не предназначена для тех,
0: кто получил богословское образование. Невероятно нужна обществу того времени. Я просто видел многих людей, которые, прочитав эту работу, пришли ко Христу и к Богу, и к церкви, потому что таким простым языком и вот с такого ракурса рассказать о Христе на самом деле гораздо сложнее, чем просто процитировать Евангелие. И другие книги отца Александра Мели в начале 90-х годов имели невероятное значение для воцерковления нашего общества, но, к сожалению, сам отец Александр был убит в 1990 году недалеко от поселка Семхоз, когда он шел на утреннюю электричку. Он хотел там сесть на электричку, на которую должен был приехать сюда. Он ехал на утреннюю службу в этот самый храм в Новой деревне. Но в тот день он, к сожалению, сюда не приехал. Его привезли несколько позже, уже в гробу, и он был похоронен прямо вот здесь, рядом с деревянным Сретенским храмом. А позднее возник храм, о котором он мечтал. Он хотел построить здесь крестильню. И вот через некоторое время, в 1992 году, здесь был заложен храм-крестильня в честь святого благоверного князя Александра Невского.
1: Посвящение неудивительно, конечно.
0: Да, имя которого носил сам отец Александр. И вот важная вещь – обратить внимание на этот белый крест, который украшает могилу отца Александра. И здесь замечательная надпись: «Блажен, кто научит и исполнит». Вот эти слова духовное чадо адресовали своему наставнику, и действительно здесь довольно много всегда цветов, потому что имя отца Александра Мени очень многим в нашей церкви памятно.
1: Да, безусловно, вот мне, конечно, тоже, и поэтому само это место, оно очень знаково для людей, как я уже в начале программы сказал, для христиан, а многие из них встретились с Христом именно здесь, многие здесь крестились в то время, когда сделать это было непросто, и Новая деревня действительно такое очень важное место христианское неподалеку от Москвы. Здесь мы побывали с историком, краеведом Игорем Горьковым, и вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
0: Всего самого доброго, до свидания.
2: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».
3: Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали, а в них охотятся.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: На одной из десятин был расчищен ток, гладко выметенный. На нем высокую грядой лежала гречневая солома, на которой ходили взад и вперед более 30 цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой. Между тем, как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым. Чтобы не прерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряда. Подошедший к нам десятник сказал: «Последний проход идут, батюшка Алексей Степанович. И давеча была, почитай, чисто солома, да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернышка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «Бог на помощь» и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом таку двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи. Ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие легкие зерна, а полные и тяжелые косым дождем падали на землю. Другой крестьянин сметал метлою у хвостей и всякий сор. Работать было не жарко, в работающих незаметно было никакой усталости, и молодьба не произвела на меня тяжелого впечатления, какое получил я на жнитве в Парашине. Мы отправились по дороге к дому прямо на гумно. Я вслушался, что десятник в полголоса говорил Евсеичу: «Скажи, старости, что он, али заснул? Не шлет подвод за обмолоченной дикушей?» На гумне стояло уже несколько новых, высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничью кладь и только заложили другую, полбинную. На каждой кладе стояло по 4 человека. Они принимали снопы, которые подавались на вилах, а когда кладь становилась высока, вскидывались по воздуху ловко и проворно. Еще с большей ловкостью и проворством ловили снопы на лету стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам. Отец нашел на гумне какие-то упущения и выговорил старости, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна. Но староста с усмешкой отвечал: «Вы глядите, батюшка Алексей Степаныч, на ржаные-то клади. Яровые такие не будут. А ржаная солома-то длинная, а яровая коротенькая. Снопы-то и ползут». Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с Евсеичем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною, с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел, уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно, а мое желание выучиться крестьянским работам назвала «ребячьими бреднями». Я понасупился и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша, когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями. Параша вдруг вмешалась и сказала: «Нечего и слушать. Вот нашли, какую невидаль. Очень нужно сестрице вашей знать, как крестьяне молотят да клади кладут». И захохотала. Я так рассердился, что назвал Парашу дурой. Она погрозила мне, что пожалуется маменьке, однако ж не пожаловалась. Когда воротился отец, мы с ним досыта наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли. Уже весьма поздно осенью отправились мы в старую Миртовщину, к Чичаговым. Сестрица с маленьким братцем остались у бабушки. Отец только проводил нас и на другой же день воротился в Багрово к своим хозяйственным делам. Я знал все это наперед и боялся, что мне будет скучно в гостях. Даже на всякий случай взял с собой книжки, читанные мной уже не один раз. Но на деле вышло, что мне не было скучно. Когда моя мать уходила в комнату Чичаговой, старушка Мертвага сажала меня подле себя и разговаривала со мной по целым часам. Она умела так расспрашивать и особенно так рассказывать, что мне было очень весело ее слушать. Она в своей жизни много видела, много вытерпела, и ее рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о Пугачевщине, о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Марья Михайловна с своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишилась своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки Мертвага я сидел обыкновенно по утрам, а после обеда брал меня к себе в кабинет Петр Иванович Чичагов. Он был и живописец, и архитектор. Сам построил церковь для своей тещи Марьи Михайловны в саду, близехонько от дома. И сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое математический инструмент, что такое палитра и масляные краски, и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черчение, в чем Чичагов был искусен. Я долго бредил циркулем и рейсфедером. Обладание такими сокровищами казалось мне необыкновенным счастьем. Вдобавок ко всему, Петр Иванович дал мне почитать «Тысячу и одну ночь», арабские сказки. Шахерезада свела меня с ума. Я не мог оторваться от книжки. И добрый хозяин подарил мне 2 тома этих волшебных сказок. У него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чичагову, что у меня и без того слишком горячее воображение, и что после волшебных сказок Шахерезады я стану бредить наяву. Но Петр Иванович как-то умел убедить мою мать, что чтение «Тысячи и одной ночи» не будет мне вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства. Покуда мы жили в Миртовщине, я читал рассказы Шахерезады урывками, но с полным самозабвением. Прибегу, бывало, в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали, разверну Шахерезаду так, чтобы только прочесть страничку, и забудусь совершенно». Один раз, заметив, что меня нет, мать отыскала меня, читающего с таким увлечением, что я не слыхал, как она приходила в комнату и как ушла потом. Она привела с собой Чичагова, и я долго не замечал их присутствия и не слышал, и не видел ничего. Только хохот Петра Ивановича заставил меня опомниться. Мать воспользовалась очевидностью доказательств и сказала: «Вот видите, Петр Иванович, как он способен увлекаться. И вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок». Петр Иванович только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно. Я очень перепугался. Я не думал, чтобы после такой улики в способности увлекаться до безумия мать в другой раз уступила Чичагову. Слава Богу, все обошлось благополучно. Мать оставила у меня книги, но запретила мне и смотреть их, покуда мы будем жить в Миртовщине. Опасаясь худших последствий, я, хотя неохотно, повиновался. И в последние дни нашего пребывания у Чичаговых еще с большим вниманием слушал рассказы старушки Мертвага, еще с большим любопытством расспрашивал Петра Ивановича, который все на свете знал, читал, видел и сам умел делать. В дополнение к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованиям, росло с каждым днем. В Мертовщине был еще человек, возбуждавший мое любопытство, смешанное со страхом. Это был сын Марьи Михайловны, Иван Борисович. Человек молодой, но уже несколько лет сошедший с ума. Мать ни за что не хотела стеснить его свободу. Он жил в особом флигеле с приставленным к нему слугою. Ходил гулять по полям и лесам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна, во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. Я видел его каждый день раза по два или по три, но издали. Один раз, когда мы все сидели в гостиной, вдруг вошел Иван Борисович, небритый, нечесанный, очень странно одетый, бормоча себе под нос какие-то русские и французские слова, кусая ногти, беспрестанно кланяясь на бок, поцеловал он руку у своей матери, взял ломберный стол, поставил его посреди комнаты, раскрыл, достал карты, мелки, щеточки и начал сам с собою играть в карты. Катерина Борисовна тихо сказала моей матери, что игра в карты с самим собою составляет единственное удовольствие ее несчастного брата, и что он играет мастерски. В доказательство же своих слов попросила мужа поиграть с ее братом в пикет. Петр Иванович охотно согласился, прибавив, что он много раз с ним играл, но выиграть никогда не мог. Я осмелился подойти поближе и стал возле Чичагова. Иван Борисович все делал с изумительной скоростью и часто, не дожидаясь розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал мелом свой будущий выигрыш или проигрыш. В то же время на лице его появлялись беспрестанные гримасы. Он смеялся каким-то диким смехом, беспрестанно что-то говорил, вставал, кланялся и опять садился. Очевидно было, что он с кем-то мысленно разговаривал, но в то же время это не мешало ему играть с большим вниманием и умением. Сыграв несколько королей и сказав: «Нет, братец, вас никогда не обыграешь», Петр Иванович встал, принес из кабинета несколько медных денег и отдал Ивану Борисовичу. Тот был чрезвычайно доволен, подсел к матери и очень долго говорил с ней то громко, то тихо, то печально, то весело, но всегда почтительно. Она слушала с вниманием и участием. Иван Борисович так бормотал, что нельзя было понять ни одного слова. Но его мать все понимала и смотрела на него с необыкновенной нежностью. Наконец она сказала: «Ну, довольно, мой друг Иван Борисович. Я теперь все знаю. Подумаю хорошенько о твоем намерении и дам тебе совет. Ступай с Богом в свой флигель». Иван Борисович сейчас повиновался, с почтением поцеловал у нее руку и ушел. Несколько минут все молчали. Глаза у старушки были полны слез. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом: «Да будет воля Господня». Но мать не может привыкнуть видеть свое дитя лишенным разума. Бедный мой Иван не верит, что государыня скончалась. А как он воображает, что влюблен в нее, любим ею, что он оклеветан, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке. Все это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно: как мать любила безумного сына и как сумасшедший сын почтительно повиновался матери. В тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, на которые было очень мудрено отвечать понятным для ребенка образом. Всего более смущала меня возможность сойти с ума, и я несколько дней следил за своими мыслями, и надоедал матери расспросами и сомнениями, нет ли во мне чего-нибудь похожего на сумасшествие. Приезд отца и наш отъезд, назначенный на другой день, выгнали у меня из головы мысли о возможности помешательства. Мы уехали. Я думал только уже об одном, о свидании с милой сестрицей и о том, как буду я читать ей арабские сказки и рассказывать об Иване Борисовиче. Дорогою мать очень много говорила с моим отцом о Марье Михайловне Мертвага, хвалила ее и удивлялась, как эта тихая старушка, никогда не возвышавшая своего голоса, умела внушать всем ее окружающим такое уважение и такое желание исполнять ее волю. «Из любви и уважения к ней, — продолжала моя мать, — не только никто из семейства и приезжающих гостей, но даже никто из слуг никогда не поскучал, не посмеялся над ее безумным сыном, хотя он бывает и противен, и смешон. Даже над ним она сохраняет такую власть, что во время самого сильного бешенства, которое иногда на него находит, стоит только появиться Марье Михайловне и сказать несколько слов, чтоб беснующийся совершенно успокоился». Все это понималось и подтверждалось моим собственным чувством, моим детским разумением. Воротясь в Багрово, я не замедлил рассказать подробно обо всем происходившем в старой Миртовщине сначала милой моей сестрице, а потом и тетушке. По моей живости и непреодолимому, безотчетному желанию передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них, я стал передразнивать сумасшедшего Ивана Борисовича в его бормотании, гримасах и поклонах. Видно, я исполнял свою задачу очень удачно, потому что напугал мою сестрицу, и она бегала от меня или зажмуривала глаза и затыкала уши, как скоро я начинал представлять сумасшедшего. Тетушка же моя, напротив, очень смеялась и говорила: «Ах, какой проказник Сережа! Точь в точь Иван Борисович!» Это было мне приятно, и я повторял мои проделки перед Евсеичем, Парашей и другими, заставляя их смеяться и хвалить мое умение передразнивать. При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображением. Все сказки мне нравились. Я не знал, которые отдать преимущество. Они возбуждали мое детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключенные то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращенные в животных, очарованные рыбы, черная собака, которую сечет прекрасная Забиеда, и потом со слезами обнимает и целует. Сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди. С какой жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки. И в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования? Я думаю, что она заключается в страсти к чудесному, которая более или менее врождена всем детям и которая у меня исключительно не обуздывалась рассудком. Мало того, что я сам читал по обыкновению с увлечением и с восторгом, я потом рассказывал сестрице и тетушке, читанное мной, с таким горячим одушевлением и, можно сказать, самозабвением, что сам, того не примечая, дополнял рассказы Шахерезады многими подробностями своего изобретения. Я говорил обо всем мною читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел. Возбудив внимание и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанию, я стал перечитывать им вслух арабские сказки, и добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены тетушкой и подтверждены сестрицей. Тетушка часто останавливала меня, говоря: «А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? Стало быть, ты все это от себя выдумал? Смотри, пожалуй, какой ты хвастун!» тебе верить нельзя». Такой приговор очень меня озадачил и заставил задуматься. Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи. А здесь я сам видел, что точно прилгал много на Шахерезаду. Я сам был удивлен, не находя в книге того, что, казалось мне, я читал в ней, и что совершенно утвердилось в моей голове. Я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не разгорячился. В горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало в безграничные свои права. Тянулась глубокая осень, уже не сытая и дождливая, а сухая, ветренная и морозная. Морозы без снегу доходили до 20 градусов, грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, стояла настоящая зима, только без санного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кроватка, лежали мои книжки, удочки, снятые с удилищ и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты. В одном углу залы стояло домашнее акимовой работы ольховое бюро. Отец все сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьевич, по прозвищу никогда не употребляемому Мягков. Знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле, но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как. Михаил Максимович Куролесов через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки заметил у него во дворне круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным. Он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять как поверенного во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами. Дедушка согласился, Пантюшка скоро сделался Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образования к одному своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведцу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьевичем, и он получил известность в касте деловых людей. В Москве он женился на мещанке, красавице и с хорошим приданым Наталье Сергеевой, которая по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьевича не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то судоговорение против известного тоже доки по тяжебным делам, избив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьевич, обедая в этот самый день у своего доверителя, вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтения рукописных бумаг, письма и бессонницы, и ничто уже не могло возвратить ему зрение. Он полечился в Москве с год и потом переехал с своей женой и дочкой Настенькой в Багрово. Но и слепой он постоянно занимался разными чужими тяжебными делами, с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читались вслух и по которым он диктовал просьбы в Сенат, за что получал по тогдашнему немалую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. «Я как теперь гляжу на него». Высокий ростом, благообразное лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в длинном сюртуке горохового цвета с огромными медными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками. Опирался он на камышовую трость с вызолоченным набалдашником. Это был замечательный представитель старинных слуг, которые уже перевелись и которые очень удачно схвачены Загоскиным в его романах. Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьевич сесть не только при моем отце, но даже при мне. И никогда не мог я от него отбиться, чтобы он не поцеловал моей руки. И память, и дар слова были у него удивительные. Года, числа указов и самые законы знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые и жили у него в особом флигельке о двух горницах с кухнею, выстроенном им на свой кошт. У него с утра до вечера читали и писали, а он обыкновенно сидел на высокой лежанке, согнув ноги и курил коротенькую трубку. Слух у него был так чуток, что он узнавал походку всякого, кто приходил бы к нему в горницу, даже мою. Я охотно и часто ходил бы к нему послушать его рассказов о Москве, сопровождаемых всегда подчиванием его дочки и жены, которую обыкновенно звали Сергеевна. Но старик не хотел сидеть при мне, и это обстоятельство в соединении с подчиванием, не нравившимся моей матери, заставило меня редко посещать Пантелея Григорьевича. Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми, и природой, как выражалась моя мать. Мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтобы отец показал ей всю свою семью. Ее требование считалось законом, и мы отправлялись по первому зимнему пути, по первозимью, когда дорога бывает гладко, как скатерть, и можно еще ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадях. Я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем, парашей и кормилицей в воске, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать нашей дороги, она была точно так же скучна и противна своими кормежками и ночевками, как и прежние. Скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежащей той же Прасковье Ивановне Куролесовой. Там был точно такой же удобный и теплый флигель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше. В той половине, где некогда останавливался страшный барин, висели картины в золотых рамах, показавшиеся мне чудесными, особенно одна картина, представлявшая какого-то воина в шлеме, в латах, с копьем в руке, едущего верхом по песчаной пустыне. Мне с улыбкой говорили, что все картины покойный Михаил Максимович, царство ему небесное, изволил отнять у своих соседей. Отец мой точно так же, как в Парашине, осматривал все хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян и особенно охотой их до хороших породистых лошадей, разведенных покойным мужем Прасковьи Ивановны. Многие старики приходили с разными приносами, с сотовым медом, яйцами и живой птицей. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас, как на будущих господ, хотя никого из багровских христиан там не было. Из Вишенок приехали мы в село Троицкое, Багрово тоже, известное под именем Старого или Симбирского Багрова. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы, так называл их Евсеич, и увидя, как все постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины, и она сказала, как это могли жить в такой мурье и где тут помещались? В самом деле, трудно было отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе 5 дочерей. Видно, небольшие были требования на удобство в жизни. «Это, Сережа, наше родовое имение», — говорил мне отец, «жалованное нам от царей. Да теперь половина уж не наша». Эти последние слова произвели на меня какое-то особенное неприятное впечатление, которого я объяснить себе не умел. Мы приехали поутру, а во время обеда уже полон был двор крестьян и крестьянок. Не зная отчего, на этот раз, несмотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся крестьянам и вывела меня. мы были встречены радостными криками, слезами и упреками. «За что покинули вы нас, прирожденных крестьян ваших?» Мать моя, не любившая шумных встреч и громких выражений любви в подвластных людях, была побеждена искренностью чувств наших добрых крестьян и заплакала. Отец заливался слезами, а я принялся реветь. Ничего не было припасенного, и попотчевать крестьян оказалось нечем. Отец обещал приехать через неделю и тогда угостить всех. Все отвечали, что ничего не нужно, и просили только принять от них хлеб-соль. Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать крестьянских гостинцев. Кое-как отец после обеда осмотрел свое собственное небольшое хозяйство и все нашел в порядке, как он говорил. Мы легли рано спать и поутру, за несколько часов до света, выехали в Чурасово, до которого оставалось 50 верст.
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Всеволода Михайловича Гаршина «Сказание о гордом Агее». Читает Владимир Голицын.
1: Жил в некоторой стране правитель. Звали его Агей. Был он славен и силен. Дал ему Господь полную власть над страною. Враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. Жил он пышно. Множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил, считал их недостойными. С женою своей жил в ладу, но держал и ее строго, так что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит ее или не скажет ей что-нибудь муж. Жил так Агей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте. Думает, что одно это место его достойно, хоть одиноко да высоко. Пошел в праздник Агей в церковь. Пришел он туда с женою своей в пышных одеждах. Мантии на них были златотканные, пояса с дорогими каменьями, а над ними несли парчевый балдахин. И впереди их и сзади шли воины с мечами и секирами и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них стали начальники да чиновники. И слушал Агей службу и думал по-своему, как ему казалось, верно или неверно говорится в Святом Писании. Начал протопоп книгу читать, и дошел он до того места, где написано: «Богатые обнищают, а нищие обогатеют». Услышал Агей такие слова и разгневался. «Что ты, — говорит поп, — вздумал читать такую ложь? Не знаешь, разве, как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему обогатеть против меня?» Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу, и службу отслужил до конца, не отвечая Агею. И разъярился правитель. Протопопа велел заковать в кандалы и посадить в темницу, а лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать. Отвели протопопа в темницу и лист выдрали, а правитель Агей пошел в свои палаты пировать и на пиру пил, ел и веселился. Шел за городом один юноша и увидел оленя, такого рослого и красивого, что до тех пор и не видывал. И захотел он угодить правителю. Побежал в город, пришел в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том Агею, и приказал он собираться на охоту. Выехала охота в поле. Увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам Агей. Рослый и гладкий, морда тонкая, умная, рога, как дерево, ветвистое, от конца до конца целая сажень. Шерсть гнедая, блестит, как лощеная, ляжки белые, как снег. Скачет к нему Агей и дивится, что не уходит олень, а на него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Агей, думал уж копье метнуть. Повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком на три сажени и пошел по полю. Конь был у Агея такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уж едва и видно. Посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. «Ну, — думает, — догоню». Скачет во всю конскую мочь и видит, все ближе и ближе к нему белые ляжки оленьи мелькают. Только хотел было копье бросить. Олень обернул голову, наддал, опять Агей далеко от него. Охоты уж давно не видно, и скачут в чистом поле только олень да Агей на коне. Гонялся он за ним полдня. Видит, наконец, что олень к реке бежит. Ну, думает, если направо пойдет, пропал, а налево мой. Налево река луку сделала, и некуда зверю было оттуда уйти. Сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево. Задрожало у Агея сердце от радости. Скачет, а сам думает: «Скоро река, некуда тебе уйти». Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал Агей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнал и он коня в воду. Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею, а дальше нога и дна не достает. Повернул Агей назад на берег, думает: «Олень от меня и так не уйдет, а на такой быстрине, пожалуй, и конь

Искал, искал зверя Аггей по кустам. Нет зверя. Весь остров кругом обошел. Поперек сквозь кусты излазил. Нет ничего. И не придумает Аггей, куда девался олень. Впереди река широкая, никакому зверю не переплыть. Да и увидел бы он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею. Однако делать нечего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил копье, чтоб не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит, ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли, и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой берег, чистое поле, нет никого. Нечего делать, нужно голому идти. Идет, а трава ему ноги режет. Непривычно они босиком ходить. Солнце печет голое тело и голову. Шел, шел Аггей, поднялся на пригорок, видит, в лощине пастух коров и телят пасет. Остановился Аггей и начал ему рукой махать. «Эй, ты, — говорит, — поди сюда!» Пастух на него смотрит, удивляется. Откуда, — думает, — среди чистого поля голый человек взялся? Пошел к нему потихоньку. В одной руке кнут длинный, в другой — труба берестовая. Сам в лаптях и в зипунишке худом, через плечо мешок для хлеба повешен. Аггей на него закричал. «Ты чего не идешь, когда зовут?» «А ты кто такой?» — спрашивает пастух. «Чего тебе надобно?» «Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел?» «Да ты кто такой сам-то?» — опять спрашивает пастух. «Как? Ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей!» Посмотрел на него пастух и засмеялся. «Что ты городишь? Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и нашли. Вместе поехали». «Как ты смеешь, раб, негодяй!» — закричал Аггей. «Пошел, пошел!» — говорит пастух. «А то кнута отведаешь!» Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее. Повалил он Аггея на землю и начал бить берестовую трубою. Бил, бил, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце. «Вот, — говорит тебе за такие слова, — ступай!» Поднялся Аггей весь избитый, побрел потихоньку. А пастух подумал, и жаль ему стало. «Напрасно, — думает, — я человека изобидел, может, он шальной какой или сумасшедший?» Отошел Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовет его. «Эй ты, воротись!» Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то держит, а другой рукою к себе его манит. «Воротись!» — кричит. «Куда ты, голый, пойдешь? На тебе хоть мешок!» Стоит Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе его. Пастух достал нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры, одну для головы, а две для рук, и подошел к Аггею. «Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо человеку голому ходить. Надень вместо рубахи». Надел он на него мешок. Пошел Аггей, ни слова не сказавши, в город. Идет, а сам думу думает о своей напасти и не знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-нибудь на него похожий, его платье взял и коня увел. И чем дальше идет Аггей, тем больше сердце у него разгорается. «Уж покажу я ему, что я Аггей, настоящий, грозный правитель. Прикажу на площадь отвезти и голову отрубить. А пастуха тоже так не оставлю», — подумал Аггей, да вдруг вспомнил про мешок и застыдился. Шел он до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему в поле ночевать. Зарылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с зарею и опять пошел. Недалеко от города вышел на большую дорогу. По дороге много народу в город на базар идет и едет. Догоняет его обоз. Стали его извозчики спрашивать,

0: что он за человек и отчего это он в мешок одет. Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду. «Я, — говорит, — не здешний житель. Ехал я через ваш город по делам. Да дорогой напали на меня разбойники. Всего избили и ограбили. И коня, и платье, и деньги отняли. Надели на меня мешок, да и пустили. Пожалели его добрые люди. Собрали кто рубаху, кто штаны. Один дал ему опорки старые, другой кафтан, а третий шапку. Поблагодарил их Аггей, спросил, как зовут и где их найти, и пошел в город уже повеселее. Скоро, думает, моему мучению конец. Злодея накажу, а тех, кто мне помог, награжу». Пошел он прямо на соборную площадь. Там его палаты стояли. Думал он в свои ворота войти, не узнал его стражи и не пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали. Отошел и стал думать, что ему делать.
1: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
2: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна — сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава четвертая. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательную, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорее совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой, урожденной римской Корсаковой, о своей сестре Афанасии. Первая половина XIX века. Москва. Сестра Афанасия, для Бога все оставившая и слишком уже 5 лет жившая в Зачатьевском монастыре, ладила с игуменьей. Знала только храм Божий, а у себя читала, молилась и занималась рукоделием. Придраться было не к чему. Так нет, сложили про нее сплетни, что она раскольница и еретичка. Это дошло и до архиерея Филарета, который сестру потребовал к себе. Она, бедная, ужасно перетрусила, явилась к архиерею. Вся дрожит и трепещет. «Ты худо живешь в монастыре, и на тебя жалуются». Сестра молчит, еле живая от страху, ждет, что дальше будет. «На тебя мне доносят, что ты раскольница и еретичка. Правда ли это?» Это сестру удивило и ободрило. «Ваше Преосвященство, я пошла в монастырь по обещанию и по усердию, чтобы служить Богу. В семействе у нас, у римских Корсаковых, никогда никто не отступал от православия. И ежели вам так обо мне донесли, то это, вероятно, по недоразумению». Преосвященный понял, что этот донос была сплетня, и что смешно было бы поверить такой нелепости. Он сестру посадил, стал расспрашивать об ее образе жизни и уверился, что только по недоброжелательству возможно было выдумать на благочестивую монахиню такую несодеянность. И, успокоив сестру, отпустил ее ласково и с благословением.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Ботоногов.
1: Только что пришедшие к Богу люди всегда интересуются, с чего начинать духовную жизнь. Это очень важный вопрос. Став христианином, следует измениться внутренне, пересмотреть всю свою прежнюю жизнь. А это невозможно без покаяния. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского о начале духовного пути. «Воистину, покаяние есть первая ступень лестницы, ведущей в Царство Божие. Никто и никогда не мог вступить на вторую ступень, не шагнув сначала на эту, первую. В пустоте жизни сей покаяние есть первый и единственно верный стук в небесную дверь. Вы можете сколько угодно стучать кулаками в стены какого-нибудь дома. Никто вас не услышит и никто не откроет. Но стучите в дверь, и вам ее отворят. Покаяние есть стук не в стену, но в истинную дверь, ведущую к свету и ко спасению. Кто искренне покаялся и пожелал войти в дом Отца своего Небесного, тот уже постучал в единственные врата, через которые можно войти в дом сей».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма епископа Тобольского Гермогена Долгонева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. «Не скорбите обо мне по поводу заключения моего в темнице. Это мое училище духовное. Слава Богу, дающему столь мудрые и благотворные испытания мне, крайне нуждающемуся в строгих мерах воздействия на мой внутренний духовный мир. Прошу лишь святых молитв ваших, чтобы перенести эти испытания именно так, как от Бога посланные, с искреннейшим благочестивым терпением и чистосердечным благодарением Господу Всемилостивому. От этих потрясений не только проясняется внутреннейшее глубокое сознание, но и усиливается и утверждается в душе спасительный страх Божий, этот чудный воспитатель и хранитель нашей духовной жизни. Посему воистину слава Богу за все». Голоса.

Студенты медицинского факультета Киевского университета Святого Владимира, такое название до революции носил университет имени Тараса Шевченко, плотным кольцом столпились в коридоре. Там, в центре этого живого кольца, что-то происходило. Что именно? Пятикурсник Валентин Война-Ясенецкий, с трудом протиснувшись поближе, вскоре увидел. Два его однокурсника о чем-то громко спорили, размахивая руками. Но вот у одного из спорщиков закончились словесные аргументы, и он в запале отвесил противнику звонкую пощечину. Толпа загудела, ожидая драки. Но тут вперед вышел взволнованный Валентин. Он не стал разбираться в причинах спора, а лишь негромко, но твердо спросил обидчика: «И ты готовишься стать врачом?» Будущий хирург, светило отечественной медицины, профессор Валентин Феликсович Война-Ясенецкий, всегда принимал сторону обиженных, беззащитных, терпящих несправедливость. И на медицинский факультет молодого человека привела не перспектива карьеры, а стремление заботиться о ближних. «Я изучал медицину с исключительной целью – быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям», – напишет он спустя годы в своих мемуарах. Сразу по окончании института, в первые же дни русско-японской войны 1904 года, Война-Ясенецкий вместе с отрядом Красного Креста добровольцем отправился на Дальний Восток. Именно там, в походных условиях фронтового госпиталя, он провел свои первые сложнейшие операции, спасая жизни людей. Тогда же Валентин Феликсович начал работу над научными трудами по медицине, которую, независимо от обстоятельств, продолжал на протяжении почти всей своей жизни. После войны доктор Война-Ясенецкий поселился в Курской губернии в небольшом селе Верхний Любаж, куда его назначили заведующим сельской больницей. Молва о чудесном докторе, бесплатно лечащем бедняков и крестьян, разлетелась далеко по городам и весям. Каждый день возле больницы выстраивались

0: А еще через год, в конце 1924-го, архиепископа Луку арестовали и отправили в ссылку. Всего таких ссылок, долгих, тяжелых, с предшествующими им чудовищными допросами, в жизни владыки будет три. И ни одна из них не сломила его веры и духа жертвенности и любви к людям. Везде, где только возможно, он безвозмездно оказывал медицинскую помощь, возвращал зрение слепым, останавливал запущенную гангрену. В третьей ссылке в маленьком городке неподалеку от Красноярска и застала архиепископа Луку Великая Отечественная война. Владыка сразу же отправил руководству страны телеграмму. «Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. По окончании войны готов вернуться в ссылку». До самой победы архиепископ Лука самоотверженно, порой без сна и отдыха, работал в военных госпиталях Красноярска, а потом и Тамбова, куда в 1944 году был назначен архиереем. Параллельно он организовал сбор пожертвований в поддержку фронта. С его помощью на создание легендарной танковой колонны «Дмитрий Донской» и самолетной эскадрильи «Александр Невский» в общей сложности было собрано около миллиона рублей. В 1946 году исключительный случай. Архиепископ Лука был награжден сталинской премией за свою научную работу «Очерки гнойной хирургии». И здесь он остался верен себе. 130 тысяч из премиальных 200 он передал в пользу детских домов и детей-сирот, которых война лишила родителей. Остальные деньги владыка употребил на поддержку тех немногих храмов, которые еще не были закрыты властями. Главное в жизни – делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое, говорил выдающийся врач и архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, без остатка посвятивший свою жизнь Богу и людям. В 1999 году церковь прославила его в лике святых.
1: Имена, имена милосердия.

розовой пряже, и, улыбаясь, земля тихо отходит к ночному покою, как пятисвешник горят тополя. Влагой вечерней святого елея в мире омоется грех. Господи, пусть о себе не жалея, молится сердце за всех. Елизавета Дмитриева.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть «Вседержитель». Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

богослужебные песнопения православного храма.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: милосердие, любовь, радость. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? А тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы писателя Александра Солженицына с журналистом Бернардом Левиным. 1983 год. Лондон. Мы должны различать понятие «материальный достаток», на что каждый имеет право, и «жадное изобилие». Материальный достаток был у подавляющей части европейского населения уже много веков. Возможно, у нас, у тех, кто прошел архипелаг ГУЛАГ, другая мерка жизненного уровня. Но произошел моральный поворот в человечестве. Переоценка значения материальных ценностей. И в наше время человек, который строго держит рамки самоограничения, может быть окружен любым изобилием и комфортом и быть к нему равнодушным. Потому что вовсе не материальное начало, первичное начало нашей жизни. Ужас не в том, что массовое изобилие привело к упадку нравов. Но упадок нравов привел к тому, что стали слишком наслаждаться изобилием.

0: Радио «Вера».
1: Замолкнул гром, шуметь гроза устала, светлеют небеса, меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой!

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Михаил Дунаев. Отрывок из книги «Вера в горниле сомнений». Шмелев понял, что не случайно посетил тогда Валаам. Молодым студентам не смог он когда-то должным образом осмыслить значение для себя столь важного события. Но вошло нечто в душу незримо и неосознанно, и отложилось в памяти. Так что долго спустя он вспомнил все и осознал с благодарностью ко Господу.
2: Господь – одно из имен Бога, которое выражает абсолютное господство Творца над своим творением. Словом «Господь» в русском переводе Священного Писания, как правило, обозначено священное имя Бога Яхве, что значит «сущий». В ветхозаветной традиции это имя не произносили во время богослужений, чтобы не нарушить третью божественную заповедь, запрещающую употреблять Божие имя в суе. Вместо «Яхве» иудеи читали «Адонаи», что в буквальном переводе означает «господа». В отличие от слова «адони» – «господин», применяемого и к людям, «адонаи» усилено множественным числом и относится только к Богу. Множественная форма этого имени отражает тайну триединства Бога, открытую ветхозаветным праведником. В русском языке слово «Господь» применяется как к Святой Троице, так и к каждому божественному лицу – Отцу, Сыну и Святому Духу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Часто спрашивают, в чем сила смирения? Оно избавляет душу от всякой страсти, дает возможность спокойно переносить скорби, облегчает тяжелые труды. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Исихаста. «Смиренный, если и тысячи раз упадет, снова поднимается, и падение вменяется ему в победу. А гордый при падении в грех сразу впадает и в отчаяние, и, ожесточившись, не хочет более подняться». Преподобный Иосиф Исихаст.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1830 году в Москве разразилась эпидемия холеры. Окруженный карантинами, город словно перешел на осадное положение. Улицы опустели, редкие прохожие испуганно сторонились зловещих черных повозок с жертвами эпидемии. Сам император Николай I прибыл в Первопрестольную, чтобы утихомирить начинающуюся панику, принять противохолерные меры и поддержать москвичей. По его распоряжению для помощи нуждающимся был создан комитет из почетных жителей Москвы, богатых купцов и помещиков. За их счет были организованы 20 больниц в разных частях города, чьи пациенты снабжались всем необходимым. Также была устроена раздача продуктов и денег обездоленным. Неустанным и щедрым жертвователем на дела комитета стал богатый помещик Дмитрий Петрович Горехвостов. Очень переживал Дмитрий Петрович за бедных вдов и сирот, потерявших кормильцев и оставшихся без средств к существованию. Закупал для них продукты, теплые вещи, одеяло и белье. Эпидемия не унималась. Страшная болезнь уносила все больше жизней. Однажды Горехвостова осенила идея. Он вспомнил совет своего духовного наставника, митрополита московского Филарета Дроздова. «Нищих и бескровных введи в дом твой, к сердцу твоему прими воздыхание сирот безродных». Так и следовало поступить. Горехвостов купил у родителей поэта Тютчева трехэтажную усадьбу близ улицы Покровки, решив открыть в ней богадельню для вдов и сирот. Приют состоял из двух отделений. В первом жили на полном содержании 62 одинокие вдовы и сироты, во втором – 75 вдов с детьми. Проживающие размещались в светлых просторных залах старинного дома с высокими потолками, мраморными колоннами и подоконниками. Богадельня считалась лучшей в Москве, поскольку Горехвостов пожертвовал для нее не только дом, но и крупный капитал для содержания презреваемых. С помощью этих средств вдовы и сироты обеспечивались всем необходимым для пропитания. К тому же каждая получала ежемесячное пособие в 2 рубля на личные расходы. Дмитрий Петрович не оставлял своими заботами Горехвостовскую богадельню, именно так называли ее москвичи, а в праздничные и воскресные дни молился вместе с насельницами приюта в домовом храме во имя великомученика Дмитрия Солунского. Храм располагался на втором этаже в северном крыле и был соединен теплыми коридорами со всеми этажами здания. Церковь украсили росписью «Спас с предстоящими» на потолке, а по стенам ее разместили фрески с изображением евангельских сюжетов и ликов ветхозаветных пророков. Но не только приюту помогал Дмитрий Петрович. Щедрый благотворитель пожертвовал 460 тысяч рублей на организацию Измайловской военной богадельни, а в устройство первой детской больницы в Москве вложил 200 тысяч рублей. Не забывал Дмитрий Петрович и о церкви. Возродил храм святых бессребреников Космы и Дамиана в своей усадьбе Космодемьянской около Москвы. Благодаря его пожертвованиям рядом с Космодемьянской церковью был построен дом для священнослужителей. Причем Горехвостов оставил еще 12 тысяч рублей для обеспечения причта. Дмитрий Петрович всю жизнь с радостью и готовностью помогал страждущим, сиротам и беднякам. И они не забыли его доброты. На похороны Горехвостова в 1846 году пришло великое множество облагодетельствованных им людей. Архимандрит Богоявленского монастыря Митрофан говорил перед отпеванием Дмитрия Петровича: «Дела веры, благочестия и любви к Богу и ближним не подлежат тлению и разрушению. Они нетленными переходят туда, где обитает бессмертный дух человека, где царствует во славе Иисус Христос».
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского, 1881 год. И я могу засвидетельствовать, что, несмотря на иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждым развращенности. С глубокой благодарностью вспоминаю я, как относился Федор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему слышанный от кого-либо скабрёзный анекдот. В своих разговорах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие.
0: Голоса.

Радио «Вера». Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дом сопровождаемого проживания в селе Давыдово Ярославской области – одно из мест, где молодые люди с ментальными особенностями учатся жить обычной жизнью. В центре ребята готовят еду, работают, посещают местный храм, помогают друг другу и становятся более самостоятельными. 8 лет назад сюда приехала и Аля из Москвы. На тот момент девушка была довольно замкнута, могла вести себя агрессивно. У Али расстройство аутистического спектра. Мама девушки понимала, что когда ее не станет, дочь поместят в психоневрологический интернат. Но переезд Али в дом сопровождаемого проживания в Давыдово изменил поведение девушки. Аля научилась общаться, увлеклась вокалом и полюбила готовить. Таким переменам способствовала Валентина, Алин-тьютор. Человек, который находится рядом, поддерживает и учит девушку простым, но важным вещам. В доме сопровождаемого проживания в Давыдово у каждого свои обязанности. Аля, к примеру, выносит мусор и помогает доставлять молоко с местной фермы. Другие подопечные тоже заняты. Уборкой, приготовлением еды, рукоделием. Ребята активно включены в жизнь села. Вместе с местными жителями они отмечают праздники, участвуют в субботниках. В доме ко всем подопечным индивидуальный подход. Это возможно благодаря круглосуточным помощникам. Они учат подопечных центра справляться со сложностями и получать новые навыки. Чтобы тьюторы продолжили заботиться об Але и других жителях дома в Давыдово, поддержим проект на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, Отец им Дух Святой. А Мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Вениамина Милова семье Пелехов. 5 ноября 1953 года. Казахстанская ссылка. В личной нашей духовной жизни знаете, чего недостает? Нет у нас осторожности в употреблении речи. Мало понуждения себя прощать всех, пред всеми смиряться. Мало боремся со своей нервностью и с привычкой механически молиться. Еще мы должны помнить, что исправляет человека в ответ на его понуждение себя к добру не человеческая воля, а сам Господь Иисус Христос. Нам дана способность противиться борющим нас злым и другим помыслам и отвергать их, а исправляет наш характер Господь. Мы должны особенно беречься недружелюбия к кому бы то ни было. Удаляющийся от человека удаляется от Бога. Мы спасаемся через доброе отношение к другим и через строгое отношение к себе благодатью Христовую.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.
1: Двенадцатилетний Ваня Литовкин сидел на жестком стуле в полицейской части города Таганрога. В длинном коридоре было пусто и неуютно. Со стен на мальчика неприветливо смотрели карандашные портреты преступников. Но Ваня преступником не был. Просто так случилось, что в один день на его голову обрушилось столько напастей. За час до полудня Ваня, как обычно, отправился за обедом для хозяина, в бакалейной лавке у которого работал вот уже несколько недель. Пойти в люди мальчика заставила нужда. Недавно он потерял мать, а так как отец его умер, когда Ване было всего 4 года, парень остался круглым сиротой. Обязанности в лавке были несложные, однако каждый день Ваня должен был ходить пешком на другой конец города, чтобы принести хозяину обед из дома. Вот и сегодня он взял сутки, уложил их в холщовую торбу и отправился в путь. На полдороги мальчика сморило от жары и усталости. Он решил присесть на зеленую травку и сам не заметил, как сладко и крепко заснул. А когда проснулся, не обнаружил ни торбы с сутками, ни новых хромовых сапог, которые недавно дал ему хозяин. Пока Ваня спал, кто-то стащил их у него. Не успел он опомниться, как к нему подошел городовой и, строго посмотрев на босого мальчишку в помятой рубахе, произнес: «Тут место общественное, и лежать здесь не полагается. Пойдем-ка, любезный, в участок». В полицию Ваню вежливо опросили, вины за ним не нашли, но одного отпустить не согласились и послали человека за хозяином. И вот он появился в конце длинного неприветливого коридора. «Ах ты такой-сякой! Посуду проворонил, сапоги новые не весь кому достались, да еще и в участок загремел», — негодовал хозяин. «Ну, я тебе задам». Но хоть хозяин и ругался, с того самого дня он освободил Ваню от обязанности ходить за обедом через весь город. Спустя годы Ваня с улыбкой рассказывал об этом случае своим многочисленным гостям, которые приезжали к нему в монастырь Оптину-Пустынь. Там Ваня принял монашеский постриг с новым именем – Иосиф. Люди скоро прослышали о его мудрости, кротости и доброте и приезжали к старцу Иосифу Оптинскому за духовным советом, а он говорил: «Скорби, которые Господь нам порой попускает, часто оборачиваются для нас благом. Будем же принимать их без ропота в сердце, помня, что милосердный Бог временными скорбями хочет избавить нас от вечных мучений».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: «Худые сообщества развращают добрые нравы», — говорит апостол. Еще есть такое выражение «хоть святых выноси». Когда люди ведут себя неблагочестиво, даже ангелы-хранители отступают от них. Подтверждение этому можно найти у святых отцов. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. «Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. Ибо как пчел отгоняет дым, как голубей отгоняет смрад, так и хранителя нашей жизни отгоняет от нас многоплачевный и смердящий грех». Святитель Василий Великий.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Любимец русского народа, отец Иоанн, был всегда загадкою и какую-то тайную. Поэтому он дважды подвергся жесточайшему гонению. В начале своей деятельности по зависти окружающих и в конце жизни по злобе врагов православия. Первые 15 лет служения и подвижничества отца Иоанна в Кронштадте возбуждали опасения высших иерархов и блюстителей в православном ведомстве за судьбу этого необыкновенного пастыря. Мне, как состоявшему в послушании отца Иоанна в продолжение 30 лет, все эти факты хорошо известны. Несколько раз строгий митрополит Исидор заставлял отца Иоанна служить при себе и доискивался, что есть в нем особенного, даже сектантского, как уверяли и доносили на священника. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев вызывал его к себе и в первое их объяснение сказал: «Ну вот, вы там молитесь, больных принимаете, говорят, чудеса творите. Многие так начинали, как вы. А вот чем-то кончите». «Не извольте беспокоиться», — ответил батюшка в своей святой простоте. «Потрудитесь дождаться конца». Отец Иоанн имел свои дарования. Дух отца Иоанна совершенствовался в обыденном труде, который необходим для всякого духовного пути, если суметь соединить его с непрестанную молитвою. Батюшка переносил все гонения с удивительным смирением. «За 30 лет я не слыхал от него ни слова упрека, ни слова обиды на кого бы то ни было, как при первом преследовании, еще в молодых годах, так и в жестокие годины его предсмертного испытания. На все это он смотрел истинным духовным взором, считая всегда виновником древнее зло на земле».

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: «Я стольким обязана этой истинной христианке». Так вспоминала дочь Федора Михайловича Достоевского, Любовь Федоровна, о графине Елизавете Николаевне Гейден. Семья писателя находилась в большой дружбе с этой женщиной, на весь Петербург прославившейся своими делами милосердия. Графиня Гейден была частым гостем в доме Достоевских. По свидетельству жены писателя, Федор Михайлович чрезвычайно уважал графиню за ее неутомимую благотворительную деятельность и возвышенные мысли и находил большое утешение в беседах на духовные темы с образованной, глубоко верующей и благочестивой дамой. А Елизавета Николаевна всегда была рада по-дружески поддержать писателя и его семью. Не только Достоевским посчастливилось ощутить душевное тепло и сердечную заботу графини Гейден. Графиню знали как неутомимую труженицу в крестовоздвиженской общине сестер милосердия. Это по ее инициативе на базе общины появились курсы по подготовке военных сестер, где женщины обучались специальным навыкам оказания медицинской помощи раненым не только в условиях госпиталя, но и на поле боя. Впоследствии именно на основе крестовоздвиженской общины возникнет Российское общество Красного Креста. В 1868 году Елизавета Гейден обратилась к принцессе Евгении Альденбургской с предложением о создании еще одной общины, сестры которой могли бы не только ухаживать за ранеными, но и оказывать бесплатную медицинскую помощь всякому нуждающемуся, в особенности бедным. Общину было решено назвать Георгиевской в честь святого Георгия Победоносца. Ее устав разрабатывался при активном участии графини Гейден. В нем подчеркивалось,

0: Петровна. 24 года неустанного труда посвятила Елизавета Гейден Георгиевской общине. Она была ее вице-председательницей и фактически руководительницей до последнего дня своей жизни. В 1894 году, незадолго до смерти, Елизавета Николаевна Гейден инициировала устройство в петербургском районе Дудергов приюта для престарелых и больных сестер Георгиевской общины. Кроме того, в приюте был устроен бесплатный летний лагерь, куда приезжали отдохнуть и поправить здоровье дети из неимущих семей. Впоследствии приюту было присвоено имя его создательницы, графини Елизаветы Гейден. О необыкновенной чуткости графини ярко свидетельствует и одно из ее писем к Достоевскому. Узнав, что Федор Михайлович тяжело болен, Елизавета Николаевна немедля предложила свою помощь. «Бога ради, не нужно ли вам чего-нибудь? Хорошего врача, сестру для ухода», – писала она Анне Григорьевне, жене писателя. За щедрые дела милосердия Елизавета Николаевна Гейден была удостоена ордена святой великомученицы Екатерины. Скончалась графиня Гейден 6 мая 1894 года в возрасте 60 лет.
1: Имена, имена милосердия.

слушаете радио «Вера». Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимо он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется «стихира». Данный вид песнопений назван так из-за особенности своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая – то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
1: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10, полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Федор Достоевский. «Униженные и оскорбленные». Читает Андрей Кнышев.
1: «Униженные и оскорбленные». Часть первая, глава первая. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат. Разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость, как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь, и кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое, роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое, попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа – тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга первая, глава пятая. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1930 год. Самара. Когда поезд остановился в Самаре, было около 10 часов вечера. Мой отец Николай Евграфович спрыгнул на занесенный снегом полупустой перрон. Мороз крепчал, сверкали звезды. «Куда идти? Где искать жену?» – думал он. «Скажите, пожалуйста, где найти тюрьму?» Этот страшный вопрос, звучавший на темных пустынных улицах, наводил на людей ужас, и редкие прохожие спешили отмахнуться и скрыться от высокого крепкого мужчины с пушистой черной бородой, какая была тогда у отца. Он был легко одет, мороз давал себя знать. Николай Евграфович скоро понял, что надо искать ночлег, чтобы не замерзнуть и не попасть в руки плохих людей в чужом незнакомом ночном городе. Отец горячо молился. «Привожу с его слов. Я прочел трижды тропарь преподобному Серафиму и решил, что пойду на огонек в третий по счету дом». Постучался. Дверь отворила приветливая старушка и любезно пригласила войти и обогреться. Я извинился, что побеспокоил хозяев в поздний час. Вошел. Меня усадили к самовару, который приветливо пищал на столе, покрытым белой скатертью. В углу висели иконы, под ногами лежали теплые половики, было уютно и чисто. Хозяйка пила чай со своими двумя взрослыми дочерьми, которые напоили и меня горячим чаем и принялись расспрашивать о цели посещения. Я откровенно рассказал, что приехал искать свою жену, арестованную 2 месяца назад, и переведенную в Самару. Сказал, что дома у меня осталось 3 маленьких детей, что жену зовут Зоей. «А как зовут ваших детей?» – живо спросила одна из девушек. «Коля, Наташа, Сережа». «Так благодарите Бога за то, что он привел вас в наш дом», – воскликнула девушка. «Я работаю медсестрой в тюремной больнице, и у меня в палате лежит ваша жена, которая постоянно вспоминает о своих детях. Да не беспокойтесь, она чувствует себя неплохо, только кашляет. Она изболелась сердцем о доме. Пишите ей скорее письмо, завтра я принесу вам ответ от жены». Я кинулся на колени перед иконами и громко зарыдал от радости, что нашел свою жену.
0: Голоса

Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

0: Вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Крытая рогожей телега тряслась по ухабам и кочкам проселочной дороги. Ваня Литовкин, свесив ноги, сидел сзади и смотрел, как удаляется, становясь черной точкой на горизонте, колокольня городского собора. Ваня с хозяином лавки, в которой он недавно начал работать, везли на ярмарку кое-какой товар. В 12 лет Ваня остался круглым сиротой и был вынужден самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Порой приходилось тяжело, но мальчик не жаловался и благодарил Бога за любую возможность заработать на хлеб насущный. Ночь застигла путников возле деревенского постоялого двора, большой избы с конюшней на дюжину лошадей. Хозяин договорился о ночлеге, а Ваня решил не идти в дом и остался спать в телеге, заодно и товар посторожить. Утомленной дорогой Ваня быстро и крепко заснул. А когда рассветные лучи солнца пробились сквозь плотную рогожу, он откинул полог телеги и от неожиданности вскрикнул. На месте постоялого двора стояли обугленные развалины, пахло дымом и гарью. В толпе людей Ваня заметил хозяина. Спрыгнув с телеги, он подбежал узнать, что случилось. Оказалось, что ночью вспыхнул пожар. Пока в доме проснулись и заметили огонь, спасать имущество было уже поздно. Самим бы уцелеть. О том, что Ваня остался во дворе, в суматохе совсем позабыли. И теперь хозяин, не веря своим глазам, смотрел на живого и здорового паренька. Огонь, спалив все вокруг, не коснулся спящего в телеге мальчика и даже не разбудил его. Товар тоже остался в целости и сохранности, чему хозяин был очень обрадован. В монастыре Оптина-Пустынь, где спустя годы поселился Ваня, приняв монашеский постриг с именем Иосиф, он не раз вспоминал об этом случае. И к своему рассказу о нем старец Иосиф Оптинский часто прибавлял: «Господь по своей милости не оставляет нас без своего попечения, но и мы должны отвечать ему чистым сердцем и исполнением заповедей Божьих».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает иеромонах Ермоген Бурыгин.
1: Иногда люди говорят, что не хотят своими молитвами беспокоить святых. Такая позиция мотивируется тем, что эти люди давно умерли, и не следует их призывать на помощь в земных делах. Это ошибочное мнение. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Дело всех вообще святых – помогать и защищать нас, несчастных, от видимых и невидимых напастей. Наше дело – стараться жить духовной жизнью, не огорчать Господа, зажигать лампадки святым и просить их о помощи. В этой жизни нам нужна помощь, чтобы мы могли приблизиться ко Христу. В другой жизни, если Бог удостоит нас быть рядом с Ним, нам, святых, не придется уже утруждать, да и необходимости не будет просить у них помощи».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мечев говорил, что человек молится, а молитва его будничная. Очень иногда трудно бывает. Он старается, а молитва его сухая, рассеянная. И вот посылается ему в утешение, в поощрение, дивная, светлая молитва. Это как бы небесная симфония, духовная музыка, которая наполняет его душу. На него изливается сверху как бы поток дивных небесных звуков, и проходит у него усталость, уныние, радость, покой, мир наполняют его душу. Вот что дается Богом человеческой душе в утешение и поощрение. И только ждать и просить этого никогда не следует. Молитва, как и любое дело в духовной жизни, требует терпения, постоянства и мужества. Отказать себе в желании утешения свыше – тоже мужество. Когда Господь найдет нужным и полезным, пошлет и утешение, и ободрение, и вдохновение. Усталость в такой момент забудется, человек может почувствовать себя помолодевшим и способным на подвиги. И будет ему дано все для того, чтобы такое желание осуществить. Терпеть свою сухость, бессилие своей молитвы, безрезультативность усилий, терпеть тех, кто составляет его окружение, как и окружающие терпят его. Не опускать рук, когда никто не ценит усилий, делать не ради поощрений, а по чувству долга перед Богом и совестью. Все это и многое другое придется испытывать куда более длительное время по сравнению с минутами духовной радости, внутреннего умиротворения и полного блаженного покоя. Зачем же так устроен путь жизни? Зачем так много на этом пути колючек, больно ранящих душу? Затем, что путь жизни готовит нас к настоящей жизни в Боге. А она невозможна для нас до тех пор, пока мы не освободимся от самомнения и самолюбия. Не будь таких смен, мы бы твердо уверены были, что мы добьемся сами. Мысль эта, самим стать для себя Богом, не давала покоя даже ангелам, что и привело к отпадению части их. Гордыня может стать высокой стеной на нашем пути, и ничем, кроме смирения, ее не одолеть. Смирению и учит нас Господь, допуская периоды сухости, бессилия, беспомощности. По мере смирения они будут уменьшаться.
0: Голоса

0: имена милосердия.
1: В августе 1880 года в поселке Стрельно, в настоящее время он входит в состав Санкт-Петербурга, начался сильный пожар. 16-летний князь Александр Дмитриевич Львов взволнованно наблюдал за происходящим. Ветер с моря еще сильнее раздувал огонь. Дачные домики загорались один за другим и пылали, как факелы. Когда прибыли пожарные из Санкт-Петербурга, тушить уже было нечего. Выгорело пол Стрельны. Александр хорошо запомнил этот печальный случай. Молодой князь проникся идеей организованной борьбы с пожарами. Для начала он решил создать профессиональную пожарную команду в Стрельне. Для этого выпросил у матушки участок земли, сам составил проект и соорудил пожарное депо с высокой каланчой. На личные средства князь Львов нанял частную пожарную дружину. В июне 1881 года 8 огнеборцев с самым современным пожарным оборудованием заступили на вахту. Мало кто поверил в серьезность намерений юного князя. Многие восприняли эту затею Львова как очередную дворянскую забаву. Но со временем дело Александра Дмитриевича получило широкую известность и глубокую признательность. Ведь пожарная команда Львова тушила пожары не только в Стрельне, но и на всем протяжении дачного побережья Финского залива, до самого Ораниенбаума, современный город Ломоносов. Рослых львовских пожарных в медных касках, вооруженных баграми и топорами, можно было увидеть и в Петергофе, и в Лигове. Иногда огнеборцы Львова, только что потушив один пожар, не отдохнув, торопились на другой. Нередко на тушение выезжал и сам князь. Львов наравне со всеми не только тушил пожары, но и нес караульную службу, занимался строевой подготовкой, уборкой помещений, уходом за лошадьми, чисткой конюшен. На второй год существования Стрельнинской пожарной команды князь Львов установил первую пожарную сигнализацию в России. Используя телеграфную сеть, соединили 12 электросигналов.

0: 50 человек. За эти годы стрельнинские огнеборцы ликвидировали примерно 200 крупных пожаров. Но главной целью Александра Дмитриевича было создание хорошо обученных и оснащенных пожарных команд по всей России. Он открыл школу для подготовки брандмейстеров, начальников пожарной части. Также он участвовал в съездах пожарных и страховых деятелей, занимался изданием пожарно-технической литературы и журнала «Пожарное дело», написанием учебных пособий. В 1894 году Львова избрали председателем Российского пожарного общества. И вплоть до революции князь руководил всем пожарным делом в России. Князь Александр Львов всю свою жизнь положил на служение ближнему, на спасение его жизни. И до сих пор создателя первой добровольной пожарной дружины не забыли на родине. В 2010 году Стрельнинскому пожарно-спасательному отряду присвоено имя князя Александра Дмитриевича Львова.
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90.

1935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христовом. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь в Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
1: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на двери квартиры Лины Григорьевны из Горловки, что в Донецкой Народной Республике, висел лист бумаги с надписью «Помогите». В городе, который находился в зоне боевых действий, пожилая женщина осталась без пенсии и продуктов. Из-за плохого самочувствия Лина Григорьевна долгое время не выходила из дома и не успела вовремя поменять паспорт. Детей у нее нет, муж умер несколько лет назад, с соседями общение не складывалось. Последнее, на что хватило сил одинокой пенсионерки, попросить о помощи публично. Слово «помогите» она написала каллиграфическим почерком. Рука чертежника, несмотря на пережитый инсульт и головокружение, все еще помнила, как писать четко и ровно. В минуты отчаяния Лина Григорьевна искала в семейном фотоархиве снимок брата, протоиерея Григория, служившего в Ленинградской епархии и умершего в 70-х годах прошлого века. Женщина просила его: «Гришенька, милый, помоги! Мне очень нужен паспорт, без пенсии мне не выжить!» Неравнодушные люди рассказали историю Лины Григорьевны добровольцам патриаршей гуманитарной миссии. О том, что православные волонтеры поддерживают тех, кто нуждается в помощи, в городе хорошо знают. Добровольцы приносили Лине Григорьевне обеды, убирали жилье, которое было захламлено мусором, но главное – помогли женщине получить паспорт и восстановить пенсию. Благодаря добровольцам Лина Григорьевна воспряла духом. Стала сама готовить еду, следить за внешним видом, поддерживать чистоту в квартире. Сегодня в Горловке еще много одиноких пожилых людей, которым нужна помощь. Поддержать их и работу патриаршей гуманитарной миссии можно ежемесячными пожертвованиями на сайте помочьвбеде.рф. А если вы хотите стать добровольцем патриаршей гуманитарной миссии, заполните анкету на сайте или оставьте заявку по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Все затраты на дорогу в Донецкую Народную Республику, проживание и питание добровольцев патриаршая гуманитарная миссия берет на себя. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей, да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее, да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я о конце их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Не милосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богу человек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники.